Ну а теперь песня, которую, наверное, знают практически все. «Эбеновое дерево и слоновая кость» – «Ebony and Ivory». Песня Пола Маккартни. Красивейшая песня в исполнении дуэта Пола Маккартни и Стиви Уандера. Эта песня вышла в марте 1982 года. Она возглавляла хит-парады и многих стран. Что касается образов, то в образе бенового дерева предстает африканская темнокожая раса, в образе же слоновой кости европейская белокожая. Песня красивая, мелодия красивая. И, собственно, когда такие музыканты тогда встали на сцене и исполнили этот дуэт, было ясно, что песня эта будет жить. Что и произошло. «Ebony and Ivory», Стиви Вандер, Пол Маккартни.

Песня, о которой мы рассказывали в эфире не раз, обращая внимание ваше к этой действительно уже вечно зеленой теме музыкальной, которую и играют, и поют, разумеется, это, безусловно, не... Они не были авторами этой темы, но они стали теми, кто ее прославил. Это, с одной стороны, музыкант совершенно замечательный Стэн Гетц и Астру Джильберто, которая и исполнила эту песню в свое время, написанную Антонио Карлосом Жобимом, 66-й год, запись «Девушка из Ипанемы», «Гарота де Ипанема» на португальском. И тоже предлагаю вам услышать эту версию в начале, как раз в исполнении Стэна Гетца и Астру Джильберто, а потом вспомнить дальше на русском языке Эмиль Горин.

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня в рамках нашего проекта «Девять жизней и песни» я сегодня хотела бы пригласить вас посмотреть, что может происходить, когда вечно зеленые бразильские хиты живут в мире, живут на разных языках, или их потом перепевают на том же, на португальском или испанском, смотря какой был оригинал. Давайте начнем с песни «Desafinado» в исполнении Жуао Жильберто, и потом вы услышите переход на русский язык.

0: Desafinado.
1: Итак, «Дезафинадо», Жорж Альберто, «Дезафинадо», запись 58-го года, версия более современная, естественно, иная в исполнении замечательного музыканта Алексея Иващенко, которая в русской версии называется «Мимо нот».

Еще одна очень известная бразильская тема, безусловно, вы слышали ее либо с вокалом, либо только инструментальную версию. Это Луи Бонфа «Утро после карнавальной ночи» из фильма «Черный Орфей» 59 года. Услышим вначале оригинал и потом другую версию.

Вообще, что касается песни «Утро после карнавальной ночи», она стала одной из первых композиций в стиле босса-нова, которая получила именно популярность за пределами Бразилии. Появилась она, как я уже сказала, в 1959 году на португальском языке, кинофильм «Черный Орфей», причем это был фильм французского режиссера Марселя Камю.

холода, зима на года. И ангелы к югу летят. Нам завтра в полет, тебе на восход. По всему на закат. Но я сорвусь с земли, словно пес с цепи, и поднимусь к облакам.

вода и весло, свобода и зло. Что делать и кто виноват? Все это пройдет, лети на восход, а я так и быть на закат. Но я сорвусь с земли, словно пес с цепи, и поднимусь к облакам.

холода, зима на года. И ангелы к югу летят. Нам завтра в полет, тебе на восход, а мне по всему на закат. Я сорвусь с земли, словно пес с цепи, и поднимусь к облакам.

вода и весло, свобода и зло. Что делать и кто виноват? Все это пройдет, лети на восход, а я так и быть на закат. Но я сорвусь с земли, словно пес с цепи, и поднимусь к облакам.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня Вав Бесиван Тавшин Пей Вав. Шестой день месяца Сиван, 5786 год. Пятница, 22 мая 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА. В студии Семен Каплан. Военно-воздушные силы ликвидировали в Южном Ливане двух боевиков недалеко от границы с Израилем после того, как они были обнаружены наблюдателями ЦАЛя. Из пресс-службы армии сообщили, что инцидент исчерпан. Силы, действующие в этом районе, провели поисковые мероприятия на местности и не обнаружили улик, свидетельствующих о присутствии других боевиков. Эту информацию передает корреспондент КАН Руби Амершлаг. Контакты между Ираном и Соединенными Штатами. Высокопоставленный иранский источник заявил этой ночью информационному агентству Reuters, что разногласия между сторонами сократились, хотя соглашение еще не достигнуто. Источник добавил, что вопрос обогащения урана и контроль Тегерана над Армузским проливом по-прежнему остаются предметом разногласий. Иранское информационное агентство ИСНА передает, что обмен посланиями между сторонами при посредничестве Пакистана продолжается в попытке выработать рамочное соглашение. Согласно сообщению, министр внутренних дел Пакистана останется сегодня в Тегеране, а начальник генерального штаба его армии присоединится к нему только в том случае, если будут достигнуты желаемые взаимопонимания. Об этом сообщает корреспондент КАН Леран Аарони. В Израиле выражают удовлетворение тем, что президент Трамп считает вывоз обогащенного урана из Исламской Республики принципиальным и не подлежащим обсуждению условиям на переговорах. Руководство Республиканской партии в Палате представителей в Вашингтоне в последний момент отложило на следующий месяц голосование по проекту резолюции, которая обязывает президента Трампа прекратить войну в Иране без санкций Конгресса. С начала года республиканцы, благодаря своему незначительному большинству в Конгрессе, заблокировали три подобные инициативы. На этот раз предполагалось, что предложение наберет большинство голосов из-за отсутствия некоторых депутатов, а также из-за позиции ряда законодателей-республиканцев, решивших проголосовать вопреки мнению президента. Всего два дня назад аналогичную резолюцию поддержал и Сенат. Это стало свидетельством редкого вотума недоверия президенту Трампу, в том числе со стороны его коллег по партии. Хизбалла опубликовала заявление с осуждением санкций, введенных Соединенными Штатами против 9 высокопоставленных лиц в Ливане, включая 4 членов парламента от этой террористической организации. Хизбалла заявляет, что речь идет о попытке оказать давление на сопротивление в Ливане и что это не повлияет на путь террористической организации. Корреспондент КАН Анастасия Стуканова передает, что санкции также были введены против назначенного посла Ирана, которого было решено выслать из Бейрута, против двух командиров движения «Амаль» и двух высокопоставленных офицеров ливанской армии и службы общей безопасности. Газета «Вашингтон-Пост» сообщила вчера вечером, что основную нагрузку перехвата ракет, выпущенных Ираном по Израилю во время войны, несли на себе Соединенные Штаты. Согласно публикации, американцы использовали более половины запаса противоракет системы THAAD, более 200 единиц, а также около 100 перехватчиков типа SM-3 и SM-6. В отличие от них, Израиль выпустил порядка 100 ракет HEADS, а также около 100 ракет системы ПВО «Проща Давида». Прогноз погоды завершит выпуск новостей. Сегодня столбики термометров поползут вверх, однако температура воздуха по-прежнему останется ниже среднесезонной. Утром на севере и вдоль Средиземноморского побережья возможен легкий дождь. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит сегодня 23 градуса, в Тель-Авиве будет 24, в Бейершеве 28, в Эйлате ожидается до 30 градусов. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире КАН РЭКА в 8 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: КАН РЭКА. Здесь и сейчас. КАН РЭКА поздравляет вас с праздником Шивот. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека. Штилы.

as if to say, here lives a way.

Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Белые сыры комбацола и бри только 11,90 за 125 граммов. Филе лосося копченое, нарезанное 59,90 за полкило. Колбаса со вкусом трюфеля 13,90 за 100 граммов. Чизкейк Брон 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане.

0: Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО, в студии Семен Каплан. Военно-воздушные силы ликвидировали в Южном Ливане двух боевиков недалеко от границы с Израилем после того, как они были обнаружены наблюдателями ЦАЛя. Пресс-служба армии передает, что инцидент исчерпан, район зачищен, признаков присутствия других боевиков не обнаружено. Обозреватель КАН Руби Амершлаг передает, что этим утром комплекс ПВО «Железный купол» выпустил ракету-перехватчик в направлении территории Ливана, по всей видимости, после обстрела со стороны Хизбаллы по действующим там силам ЦАЛя. Контакты между Ираном и Соединенными Штатами. Высокопоставленный иранский источник заявил этой ночью информационному агентству Reuters, что разногласия между сторонами сократились, хотя соглашение еще не достигнуто. Источник добавил, что вопрос обогащения урана и контроль Тегерана над Ормузским проливом по-прежнему остаются предметом разногласий. Иранское информационное агентство ИСНА передает, что обмен между посланиями при посредничестве Пакистана продолжается в попытке выработать рамочное соглашение. Согласно сообщению, министр внутренних дел Пакистана останется сегодня в Тегеране, а начальник генерального штаба его армии присоединится к нему только в том случае, если будет достигнуто желаемое взаимопонимание. Об этом сообщает корреспондент КАН Лиран Аарони. В Израиле выражают удовлетворение тем, что президент Трамп считает вывоз обогащенного урана из Исламской Республики принципиальным и не подлежащим обсуждению условиям на переговорах. Руководство Республиканской партии в Палате представителей в Вашингтоне в последний момент отложило на следующий месяц голосование по проекту резолюции, которая обязывает президента Трампа прекратить войну в Иране без санкций Конгресса. С начала года республиканцы, благодаря своему незначительному большинству в Конгрессе, заблокировали три подобные инициативы. На этот раз предполагалось, что предложение наберет большинство голосов из-за отсутствия некоторых депутатов, а также из-за позиции ряда законодателей республиканцев, решивших проголосовать вопреки мнению президента. Всего два дня назад аналогичную резолюцию поддержал и Сенат. Это стало свидетельством редкого вотума недоверия президенту Трампу, в том числе со стороны его коллег по партии. Хизбалла опубликовала заявление с осуждением санкций, введенных Соединенными Штатами против 9 высокопоставленных лиц в Ливане, включая 4 членов парламента от этой террористической организации. В Хизбалле заявляют, что речь идет о попытке оказать давление на сопротивление в Ливане и что это не повлияет на путь террористической организации. Корреспондент КАН Анастасия Стуканова передает, что санкции также были введены против назначенного посла Ирана, которого было решено выслать из Бейрута против 2 командиров движения «Амаль» и 2 высокопоставленных офицеров ливанской армии и службы общей безопасности. Газета «Вашингтон-Пост» сообщила вчера вечером, что основную нагрузку перехвата ракет, выпущенных Ираном по Израилю во время войны, несли на себе Соединенные Штаты. Согласно публикации, американцы использовали более 200 единиц противоракет системы THAAD, а также около 100 перехватчиков типа SM-3 и SM-6. В отличие от них, Израиль выпустил порядка 100 ракет HEADS, а также около 100 ракет системы ПВО «Проща Давида». Новости спорта. В серии финала Восточной конференции NBA Нью-Йорк Никс упрочили лидерство, проведя в противостоянии с Кливлендом со счетом 2-0. Вторая встреча завершилась уверенной победой нью-йоркцев со счетом 109-93. Самым результативным в составе Никс стал Джош Харт, набравший 26 очков. Теперь команду отделяют всего 2 победы от выхода в финал NBA впервые с 1999 года, когда они уступили Сан-Антонио. Прогноз погоды завершит выпуск новостей. Сегодня столбики термометров поползут вверх, однако температура воздуха по-прежнему останется ниже среднесезонной. Утром на севере и вдоль Средиземноморского побережья возможен легкий дождь. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит сегодня 23 градуса, в Тель-Авиве будет 24, в Бейт-Шеве 28, в Эйлате ожидается до 33 градусов. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире Кан Река слушайте в 9 часов. Доброго дня. Шалом миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Кан Река поздравляет вас с праздником Шавуот. В эфире музыка с Таней Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

My Prison by the Sea, Рона Кинан, израильская современная, модная, востребованная певица, открыла этот наш час. Рона Кинан.

0: Вы слушаете радио Канрека, с вами Таня Барская. Мы сегодня в мире музыки израильской, израильская эстрада разных десятилетий. Следующие: Ари Эйнштейн, Шем Тов Леви и Шалош Арба Ле Авода.
1: Лапшил Шарбулим, Лакум Бабокер, Веработа, Авода.

Эйнштейн. Следующий голос — это Йоси Банай, режиссер, актер, поющий актер. К сожалению, он уже несколько лет не с нами, но песни, его голос — все это, конечно, осталось.

Совсем не зря в этой песне упоминается Жорж Брассанс, потому что Йоси Банай, можно сказать, был проводником вот в данном случае этого представителя французского шансона в Израиле, спев очень и очень много песен из репертуара Брассанса, но уже на иврите, в интерпретациях других, здесь, в Израиле. Продолжаем наш эфир. И Дан Райхель, к сожалению, этот музыкант, и это уже не слухи, собирается распустить свой знаменитый проект Идана Райхеля, но, разумеется, оставаясь прекрасным музыкантом.

Вы слушаете радио Канрека. С вами Таня Барская. Мир израильской музыки сегодня для вас. И следующая песня. С одной стороны, да, это израильская музыка, это иврит, это звезда израильской музыки, это Мати Каспи, замечательный и композитор, и исполнитель, и аранжировщик с песней Шарля Азнавура, но на иврите. Песня Азнавура «Она».

Мать и Каспий. Раз уж мы заговорили о песнях Азнавура, давайте услышим еще одну песню Шарля Азнавура в израильской версии «Ави Толедано».

0: А Виталий Даном «Я уже видел себя». Собственно, так же называется песня «Оригинал». Следующее – это один из примеров партнерства, творчества взаимного Арика Эйнштейна и Шалома Ханоха.
1: Я сидел.

Im lo zamanlar.

Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Творожные сырочки с различным вкусом 9,90 за 5 штук. Креветки очищенные XL 44,90 за килограмм. Филе лосося порционное, замороженное 24,90 за 320 граммов. Торты грильяж и Прага с вишней 69,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане.

В Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Арека, в студии Семен Каплан. Военно-воздушные силы ликвидировали в Южном Ливане двух террористов недалеко от границы с Израилем, после того, как они были обнаружены наблюдателями ЦААЛя. Пресс-служба армии передает, что инцидент исчерпан, район зачищен, признаков присутствия других боевиков не обнаружено. Обозреватель КАН Руби Амершлаг передает, что этим утром комплекс ПВО «Железный купол» выпустил ракету-перехватчик в направлении территории Ливана. По всей видимости, после обстрела со стороны Хезболлы по действующим там силам ЦААЛя. Тем временем ливанские средства массовой информации сообщают, что этой ночью ЦААЛь нанес удар на юге страны по объекту Исламской организации здравоохранения, структуры по оказанию экстренной помощи, управляемой Хезболлой. Согласно сообщениям, в результате атаки погибли 4 парамедика. Контакты между Ираном и Соединенными Штатами. Находящийся с визитом в Тегеране министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви сегодня утром вновь встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Обозреватель КАН Омер Шахар отмечает, что министры проводили встречу и вчера, пытаясь урегулировать разногласия между Тегераном и Вашингтоном. Высокопоставленный иранский источник сообщил ночью агентству Reuters, что разногласия между сторонами сократились, однако несколько вопросов все еще не решены, включая обогащение урана и требования Тегерана о контроле над Ормузским проливом. Руководство Республиканской партии в Палате представителей в Вашингтоне в последний момент отложило на следующий месяц голосование по проекту резолюции, которая обязывает президента Трампа прекратить войну в Иране без санкций Конгресса. С начала года республиканцы, благодаря своему незначительному большинству в Конгрессе, заблокировали 3 подобные инициативы. На этот раз предполагалось, что предложение наберет большинство голосов из-за отсутствия некоторых депутатов, а также из-за позиции ряда законодателей республиканцев, решивших проголосовать вопреки мнению президента. Всего 2 дня назад аналогичную резолюцию поддержал и Сенат. Это стало свидетельством редкого вотума недоверия президенту Трампу, в том числе со стороны его коллег по партии. Хезболла опубликовала заявление с осуждением санкций, введенных Соединенными Штатами против 9 высокопоставленных лиц в Ливане, включая 4 членов парламента от этой террористической организации. В Хезболле заявляют, что речь идет о попытке оказать давление на сопротивление в Ливане и что это не повлияет на путь террористической организации. Корреспондент КАН Анастасия Стуканова передает, что санкции также были введены против назначенного посла Ирана, которого было решено выслать из Бейрута, против 2 командиров движения «Амаль» и 2 высокопоставленных офицеров ливанской армии и службы общей безопасности. В арабском городе Арабе в Нижней Галилее этой ночью в результате стрельбы получил ранение 18-летний юноша. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу Пория. Мотивы преступления пока неизвестны. В связи с пожаром на прибрежном шоссе, где сегодня утром было обнаружено тело мужчины примерно 30 лет, полиция объявила о перекрытии движения в южном направлении от развязки Зихрон-Яаков. Также закрыто движение по 67-му шоссе Вадим-Милик в западном направлении. Сотрудники полиции регулируют движение и убедительно просят водителей выбирать альтернативные маршруты. Обстоятельства возгорания остаются пока невыясненными. Прогноз погоды завершит выпуск новостей. Сегодня столбики термометров поползут вверх, однако температура воздуха по-прежнему останется ниже среднесезонной. Утром на севере и вдоль Средиземноморского побережья возможен легкий дождь. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит сегодня 23 градуса, в Тель-Авиве будет 24, в Аждоде 25, а в Бейершеве 28. В Эйлате ожидается до 33 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 23 градуса, ветер северо-западный до 20 км в час, высота волн от 40 до 140 сантиметров. Таковы основные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН Арека в 10 часов. Доброго дня! Шалом, Миирушалаим.

Не держу на сердце зла, помню дни лихие. Первый школьный бал хмельной, лица дорогие. Мой первый школьный бал хмельной, лица дорогие. Вновь прошиб холодный пот, но где же это лето? Ведь я давно уже не тот, да пока не этот. С глаз исчезла пелена, вся жизнь как кинолента. А раньше были времена, а теперь моменты. Эх, раньше были времена, а теперь моменты. Мы гуляли над рекой,

0: Что теперь? Моменты.
1: И как же моему гостю и собеседнику, гостю радиостанции Канрека, удалось за много-много лет уже и в Израиле, и вообще объединить кино, театр, музыку и понимать, что это твое. У нас в эфире Владимир Фридман. Вовочка, очень рад тебя видеть.
0: Очень рад и видеть, и слышать, дорогая Таня. Спасибо за приглашение. Спасибо всем, кто нас смотрит, я понял, есть такая возможность.
1: Смотрит, слышит.
0: И слушает.
1: И можно потом будет и посмотреть на канале Канрека в YouTube, конечно.
0: Да.
1: И пересмотреть себя сколько захочется.
0: Да. И, кстати, эту песню, которую я сейчас исполнил, можно выучить наизусть и петь дома. Я хочу о ней сказать два слова. Авторы. Я не автор, я автор только исполнения. Значит, песня эта, это важно, написана, уважаемые друзья, в 1989 году. То есть не просто в прошлом веке, а в прошлом тысячелетии. А написана она в городе Киеве, который тогда был столицей Украинской Советской Социалистической Республики. Стихотворение этой песни написал Дмитрий Кимельфельд, который сегодня живет в городе Иерусалим. Мелодию написал Борис Вернов, они друзья были, одноклассники, по-моему, который сегодня живет в городе Париже. Песню эту сейчас исполнил Володя Фридман, который сегодня живет в городе Нетания на русском языке, в помещении телерадиовещательной компании «КАН», что это на иврите, «РЭКА», для вас. И она, как мне кажется, не потеряла абсолютно своей актуальности. Я только изменил одно слово по разрешению автора.
1: Так.
0: Песня заканчивается словами «Раньше были времена, а теперь моменты». То есть как бы какое-то сожаление читается. Вот раньше было время, а сейчас вот уже там еле-еле. А я не люблю, я скрытый оптимист, несмотря ни на что. Я попросил Диму, он мне дал разрешение. Я сказал: Дима, можно я заменю не «раньше были времена, а теперь моменты», а «раньше были времена, зато теперь моменты». То есть каждый сегодняшний момент, он как 100 вчерашних. Таким образом, я попытался такую грустную песню, ну, как-то переформатировать в ту, которая отдавала бы нам надежду, без которой вся жизнь бессмысленна.
1: Песня 89-го года. Через два года ты приезжаешь в страну. В Израиль, в твою уже страну.
0: Да, репатриировался. Да,
1: репатриировался. Да. Ты мне рассказывал. Ну, ты хорошую дату выбрал, я помню, 1 апреля.
0: 1 апреля.
1: На всякий случай, да. Вдруг кто не поверит, а я здесь. Ты приезжаешь со своей семьей, и я помню, что тебе тогда было 31 с небольшим.
0: С половиной.
1: С половиной, да. Для тебя это было очень четко, ты все запомнил.
0: Не,
1: да.
0: Я не знаю, но у меня
1: так все сложилось.
0: С числами, да, да.
1: И вот какое у тебя тогда было настроение?
0: Настроение, я как-то про это не думал. Вот сейчас много свободного.
1: Ты вот решил, что это время ехать сюда, репатриироваться.
0: Сейчас много времени свободного у многих людей, не только у меня, чтобы думать, разбираться, в каком месте у меня кольнуло, вчера так ли я спал, как сегодня, а не надо ли мне взять курс или там личного психолога. Я как-то не очень думал. Это скорее были какие-то инстинкты природные, которым я лично очень доверяю до сегодняшнего дня. Это касается и обычной жизни, и работы, разумеется. Просто в какой-то момент моей жизни, не хочу вдаваться во всякие там подробности, у каждого она своя, я понял, что я хочу, ну вот, начать все сначала, скажем так. Я, жена моя, дочке 6 лет было, а сейчас она уже геверит, уже женщина взрослая, и папа с мамой сегодня, к сожалению, их уже нет с нами, светлая им память, а так они всегда слушали все передачи радио «Рэка», и всегда я получал от них, только выходил со студии, первый я звонил папе: «Ма, ну как было?» «Хорошо, сынок, но ты знаешь, вот мне кажется, ну, все режиссерские установки я получал от мамы». То есть я не думал, я просто понял, что все, здесь я не хочу больше жить. Причины мои. Изменить ситуацию я не могу, повлиять на нее я тоже не могу. Мне просто надо все перевернуть. И в моем положении, потому что я еврей, мои заслуги в этом нет. Папа с мамой решили, то есть это же они меня сделали. Вот, так и я еврей, и вся моя семья, получается, тоже они со мной. И мы решили начать новый лист. Так что я особо и не думал, как один из миллиона, или сколько человек тогда приехало.
1: Но в том году, когда была написана песня, с которой мы сегодня начали, да, ты стал и не один лауреатом Ленинского комсомола за спектакль, который к репатриации отношения не имеет, потому что слово «мигранты» и «репатрианты» разное значение.
0: Да, да. Ой, как здорово.
1: По «Мрожику». Ты мне сам рассказывал, да, это было очень чудное совершенно произведение. Сколько театров потом
0: оно
1: его поставил.
0: Оно и сейчас есть, да, оно, да, сейчас идет. Да, это был спектакль «Эмигранты» по пьесе Славомира Мрожика, который был поставлен. Действительно, режиссеры, два актера, там два действующих лица, и я один из них, получили очень престижную в то время премию Ленинского комсомола.
1: Это было... Серьезно?
0: Да, причем у меня до сих пор есть, ну, знаешь, как к медали прилагается там вот, а что, у меня до сегодняшнего дня есть папка такая красная с Лениным, я горжусь,
1: ну, с кем же еще?
0: Мое, да, достижение, но сам текст на ней, он звучит юмористически. Было так, а премия Ленинского комсомола присуждается актеру театра Фридману Владимиру Шулимовичу.
1: Шулимовичу, да,
0: за высокохудожественное воплощение образа нашего современника в спектакле по пьесе Славомира Мрожика «Эмигранты». Точка. И так получилось, я тогда не думал ни о чем другом, кроме роли.
1: Ну,
0: получилось, что это стало последней моей ролью в театре в 91-м году.
1: То есть именно последняя роль еще ко всему оказалась?
0: Нет, еще одна была, вру. Слишком красиво получится, была еще одна, но это как бы очень значимая для меня роль была.
1: Вообще, конечно, тема роли, тема той пьесы, которую ты... Это была и твоя идея предложить постановку, насколько я понимаю.
0: Ну, моя и режиссера вместе.
1: Да, ты играл интеллигента-диссидента?
0: Я играл интеллигента-диссидента, да.
1: Близкая тема, потом не встречался еще в жизни с чем-то похожим?
0: Я людей таких видел много и знаю, рефлексирующих, которые ничего не могут поменять, и от своих слов они приходят в ужас, они ищут причины где угодно, только не в самих себе, и очень страшно осознавать, и видеть рядом человека, который, на их взгляд, как бы, ну, какой-то примитив, скажем так, приехал тут за деньгами, и больше его ничего не интересует, на самом деле он оказывается наиболее настоящим. И... Кстати, потом уже в Израиле, я знаю, что пьеса шла, она и в Израиле шла, и я бы мечтал, сейчас уже я не мечтаю об этом, о ролях нельзя мечтать, они либо приходят, либо не приходят, но вот сейчас бы я с удовольствием бы сыграл работягу. Другую, да.
1: Интересно.
0: Вот.
1: Все возможно.
0: И на мое счастье, конечно, мир это... Раньше были времена, а теперь моменты.
1: А теперь,
0: одним,
1: да,
0: из сильнейших потрясений в моей жизни театральных, как зрителя, угу, был спектакль «Эмигранты», который я посмотрел. Это была первая постановка вообще в Советском Союзе, это был Советский Союз. В нашем театре была вторая постановка. Мы ее увидели вместе с режиссером и сказали: «Мама дорогая, надо эту пьесу найти, получить права и поставить в нашем театре, потому что это фантастика». Это была малая сцена театра МХАТ, 80, не помню, 4-й какой-то год. И это играли Роман Козак, светлая ему память, mm-hmm, постановка Михаила Макеева. Он играл ту роль, которую потом я играл, интеллигента. А роль работяги играл потрясающий артист Александр Феклистов.
1: Ой, прекрасная пара.
0: Который на долгие-долгие годы оставался и остается сейчас моим абсолютным кумиром. Вот.
1: Ты приехал в страну, ты мне уже это рассказывал какой-то части наших радиослушателей, я думаю, возможно, на концертах твоих, на встречах.
0: Это часть жизни.
1: Ты прекрасный, да, сам себе еще и рассказчик, не все умеют рассказывать то, что происходит в жизни, невыдуманное.
0: Спасибо.
1: У тебя невыдуманная была и первая профессия в стране.
0: Ты... Сказать. Я очень рад, что это было, я очень рад, что это
1: прошло.
0: По началу
1: 90-х
0: самое. Да, да, и то время, которое было, ну, для всех, и для меня, и для тебя, и для тех, кто нас слушает, не было интернета. Не было соцсетей, никто ничего не понимал одинаково. я заранее специально занизил все ожидания свои в этом плане. А вслух вообще говорил, что я с этим делом завязал, и я просто, мне надоело уже. Я 5 лет учился, 8 лет играл в театре. Ну, сколько можно быть артистом? Хватит уже. Надо чем-то другим заняться.
1: Попробуем еще.
0: Да. Вот, вслух я никому не говорил, но, конечно, надежда умирает последней. Понятно, что я ходил на всякие пробы, и вдруг я понял, что в моей жизни произошла серьезная перестановка. Я получил роль такого, кушать подано. То есть я всегда был главный в квартире, и нужно было искать какую-то работу другую. И я искал, ну, нашел, по-моему, гениальную работу. Это я устроился. Это по блату, это с этими, с письмами действительно от родственников, что меня знают, что я не просто так. В муниципалитет города Кфар-Сабы на мусороуборочную машину, которая убирает вот мусор в городах, в разных. И там сзади, если вы обратите внимание, кроме водителя, который как бы...
1: То, что находится сзади машины, я помню.
0: Да, сзади есть два, да, таких вот молодых человека, или не всегда молодых. Еще в курточках таких.
1: Ну, они, да,
0: и, как правило, название Ирии того города, где они это вывозят. У нас была Ирия Кфар-Сабы, поэтому цвета были красивые. Я всегда... Художественность
1: и
0: меня...
1: И по серьезному блату Владимир Шулимович Фридман...
0: Как цвета флага были, оранжевая, это самое, как его, жилет и зеленая футболка,
1: красота.
0: Чистый хлопок, Ирия Кфар-Саба. И самый кайф был то, что они работают с 4 утра, начинают, а в 9 заканчивают. И мне сказали, что для таких людей, как я, это идеальная работа. Смотри, тебя никто не видит, там платят кучу денег, здесь все наоборот, пишут справа налево, все по-другому, ты деньги семью обеспечить, будешь зарабатывать ночью, а весь день ты будешь ходить то же самое на те же прослушивания, да-да, нет-нет, Гамлет, Шмамлет, Стражник, может, когда-нибудь и тебе повезет. И это было так просто и понятно, что мне стало даже обидно, что я столько времени зря провел, потому что Ирия от моего дома была, я ее видел с балкона, это дверь. Ни одной роли в своей жизни я не хотел так вот, как это. Это, ну, наверное, это ненормальность какая-то психологическая. Ну вот или так, или не так. Больше того, я был уверен, что меня тут же схватят. Ну, кто хочет убирать мусор, поднимите руку. Это абсурд.
1: Я думал, тебя схватили, что... но ненадолго.
0: Да, я ждал, что я приду и скажу, ладно, черт с вами, я готов.
1: Берите меня.
0: Оказалось, и не так. Ваша взяла. Там испытательный срок, мама дорогая, короче, позвонили, я пошел, я работал, я прекрасно отработал день, познакомился со своим этим коллегой по работе.
1: Там же
0: двое стоят, да, он был справа, я был слева. Я ему протянул руку, говорю, Владимир, он молчал до этого, он мне вдруг говорит, Борис, я подумал, мама дорогая, и на иврите говорить.
1: Наши люди.
0: Какое счастье, да. Вот, потом перебежал в Ирию, чтобы там оформить, сколько там денег платить. Я даже этого не спросил, до такой степени я был уже в Оскаре, скажем так. И мне сказали, что я не подхожу, потому что первый день это... Все правильно, я без обид. Первый день это ты еще не внутри, это еще как бы проба. Проба.
1: Mm-hmm,
0: то есть мы кастинг, да.
1: Кастинг на машину.
0: Кастинг, mm-hmm. Я и до сегодняшнего дня это делаю просто в других местах.
1: Просто чуть-чуть.
0: Кастинг, да. И то, что я там был прекрасен, это только мне показалось. Больше никому. Водитель просто позвонил в муниципалитет и сказал, когда этот новенький придет, заплатите ему и скажите, что больше не приходил. Он не по этому делу. И когда я там возмутился, как бы я понял, что меня не берут, я понимаю, на какую-то роль не взяли. Ну, ладно, там, высокий я или низкий, или говорю, мало ли, женщину захотели на эту роль. Вот, но объяснить, почему тебя не берут мусор убирать, я даже не знал, как. Но он меня убил одной фразой, против которой ты не можешь возразить. Он говорит, а ты бихлаль ло мекцуи, боясь оказать. Ты абсолютно непрофессиональный в этом деле. И это аргумент, но на который ты не можешь сказать. Я непрофессиональный. Да я самый... Вот у меня диплом. Я закончил в Гарварде курсы по мусору. Лучшие, самые престижные. И да, да. Видишь, не получилось у меня в двух словах ответить.
1: Но это целое... Кастинг продолжается у тебя всю жизнь, что
0: да.
1: Естественно.
0: Ну, я доработал этот один день, но я его очень хорошо запомнил.
1: Я думаю... Но ты, разумеется, параллельно в кастинге искал возможность сыграть в сериалах или в кино на иврите, который ты
0: ну,
1: параллельно
0: продолжал,
1: как-то
0: продолжал,
1: учил.
0: Продолжал. Просто
1: и русский.
0: Искал я много,
1: раньше?
0: Но это все было как бы рутина, так, чтобы вот так... так с мусорным ящиком такого не было. Рутина, приходишь, да, нет, нет. Ну, и как бы...
1: Это была незабываемая страница.
0: Да, потому что мусор он был один, а этих проб был миллиард.
1: Но вот твоя первая роль, ты, естественно, ее помнишь. На иврите, да?
0: Да, первую на иврите, конечно, помню. Первая роль на иврите, да, она была, я ее получил через 11 месяцев своей жизни в Израиле. У меня уже был один спектакль на русском языке, мусор уже далеко позади, это все уже как бы...
1: Все перелистнули, да.
0: Да, прошло, и я получил роль на иврите, и причем тоже столько народу было, значит, требовалось... Я подходил, еще не заходя в комнату. Мне сказали, что нужен молодой человек, артист, да, ему должно быть 32 года, не столько
1: и
0: было.
1: А тебе, собственно, да.
0: Ну, да. Он хорошо бы, и это важно, чтобы он говорил с русским акцентом, это просто важно по роли. Мама дорогая, не вопрос.
1: Я с ним живу.
0: Да, я с ним живу. Вот. И дальше, чтобы он, если хорошо, плюс, если он умеет играть на гитаре. Тоже типа хорошо. Ну, я думал, в мусоре ладно, тут-то. Я пришел, и таких людей тоже было очень много. И, значит, несмотря ни на что, значит, в конце концов, это была инсценировка романа Амоса Оза «Менуха Нехона», «Праведный покой».
1: «Праведный покой», да.
0: Да, роль Азарии. Вот, и в конце концов, когда все разошлись, и в конце всем сказали, позвоню, а мне дали всю пьесу. А когда дают пьесу, это знак, если да. Меня слушают актеры сейчас, что это вы. Вас взяли, вам никто не будет больше звонить. И я взял эту пьесу толстую, притащил ее домой, открыл. Ну, читать я на иврите практически не умел. Говорить я мог, а читать нет. Потому что весь «Ульпан» я проспал. Все говорили, а я спал. Вот, не получилось у меня. И я стал смотреть, где он. Знаешь, пишут эти самые, там, главное лицо, второе, да. Я снизу пошел, там, какие-то, поднимаюсь наверх. И вдруг смотрю, он второй сверху, то есть там девушка в главной роли, а это главная мужская роль. Азария, думаю, мама дорогая, это главная роль. И думаю, господи, хоть бы он поменьше говорил, хоть бы он молчал. Все же в паузе.
1: Идеально вообще.
0: Да, и начал я смотреть, сколько его. Время уже 11 часов вечера. Я смотрю, сколько он говорит, не понимаю букв. Так, здесь его нет. О, вот он начинается, третья страница. Пришел, открыл рот и говорит, и говорит, и говорит, и говорит. И говорит, и говорит. Мама дорогая. Он говорит полпьесы. О чем я не знаю, потому что я не читал на иврите. 8 утра. У меня жена Малюда будет и говорит, телефон тебя. Я говорю, кого? На иврите. А на иврите в Алимовской квартире это не просто телефон какой-то, сосед позвонил. Это что-то очень серьезное. Я взял, и эта женщина, которая дала мне эту пьесу, спрашивает у меня на иврите. Владимир, ну как, ты прочитал? Близко ли тебе это? Не близко ли тебе это? Зацепило ли тебя? То есть какие-то бредовые эти вопросы. Но я сказал, что я прочитал, набрал. Я сказал, что это роль вот, моей мечты практически, что я спал. Уже ради этого надо было...
1: Эмигрировал, репатриировался.
0: Приехать в Израиль. Да. Короче, я получил эту роль. Ко мне прикрепили человека, Эфраим Аб, его зовут, светлая ему память. Он помог огромному количеству актеров поставить там язык. Там, ну. И вот настал день премьеры, который никогда не забуду. Это был на фестивале Вакко. Туда приехали все. Мама, папа, которые жили в Парсабет. Это Акко, зал на 1000 мест. Тетя Нина из Ашкелона. Мама, ну, типа, наш играет. И у меня был... Я прекрасно понимал, что я говорю, и все, что я говорю в роли, я понимал. Но как прореагируют? Поймут ли меня? Не поймут ли? И самое обидное было для меня. Нельзя там сократить роль, что-то он много говорит. Это его речевая характеристика. Есть такие люди в жизни, вот как я сейчас, которые говорят и говорят, и их не остановишь просто. Он такой человек был. То есть его нельзя...
1: Публика тебя услышала и поняла.
0: Сохранить. И вот я появляюсь на сцене. Первое мое появление. Никогда не забуду. Я сейчас тебе скажу текст на иврите, который я помню.
1: Ты помнишь
0: до сегодняшнего дня. Я 1000 спектаклей сыграл, после этого уже ничего не помню. Это я помню. 1000 человек сидит. Так. Я вхожу Значит, я играю городского человека, который там весь в идеях сионизма, приехал в кибуц, а там все по-простому, ахшили, там, ну, брат, иди сюда, там-то. И захожу в маленькую там каморку, где он и она, а я пришел с ними типа познакомиться. Вот новый член кибуца. Я пришел, они мне говорят, ну, там, шеф там что-то, садись там. Я сижу, они между собой говорят, говорят, очень просто там. И вдруг я говорю текст, сейчас я его произнесу, и потом скажу, какая была реакция, я не уверен, что ты все поймешь, и вы все поймете, уважаемые друзья. Но такой был текст, потом объясню, почему, и какая была реакция на это. Вот они говорят, говорят, и в этот момент я встаю и говорю такой текст. В зале 1000 человек. «Вами им торшу ля абиаш кафами нугедет легамре, они ищит, лом амин бамикриму бамикриют. Хайглон лифаним бахоль кухот духев, баагураль улахорудев». Пауза. И вдруг в зале гром смеха. И я в ужасе, потому что я не могу понять. Они смеются над ситуацией, надо мной смеются, непонятном языке. Потом мне объяснили, что ситуация очень комическая, потому что они между собой говорят на простом языке, а то, что я сказал, включился в спор, я сказал примерно следующее. Господа, если мне удастся отразить свою скромную точку зрения на вышеобсуждаемый вопрос, я хотел бы вам сказать, что не все в этой жизни зависит от судьбы. Так иногда встречается, так, ведь есть такая поговорка, и они на нас смотрят, как на сумасшедшего.
1: Хорошо.
0: Поэтому... я это не забуду никогда, вот эта пауза, 1000 человек, когда ты не понимаешь, это сейчас было вау, или тебя сейчас вместе с этим мусорным ящиком уберут. Вот. И когда закончился спектакль, я бегал, у меня там знакомая была одна, ну, которую я знал, израильтянка, там, с американским акцентом. Она зашла за кулисы и сказала мне: «Владимир, Аита масмер шаляцага». То есть ты был гвоздем программы. Да. А я не знал, что такое масмер. Ну, не вот. Знал я. Не знал. Гвоздь. Не знал. Вот, я там тоф, лютов. Они купатфулим и такие вот монологи выдавал. И я побежал на полном серьезе к актерам, ну, другим, гримерку. А мне вот сказали сейчас, это самое, что я был масмер шаляцага. Ну, отлично, браво, Владимир, браво. Молодец, ты нам понравился. Я говорю, что такое масмер? Они говорят, ты не знаешь, что такое масмер? Я говорю, нет. Ну, масмер. Я говорю, мазы. Ну, знаешь, дувки мутокулям. Ну, тот, которого все бьют, тракуют. Ну, всякими словами, самыми неприличными, которыми можно переводиться. Потом я говорю, мазы умертник. Зе тов. Тов-то я понял, господи, как хорошо. И уже на поклоне, по увеличивающимся аплодисментам, резко, когда актеры один за другим выходят, и вот я вышел, и аплодисменты резко усилились. И я понял тогда, это было тов. И я, много чего было после этого, понятно, но вот эту штуку я никогда не забуду, потому что такое ощущение, что у меня не было ни кожи, ни нервов, то есть ощущение, что или вот сейчас, или...
1: Ощущение, что это у тебя вчера произошло, ты знаешь, ты так рассказываешь.
0: Ну, правда? Вот я как специально это не вспоминал так, ну да, я пожалуй, помню, первый раз, ты первая, кому это рассказываю. Я не...
1: Здорово,
0: это не отрепетированный номер, ну, как бы... Ну, врезается в память, когда ты живешь на одних обнаженных нервах. Тебе все входит,
1: конечно,
0: сюда. Запоминается. Что вчера не помнишь, а что тогда помнишь.
1: Среди фильмов и сериалов, в которых ты принимал участие за разные годы, я знаю, что ты был первым израильским актером, который воплотил на экране образ Трумпельдора.
0: Да.
1: Верно?
0: Да, это правда. Не просто первым, а единственным.
1: Ну, да, больше не было.
0: Больше в игровом кино.
1: Да.
0: Больше того, к сожалению, фильмы мало народу видело, потому что у него метраж
1: «Битва за Тель-Хай».
0: «Битва за Тель-Хай». У него метраж странный, 51 минута, он вроде не длинный, не короткий. И, да, но это лучший фильм телевизионной академии. Он получил приз 2000 или 99 года. То есть, и поставил его Одед Раскин, самый популярный на сегодня. Это его дебютная работа. Самый крутой режиссер, который снимает сейчас и в Голливуде, и в Японии, и по всему миру. И мне это было очень, конечно, лестно, да.
1: Многие из тех, кто нас сейчас смотрит и слушают, вспоминают свое знакомство с тобой, я имею в виду визуально, не на концертах, но по телевидению, допустим. И многие, конечно, вспомнят друзья Яны. вопрос.
0: Да.
1: Случай удачи, это случайного мало бывает. Вот как ты попал в этот фильм, который стал знаковым для поколений,
0: да,
1: в итоге?
0: Да, постараюсь рассказать как можно короче. А, во-первых, я рад, что так случилось.
1: Мы тоже.
0: Да. Во-вторых, я никогда, вот не хочется, вот раньше были времена, теперь моменты, моменты хорошие, я никогда, на мое счастье, вот как ты спрашивала меня, вот как ты там решил поехать, ну вот торкнуло, вот решил, я специально ничего не делал, я вообще не знал, что есть кино в Израиле, например. Ну, после, есть, вообще не знал. Я не знал, что есть киноагентство, что есть агенты. Я вообще ничего этого не знал. Я просто жил так, как я понимал, что надо жить, и все. Я играл вот в этом спектакле, про котором я тебе рассказал. Из него выросла другая роль, потом еще другая, потом еще что-то, еще что-то, еще что-то. И потом, я, кстати, благодарен здесь актрисе Евгении Додиной, дай ему здоровья.
1: По ее рекомендации?
0: А? Ну, она не то, что рекомендовала, но наводку дала.
1: Важно.
0: Снимался фильм, который назывался «Друзья Яны». И в нем им нужен был актер вот столько-то лет, вот такой-то, такой-то. А у меня не было агента. А если у тебя нет агента, то тебя нет на карте. Ты просто не существует.
1: Ну, да.
0: Они посмотрели всех актеров, которых они там хотели. Видно, никто не подошел. И они уже стали искать артиста не в Израиле. А Евгения Женя Додина, мы с ней, да, работали там, где-то снимались на учебном телевидении, но были знакомые как бы здесь, в Израиле уже. Она говорит, а Володя Фридман чего, не подходит? Она была знакома там с режиссером, и там, ну, не знаю, там уже нюансов производства. Они говорят, а кто это такой? Это актер. Они перешерстили все агентства. Нет такого актера. Он говорит, нет актера, если его, он живой, я его видел 3 дня назад. Есть. И меня позвали, дала телефон мой, меня пригласили на пробы. Я пришел на пробы, не очень понимая, что происходит. Прошел эти пробы, потом меня утвердили на роль, потом был снят этот фильм, потом он очень долго монтировался, потом меня в темноте, меня и Лену Саханову, которая играла, мы там муж и жена, новые репатрианты.
1: Илана Сахнов, тогда я помню это имя.
0: Илана Сахнов.
1: Но, она по-другому тогда называлась чуть-чуть.
0: Как только чьих фамилии не переуродовали.
1: Да.
0: И мы в темноте посмотрели в какой-то будке фильм, который вот будет выходить, и вот нам дали посмотреть. Обычно актерам редко дают посмотреть фильм до того. Мы посмотрели с Леной этот фильм и вышли в шоке от того, как он нам не понравился.
1: Не понравился.
0: Не понравился не потому, что он не понравился. Это очень эгоистическая история, когда артист первый раз смотрит фильм. Я смотрю, а где эта сцена? А где эта сцена? А где сцена, когда я там по копейкам собирал и потом приходил в банк, обменивал на купюры, там все умирали со смеху, эти самые на площадке падали, все самая смешная сцена в фильме, ее нету, ее вырезали.
1: Монтаж,
0: наши
1: монтаж.
0: Роли сократили до минимума, мы там вообще как какие-то... И я подумал, боже, как я надеялся, что из этого фильма что-то выйдет, а он, оказывается, просто оказался никаким. Так мы думали.
1: И
0: проходит
1: видишь, как
0: какое-то время,
1: в итоге.
0: Бах, лучший фильм там Израиля такого-то года, Карловы Вары фестиваль, там. И это к тому, что ничего специально, вот попал я туда абсолютно случайно, но оттуда, опять же, начинается
1: не случайная
0: следующая история, потому что на съемочную площадку пришел продюсер и позвонил киноагенту, с которым он тогда работал, и которая до сих пор мой киноагент, сколько я верный такой, я вот с одним. И сказал, вот есть актер, очень хороший, он мало чего соображает, но играет хорошо. Он может мне пригодиться в ближайших проектах, возьми его сейчас, пока не вышел фильм, и на него не нападут какие-то другие люди. Она меня пригласила, все подписали, и я получил дальше следующую роль. Что значит получил? Получил пробы. Дальше же надо из других актеров, чтобы выбрали тебя. Был фильм «Цирк Палестина», и мне повезло, что подряд.
1: Ты со Львом играл там?
0: С Живым, да.
1: С Живым, неплохо.
0: Да, да. И вышло, что в 98-м, по-моему, Яна вышла, подряд 2 фильма, в которых я играл, ну, случайно, не случайно, это уже решать не Всевышнему.
1: Все не случайно, да.
0: И в них в обоих... Оба они стали лучшие фильмы года в Израиле, и они представляли Израиль на международной арене. А фильм, который представляется на международной арене, обычно ездит режиссер с этим фильмом, ну и там какой-нибудь главный артист. Ну и они там рассуждают, или артистка. И потом вдруг, когда они уже объездили все фестивали, им надоело, кто-то умный, до сих пор не знаю, кто и кому сказать спасибо, сказал: слушайте, зачем мы тратим деньги? А вы знаете, что у нас есть один актер, который был и в одном фильме, и в другом. Так зачем покупать два билета лишних, когда Владимир может поехать и прекрасно представить оба этих фильма, и один, и второй. И плюс мы знаем, что он еще играет на гитаре, поет по-русски песни, там еще и большая русскоязычная кигеля. Он за три в одном еще и концерт нам там даст. Благодаря этому я побывал в таких местах, в которых... Ну, я бы и не был там. Сан-Франциско, Дублин, фестивали там, Берлин. Ну, то есть с этими фильмами много чего было.
1: Владимир, который играет и поет. Может быть, напомним, как ты играешь и поешь?
0: Ну да, не так, чтобы играю, не так, чтобы сильно пою, но с удовольствием исполню песню, да.
1: Как ты скромно сказал, не то, чтобы играю и пою. Нет, весь Израиль в курсе, что ты это делаешь.
0: Да, да, да, спасибо, но как бы... Ой, как тяжело, ты задаешь вопросы, ну... Будешь воспоминать? Нет, спасибо тебе огромное. Но я же понимаю, что у нас эфир и тайминг, и надо успеть столько слов в секунду сказать, и чтобы это... Когда лично я уезжал в Израиль, как и многие из нас, из тех, кто нас сейчас слушает, мне подарили актеры театра, в котором я работал, подарили мне карту мира на память. Я не понял, в чем прикол. А когда я ее открыл, говорю: а что, зачем?
1: Точка на глобусе?
0: Покажи, куда ты едешь. Я искренне не понял, в чем суть. Я палец протянул,
1: а
0: потом понял, а там нету вообще Израиля, он не помещается. Карта маленького масштаба, и там все страны меньше. СССР еще тогда не распался, был розовый, вы там вот столько. Угу. Вот тогда США, там, где еще Трамп еще маленький был. То есть, какой Израиль? Если его начать писать буквами, он там начнется в Египте, закончится в Иордании. И поэтому, да, он был обозначен цифрой. Просто маленькая цифра 7 стояла. И внизу была сноска, там, 7, Израиль, там, Монако, там, 9, там, откуда да. Виктория Боня разговаривает, там, 9, там, или еще кто-то. Карликовые страны, те, которые, ну, нельзя принимать всерьез. И это как-то, ну, может быть, мелодраматично или трагикомично. Думаю, мама дорогая, вот же абсурд. Шутка, наверное, хорошая. Еду там поменять жизнь, начать сначала, все такое красивое. А место, куда еду... Его вообще нет. Его не считают нужным обозначить на карте, потому что оно так. Миша Фельдман, замечательный автор и музыки, и стихотворения, написал песню, которая так и называется «Цифра на глобусе». И этой песне мне хотелось бы пожелать тебе, Таня, себе, всем, кто нас смотрит и слушает, чтобы в нашей маленькой цифре, чтобы ее оставили в покое все, кто ей так интересуется. И мы тут сами разберемся.
2: Эта страна обозначена цифрой на глобусе. В этой стране чудесно.

Я бы, наверное, влюбился в нее до безумия, если бы не обезумел уже от нее. Эта страна обозначена цифрой на глобусе. В этой стране ни зимы, ни бывает, ни осени.

0: в этой стране, в этой стране.
1: Спасибо большое вам. Спасибо.
0: Спасибо Мише Фельдману, что придумал.
1: Да, Миша замечательный. И эту песню я помню, всегда люблю слушать лишний раз, когда и сама в эфир даю, благодаря тому, что у вас получилось вместе.
0: Да, это правда. Но она одна такая, что уж там. Когда недавно меня спрашивали, я снимался за границей, и меня спрашивают... А какого числа там ты, типа, не можешь... Какого числа, значит, ты должен быть уже в Израиле? Я говорю, 27-го у меня спектакль в Хайфе. Ага. Значит, 27-го утром ты должен быть в Израиле, так? Я говорю, да, так. А в каком городе должен приземлиться самолет? На полном серьезе. Люди спрашивают, они не были в Израиле, они не в курсе. Я говорю, да там один аэропорт. Ну, вы же говорите, город Хайфа. Я говорю, там нет аэропорта. Ну, вы же опоздаете. Я не опоздаю. Ну, посмотрите, называется Бенгурион. А в каком это городе? Это кому-то объяснять, что...
1: Долго,
0: где,
1: да.
0: Где тем, здесь, что? Я сказал. Я доберусь, только... Смешно.
1: Наши слушатели, твои зрители, те, кто видят что-то из последних твоих работ, крайних, я имею в виду, они продолжаются. Для многих сейчас театральный сезон один закончен, кто-то отдыхает, кто-то что-то продолжает делать свое. Не могу не спросить. Я знаю, что очень многие за последнее время насладились...

0: И в этом сезоне мы играем новый спектакль, премьера «Приключения артиста». Я в этом спектакле...
1: Под тебя фактически это сделано.
0: Ну, не под меня.
1: Для тебя, на тебя, с учетом тебя.
0: Ну, выбрана эта история, и мне предложили с ней сыграть главную роль этого артиста. Я с огромной радостью согласился.
1: И ты поешь.
0: Да, и
1: но
0: я там и
1: поешь,
0: пою, и танцую.
1: Что ты там поешь?
0: Это там надо смотреть. Вот. Очень яркий, красочный, замечательный спектакль, и мы его сыграли в нескольких городах, не помню, 8 или 9 раз, типа этого, нашей страны. Потом началось то, что началось, не буду говорить это в микрофон. Вот. Ну, кто же это назвал? Вот «Беготню по Миклатам». Кто-то назвал хорошо. «Бег на похудание» или что-то.
1: В общем, и то, и другое ничего звучит.
0: Да. Ну, короче, вы понимаете, тогда все было отменено, и ничего, значит, не было. Но, один спектакль в моей родной Нетании должен был состояться 30 апреля. Мы его нельзя было просто играть. Mm-hmm. Мы его перенесли на ноябрь, это к тому, что ничего не отменяется. И мне радостно сказать, вот сейчас это как раз время, что 13 мая в Бер-Шеве, там, где живут, собственно, авторы Владимира Аренов, где базируется театр, состоится премьерный спектакль «Приключения артиста» там. И у нас вот репетиция, и мы уже все потираем руки, потому что изголодались, и потому что и билеты покупаются активно. И очень мы рады, в северной столице сыграно. Вот 13 мая приходите на спектакль «Приключения артиста», он очень яркий, красочный, я играю в нем артиста массовки, бессловесного артиста пожилого, который вот честно служит свою службу в театре, маленькие роли, и попадает в конфуз.
1: То, что называют «мехорея клейм».
0: Да, да, да, такие люди, без которых ни один театр не живет, но которые преданы ему больше всяких премьеров. И с ним случается трагикомическая история, вокруг чего там... закручивается очень интересный, необычный, яркий
1: сюжет. За десятилетия уже случалось играть артиста
0: никогда
1: внутри?
0: В жизни.
1: Никогда в жизни. Даже этюды вот не было?
0: Ну, чтобы
1: ты играл
0: артиста. Да. Нет, никогда в жизни.
1: Интересно,
0: не
1: наверное.
0: Раз. Да, интересно. Кроме прочего, да, интересно. Надо же понять, почему он не играет роли. Он какой-то не... Петь он не может, это он не умеет, двигаться он не знает. И вообще он как бы не очень... Он такой служака такой. Вот. Ну и прекрасные партнеры Женя Зайцев, Вера Аренова, Ваня Забашта. Нас 4 актера. Мне легче, потому что я играю одну роль. Илья Ильич, актер массовки, такая обозначена. А они играют каждый там по 5 ролей, потому что они там играют весь театр, одним меняют парики, меняют это. 4 актера на сцене и 3 живых музыканта. Никаких фонограмм, да. Барабанная установка стоит, Олег Старобинец, и скрипка Аркадий Кляйн, и Александр Сандлер клавишный. Это очень яркий спектакль, очень яркий язык, непривычный мне, поэтому мне очень приятно, интересно быть в роли ученика, потому что в хорошем смысле.
1: Мне очень интересно тебя наблюдать за последние буквально 2-3 года в разных ситуациях. Знаешь, когда вот этот современный театр и то, что называют читкой на публику, вот когда ты вместе с... хоронили... Виссарионовича, в частности. Я думаю, что ты и раньше это делал как-то, но это то, что публика, зритель не каждый раз видит в театр, приходя. Все-таки мы приходим на антрепризу или на полноценный спектакль с большим количеством актеров или с не очень. Читка так не встречается, и тем более такая модная, скажем, необычная, бьющая, актуальная, к сожалению, так или иначе, в наше время. Это очень интересно. А переходя к тому, что у тебя было давно и в связи с твоими песнями, я знаю, что у тебя на твоем пути было очень много интересных людей. В частности, тот человек, которого много лет нет, к сожалению, я имела счастье с ним встречаться на территории «Голоса Израиля» еще. Я имею в виду Иуда Манора, с которым ты в свое время встретился, я знаю, и что-то ему спел.

0: пел из своего, а он предложил тебе перевести на иврит.
1: Я не знал, что кто-то про это знает.
0: Я это знаю. Ты когда-то это рассказал, и я запомнила.
1: Это было в 2000-м, наверное.
0: Он такой был солнышко, что я совершенно не удивлена его предложением.
1: В 2000 году была... Ну, я надеюсь, слушатели знают, кто такой Гудманор. Это, ну, как бы,
0: потрясающий знаю, поэт какая... вообще, да. Литератор, песенник,
1: да,
0: специалист,
1: ну,
0: по английской литературе.
1: Явление, вершина. И была какая-то программа, посвященная, я уже не помню, какой-то праздник был, что-то такое. И там было несколько приглашенных людей. И внутри этих приглашенных людей был и я. И я там спел песню, сейчас не время ее как бы исполнять, да. Спел я ее на иврите, «Сжигаю мосты», на иврите она называется «Гагешер Нисраф», на стихи Юрия Левитанского. И когда закончилась эта самая программа, я пошел как бы, спасибо, до свидания, очень приятно, и вдруг он мне говорит на иврите: «А ты же по-русски поешь?» Я говорю: «Ну да, ну пою, да, про нашу жизнь, там всякие, собираю тексты разные, а почему ты это не делаешь на иврите?» Я говорю: «Ну, это очень сложно адаптировать, я не владею там», ну и так далее, и так далее. Он говорит: «Так можешь перевести». Я говорю: «Ну, где я перевести?» Ну, намекаю, ну где я возьму эти миллионы долларов, это все переводить. Вот. А он как раз, то ли он в Гешере что-то перевел в это время, или могу путать, но он очень как бы...
0: Он делал, он работал тогда «Сатана бы Москва». Тогда это была работа.
1: Да, да, да. Ну вот, ну как бы, ну где, не то, что я себя принижаю, как бы, ну где я, ну это совершенно не пересекающие абсолютно плоскости. Вот, и он сказал: «Ну хочешь, я переведу?» Ну я ему как бы сказал: «Ну, мне это лестно очень, но у меня, к сожалению, нету таких заработков, чтобы я смог как бы достойно оплатить ваше творчество». Он сказал: «Почему ты решил, что я все делаю за деньги?» Мне очень запомнилась эта фраза.
0: Такие
1: я говорю: это
0: встречи.
1: Как бы, ну, я подумал, да ты подумай. И потом я уехал сниматься в Индию, был такой период в моей жизни, и прожил там целых 100 дней, там снимался фильм. А когда я приехал, и через какое-то время я вдруг увидел сообщение, что он умер.
0: Да, это было неожиданно.
1: Это вообще был шок, кроме всего, это без всякой связи просто,
0: да,
1: был шок для всех, для всей страны. А я просто подумал: ой, а я же...
0: Да, да.
1: Может, могло бы... Ну, что сейчас говорить? Ну, это да. Спасибо тебе за это воспоминание. Я не знал, что это вообще кто-то знает.
0: Да нет, ты когда-то это рассказал, я просто, конечно,
1: запомнил. Ты знаешь, Тань, еще один момент я тебе скажу. Понимаешь, есть же огромное количество вещей, которые я даже понятия не имею. Не то, что я их забыл, потому что вот есть артист, как бы, типа, публичный человек, о нем видят, знают, да. Но знают то, что случается. Если ты там много снимаешь, у него там типа все хорошо. Никто не знает, что, сколько не случилось, сколько проектов не осуществилось, о чем ты мечтал, и потом бах, это сорвалось. Это та вторая часть,
0: конечно,
1: актерской жизни, не только моей, любой. Разумеется. Про которую что про это рассказывать?
0: Володь, у нас программа подходит к концу. Я хочу, чтобы мы так же, как и встретились сегодня, прощались бы какой-то песней на твое усмотрение. Пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Тебе
1: большое.
0: Спасибо.
1: Я думаю, что я упустил. Что я упустил.
0: Ты не волнуйся, мы снова поговорим.
1: Я должен, я уже могу сказать одну информацию, которую уже мне можно говорить, как бы не Каннский фестиваль. И там после 10-летнего, 9-летнего перерыва выходит фильм моего любимого, ну, не только моего, режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр». И я после всех этих секретов могу сказать, что я в этом фильме сыграл роль.
0: Супер.
1: И я счастлив, что это случилось. Абсолютно непонятно, каким образом, что, чего, куда, зачем. Вот, ну, и он пройдет, и мне обещали позвонить и рассказать, как
0: это
1: оно, и что, и потом будет в Израиле, видимо, прокат. Ну, вообще.
0: Поздравляю.
1: И для меня это была сбыча просто мечты. Я не знал, что такое бывает вообще в жизни.
0: Я рада, Володя.
1: А спеть я хочу про ту страну, в которой мы живем, в общем-то.
0: С удовольствием.
1: Она ни на что не похожа. Называется песенка «Странная страна». Стихотворение написал, светлую ему память, автор из Петахтиквы Марк Потах. Я придумал мелодию. Вот что получилось. И чтобы у нас было мирно, тихо и спокойно. И так и будет.
0: Будет. Спасибо.
1: Это страна. Странная страна есть в мире, странная, странная, куда не бросишь взгляд. Дал ее нам Бог обетованную, забирая много раз назад. Летом солнце в небесах неистово, зимними дождями залита. Знает и старый дорогу к истине, а идет неведомо куда. В ней люди не совсем обычные, странные, да что же с них возьмешь? Кто безумно верит во Всевышнего, а кто его не ставит ни во грош? Юга и Латы и Метула севера, мерится время днем одним. Странно, на кусочки все поделено, даже тот, который неделим. Пальмами покрыта и оливами, вражеским кольцом окружена. Будешь ли когда-нибудь счастливым?

Внимание! Только до конца недели в Маданэй Мане. Сыры голландские Донаблю и французский бри только 7,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 99,90 за 250 граммов. Шпроты копченые 3 банки за 19,90. Чебуреки по-домашнему 22,90 за 600 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданэй Мане.

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА. У микрофона Семен Каплан. Палестинский представитель в ООН Рияд Мансур снял свою кандидатуру на пост заместителя председателя Генеральной Ассамблеи из-за жесткого давления со стороны Соединенных Штатов на палестинскую автономию. Его место займет посол Ливана. Осведомленный источник сообщил американской общественной радиостанции NPR, что палестинская делегация объявила об отказе Мансура от выдвижения на эту должность в ближайшие 2 года. Это указывает на то, что палестинская сторона, возможно, рассчитывает дождаться окончания президентского срока Дональда Трампа. Государственный департамент в Вашингтоне во вторник поручил посольству США в Иерусалиме оказать давление на палестинское руководство с целью добиться отзыва кандидатуры Мансура. В дипломатической телеграмме, оказавшейся в распоряжении NPR, отмечается, что Мансур ранее неоднократно обвинял Израиль в геноциде, и его назначение на столь высокий пост в ООН усилит напряженность в регионе, а также нанесет ущерб мирному плану президента Трампа по сектору Газа. Американская сторона предупредила, что данное назначение ухудшит отношения с палестинской автономией и пригрозила аннулировать въездные визы в США для членов палестинской делегации при ООН. Официальный источник в Ливане отвергает критику со стороны Хизбаллы по поводу прямых переговоров с Израилем. По его словам, вопреки заявлениям высокопоставленных израильских лиц, дискуссии не выходят за рамки формулировки, которую он охарактеризовал как «прекращение огня плюс». Высокопоставленный источник заявил ливанской газете «Ад-Дияр», что речь не идет о мирном соглашении, нормализации отношений или каких-либо политических уступках со стороны Ливана. Он подчеркнул, что целью переговоров является достижение соглашения по безопасности, которое закрепит прекращение огня, обеспечит вывод сил Цааля, возвращение жителей в Южный Ливан и восстановление деревень. Заявление ливанского официального лица привел обозреватель КАН Омер Шахар. Тем временем продолжаются удары Цааля на юге Ливана. Сообщается о 3 раненых в одной из деревень в районе города Тира. Ранее утверждалось, что ночью в результате удара по объекту, аффилированной с Хизбаллой Исламской организации здравоохранения, оказывающей экстренную помощь, погибли 4 парамедика. Контакты между Ираном и Соединенными Штатами. Находящийся с визитом в Тегеране министр внутренних дел Пакистана Мохсен Накви сегодня утром вновь встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Обозреватель КАН Омер Шахар отмечает, что министры проводили встречу и вчера, пытаясь урегулировать разногласия между Тегераном и Вашингтоном. Высокопоставленный иранский источник сообщил ночью агентству Reuters, что разногласия между сторонами сократились, однако несколько вопросов все еще не решены, включая обогащение урана и требования Тегерана о контроле над Ормузским проливом. Хизбалла опубликовала заявление с осуждением санкций, введенных Соединенными Штатами против 9 высокопоставленных лиц в Ливане, включая 4 членов парламента от этой террористической организации. В Хизбалле заявляют, что речь идет о попытке оказать давление на сопротивление в Ливане и что это не повлияет на путь террористической организации. Корреспондент КАН Анастасия Суканова передает, что санкции также были введены против назначенного посла Ирана, которого было решено выслать из Бейрута, против 2 командиров движения «Амаль» и 2 высокопоставленных офицеров ливанской армии и службы общей безопасности. Прогноз погоды завершит выпуск новостей. Сегодня столбики термометров двинутся вверх, однако температура воздуха по-прежнему останется ниже среднесезонной. Утром на севере и вдоль Средиземноморского побережья возможен легкий дождь. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит сегодня 23 градуса, в Тель-Авиве будет 24, в Аш-Доде 25, а в Бейершеве 28. В Эйлате ожидается до 33 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 23 градуса, ветер северо-западный до 20 км в час, высота волн от 40 до 140 см. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире КАН РЭКА в 11 часов. Доброго дня! Шалом миру шалаим!
1: КАН РЭКА здесь и сейчас. Канрека поздравляет вас с праздником Шивот.
2: Мадам, уже падают листья.
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы и обещали, анонсировали новая встреча, новый гость, гостья. Интереснейший, на мой взгляд, собеседник, который, как выяснилось, в студии, в любом нашем местонахождении радиостанции «Река» и теперь «Канрек» еще никогда не была. Тем это ценнее, на мой взгляд. Вспоминаю одну из книг моей собеседницы. Назову ее сегодня «Человек пишущий» в данном случае, как еще иначе. Дина Рубина, очень рада вас видеть с нами здесь сегодня. Здравствуйте.
5: Всем привет, Танечка. Вы не представляете, как приятно сидеть и разговаривать с вами, так сказать, напротив вас и видеть вашу реакцию по лицу. Не только
4: согласна,
5: по телефону.
4: Согласна, взаимно. Тем более, что мы с вами за годы уже достаточно много разговаривали, перехватывая инициативу, вспоминая что-то, эмоции, что всегда ценно. Очень много есть вопросов и от меня, и от слушателей, ваших читателей в данном случае. Знаю, что вы, как рассказывали не раз, начинаете свой рабочий день, не знаю, как сейчас, возможно, что-то изменилось, с такой вашей ежедневной зарядки, как писателя, как пишущего человека, как интеллигентного человека. Страница Бунина, Набокова, Чехова, Довлатова. Есть что-то другое сейчас?
5: Вы знаете, сейчас я все-таки поднимаюсь и чищу зубы.
4: Ну, хорошее начало, логичное.
5: Нет, до кофе не начинается никакая жизнь. У меня, знаете, кофе – это святое, и с этим не попишешь, и не попляшешь, и не поспоришь. Вот. Но на самом деле, понимаете, кто-то мне из писателей, я не помню, кто, кажется, Войнович говорил, что или Люся Улицкая недавно сказала, знаешь, я вышла на пенсию, сказала она. Ну просто, ну я же имею право, я вышла на пенсию. Я говорю, над чем ты работаешь? Она говорит, я вышла на пенсию. Ну, я думаю, что немножко, так сказать, преувеличила. Я думаю, что писатель – это действительно человек пишущий. И мне кажется даже, что вот этот процесс складывания букв в слова – это процесс, стабилизирующий давление. Потому что я сейчас проездила 5 стран, 12 городов, совершила 4000 километров на машине по Европе.
4: Серьезное путешествие.
5: Да, да, да, и это было действительно путешествие, было очень интересно, было очень и полезно, и, ну, знаете, все-таки писатель – это человек не только пишущий, им подворовывающий слегка.
4: И наблюдающий,
5: и подцепляющий, и, в общем, такое, ну, джентльмен в поисках, конечно, словечка. Вот, но, тем не менее, все-таки, знаете, вот с давлением было плоховато. Вернулась, последняя отбарабанила выступление в Лимассоле на Кипре, и все стабилизировалось.
4: Дина, вот поскольку вы сейчас полны вашими впечатлениями после вашей поездки, что она собой представляла? Какой была эта публика, которая ждала вас сегодняшнюю, этого года?
5: Вы знаете, Таня, это очень многоплановый вопрос, многоярусный, и отвечать, наверное, да, надо многоярусно. Знаете, в принципе, конечно, в каждом городе, в каждой стране, скажем так, это чуть-чуть другая публика. Но на самом деле мы-то с вами знаем, вы просто как человек тоже, имеющий дело постоянно с публикой, вы знаете, что в Аждоде публика одна, в Хайфе совершенно другая, а где-нибудь в Кирьят-Малахе она абсолютно третья. Да? И вот больше всего мне понравился Люксембург.
4: Хорошее место.
5: Ну, во-первых, я бывала там, бывала, но тут, в общем-то, собрался полный зал, и я поняла, что события последних лет, угу, что в Европе, что у нас, они как-то отразились на количестве публики и на качестве публики, и на качестве читающей публики. Там было очень много интересных встреч. Иногда ко мне подходили израильтяне. Они всегда представляются израильтянами. Мысленно я про себя добавляю бывшие израильтяне. Иногда очень жалуются на антисемитизм в Европе. И я держу себя, можно сказать, за язык, буквально, как на какой-нибудь средневековой гравюре, грешник, которого жарят в аду, я держу себя за язык, чтобы не сказать: ребят, так возвращайтесь и носите свои звездочки, наши замечательные снежинки шестиконечные, носите на груди свободно в каком-нибудь Тель-Авиве или в каком-нибудь Нативоте.
4: Когда вы встречаетесь с публикой в разных странах, внутри нашей страны, я вспоминаю эпитет, характеристику, которую вам же подарил ваш близкий друг Игорь Миронович Губерман, которого мы тоже обожаем. Выступальщица, он так о вас высказывается, это очень хорошо, вкусно звучит. Вы действительно вот настолько чувствуете себя хорошо в этой ипостаси, потому что вы же очень по-разному выступаете. Очень по-разному. Как вы себя чувствуете в этом?
5: Танечка, я начну опять с Игоря Мироновича Губермана.
4: С удовольствием.
5: Потому что, да. Как он говорит, мы же с тобой гастрольбайтеры, говорит он. И я помню, что однажды перед какой-то моей гастролью он позвонил и сказал: ну что, чемодан собрала, книжки-то что-то надписала уже, что кому и как. А я тут про нас с тобой стишок написал и прочитал по телефону: не найдя нас в толпе соискателей, ожидающих высшую суду, Бог не только послал нам читателей, но еще расселил их повсюду.
4: Прекрасно.
5: Да.
4: Прекрасно.
5: Вот. Понятно, что выступающий человек, он отнюдь не всегда сангвиник, он отнюдь не всегда хочет вот выступить немедленно, выскочить на сцену под софиты и бряцая, так сказать, браслетами, кольцами, накрашенными ресницами и прочим, начинать развлекать публику. Нет, нет. Самое мое большое счастье, когда я утром просыпаюсь и знаю, что мне никуда не надо сегодня ехать и никуда не надо идти. Но я как солдат на марше. Когда я еду на гастроли, я как солдат на марше. Публику обычно я чувствую на второй минуте. Потому что буквально первый какой-то разговор, а вы знаете, что никогда нельзя начинать программу с первой минуты, когда ты вышла на сцену. Потому что первые 2-3 минуты публика не слышит, не слушает.
4: Она рассматривает,
5: да,
4: конечно.
5: Она разглядывает, что эта тетка там, что-то, по-моему, она поправилась с прошлого,
4: да, как она выглядит,
5: приезда.
4: Конечно.
5: Как-то она что-то постарела, по-моему. Ну и всякое такое. Поэтому их надо сначала разболтать. Так вот, по тому, как они реагируют, я уже знаю, какую программу я выберу читать. От этого
4: зависит. Настолько быстро вы можете сориентироваться.
5: Абсолютно. Волна, идущая из зала. Иногда бывает это очень теплая волна. Вы знаете, вот у меня мама была преподавателем, заслуженным учителем и так далее. И вот она всегда говорила, что собой представляет класс. Никто не знает, по каким законам собирается вот эта общность под названием 9 А-класс или 9 Б. Она говорит: захожу я в 9 А-класс. Там почти все хорошисты, отличники, но такая прямо публика подобралась, они конспектируют, просто головы не поднимают. Вот. И мне так скучно. Она говорит: ну, они ни вопросов не задают, быстренько конспектируют. Она говорит: я не могу дождаться, когда прозвенит звонок. Прихожу в 9 Б на следующий урок. Так. Там в основном троечники. И им все интересно. И они начинают разговор как-то совершенно не об этом, а я им вкручиваю тему, а они задают еще что-то и так далее, и так далее. И она говорит, говорила мама: никогда не отпускают меня на перемену. Я чаю не могу попить. Обязательно окружают и еще вслед что-то спрашивают. Это класс, она говорит. А там, ну, собрались такие вот аккуратные, воспитанные ребята.
4: Диночка, вопросы есть разные, как я и предупреждала. Знаю, что у вас, разумеется, как у каждого из нас, есть имена, фамилии тех, на кого вы, возможно, ориентировались, которые повлияли на вас совершенно в разные десятилетия. Знаю, что вам очень нравилось творчество ушедшего уже Бориса Хазанова.
5: Да, очень.
4: Потрясающего, на мой взгляд, эссеиста.
5: Великолепного прозаика-мыслителя.
4: Мыслителя, самого настоящего, мыслителя. Да. Я читала тоже его, и он очень интересно высказывался, и в частности об эмиграции, о том, что мы все проходили, называя это репатриацией для себя. И знаю, что и кого вы ценили и в прошлом, но хотела бы именно спросить, потому что это вопросы радиослушателей тоже. Если говорить о так называемых отечественных мастерах, писавших на русском, кого бы вы выделили?
5: Вы знаете, Танечка, ведь жизнь длинная. Жизнь длинная, человек все время меняется. И я такой чтец. Вот у меня, знаете, внук и внучка. Вот внучка, она вполне востренькая такая, умненькая девочка и симпатичная, я ее обожаю, конечно, а внук чтец. Вот он, если приходит к нам там отсидеться часа полтора, то он с книжкой обязательно. В школу он приходит с книжкой обязательно. Он чтец. И я была такая, знаете, вот, ну, как это вот
4: это на иврите называется? Это ведь он, вы мне давали интервью по поводу «Белой голубки Кордовой». Это же он вам сказал о том, что переведена. Это же была с ним история.
5: Да, совершенно точно. Вот, да, по парню 12 лет, тэквондо, там все в порядке, шахматы. Но вот чтец. И у него нос всегда должен торчать в книге. И я понимаю, что с ним как бы вот будет в порядке вот в этом смысле, да? Он не уйдет никуда в сторону, куда надо. Так вот, я была вот таким вот... слушайте, на иврите есть слово такое презрительное. Хнун, да, кажется?
4: Вы его запомнили.
5: Да. Вот, поэтому, конечно, я читала в разное время. Я там выросла в юности, не в юности, в подростковом возрасте.
4: Но в журнале «Юности» вы тоже выросли, где вас опубликовали. Это дело было.
5: Да, кстати, да, потому что я ее сначала читала журнал «Юность». И в этом смысле я была вполне такой, знаете, советской читательницей с неким уклоном в творчество Алексина. Там мой брат играет на кларнете и прочее.
4: Эти три томика у нас стоят до сих пор.
5: Да, совершенно точно. Вы знаете, ведь я в последние годы жизни Анатолия Георгиевича, мы подружились.
4: Мы подружились, да.
5: Мы здесь были довольно близки с ним в том смысле, что когда я работала там в Матнасе, я устраивала ему выступления, и он, когда был уже очень старенький и слабый, но был совершенно замечательный собеседник, он мне звонил иногда. И мы просто говорили о жизни, о смерти, о любви, о литературе. Он был потрясающий собеседник. И по жизни очень мужественный человек. По жизни. Понимаете? Вот. Так что по поводу писателей. Да, это вот шло так по разным ступеням моего взросления. И понятно, что я сейчас даже не назову всех писателей.
4: Знаю, но что интонация, вы как раз выделяли. Интонация. Вам очень нравился Искандер.
5: Ну, Искандер, это
4: Искандер
5: один...
4: удивительно.
5: Искандер это один из моих учителей, да. Хотя он понятия не имел. Поэтому мы с ним познакомились уже на склоне его лет, и он говорил какие-то приятные слова. Для меня это было просто как зарево, знаете, как просто как северное сияние, когда он сказал пару приятных слов для меня. Для меня это было очень важно. Вот. Ну, и поэзия, и... Вы понимаете, называть сейчас эту плеяду, там, Левитанский, Самойлов, Сухарев, Акуджава и так далее, мы все на этом выросли. И понятно, что я знала миллионы там стихов наизусть, когда была еще память и так далее. Вот, естественно...
4: А если Войнович, естественно, Войнович, Аксенов, я сейчас как раз вспоминала, вы когда говорили о зареве, об ощущении от искандеровской интонации, я вспомнила свое знакомство, не веря тому, что я разговариваю с этим человеком, в тот год, когда он ушел. Я делала большое интервью с Владимиром Войновичем и поражалась тому, как он говорит. Понятно, что я уже читала его до того. Это совершенно потрясающее ощущение, которое ты потом так бережешь и
5: знаете,
4: помнишь.
5: Танечка, это ощущение настоящести.
4: Да.
5: Подлинности всего личности. Подлинность личности. Потому что есть люди, которые великолепно говорят, и ты с ними говоришь, и даже восхищаешься, может быть, каким-то остроумным словцом. Все. Здесь человек может говорить медленно, спокойно, не ярко, но глубоко,
4: верно.
5: И по-настоящему ценно вот для тебя, для собеседника.
4: Американская литература ведь тоже произвела на вас в свое время впечатление, как на многих, я думаю.
5: А знаете, мне повезло, я просто училась в такой школе странной. Это была такая школа для одаренных детей при консерватории, при Ташкентской консерватории. А, и классы там были странные, да, потому что там училось, там, я не знаю, 14 девочек и 2 мальчика, например, класс такой, да. И была учительница литературы, которая прощала мне незнание русского языка. Я его до сих пор не знаю. Я не знаю грамматику.
4: Вы говорите это.
5: Я не знаю разницу между сложно сочиненным и сложно подчиненным предложением. Я просто всегда знаю, где поставить запятую, потому что, ну, видимо, это врождённое. Или начитанное. Знаете, вот антиквары говорят насмотренность. Вы отличите фирму Мейсон от фирмы Розенталь, а в чем суть вообще? Ну, даже без клейма. Насмотренность. Вот. Начитанность. А учить правила я как-то не считала нужным, вообще была скверной ученицей. Вот. Но вот Маргарита Сергеевна, она вела семинар такой, я даже не знаю, как это назвать, такой был урок раз в неделю, иностранная литература. И вот там было все. И там было «Над пропастью воржи», и там был Стейнбек, и там был Фолкнер, и все вот это было там в нужный возраст, 15, 16, 17 лет. Поэтому, когда однажды мои друзья пригласили меня на ужин в Москве, и там присутствовала Маргарита Яковлевна Райт-Ковалева, и было ей за 90, переводчица блистательная, Селлинджера «Над пропастью воржи». Меня потом попросили отвезти ее домой, и я везла ее домой на метро «Аэропорт», там у нее была квартирка, вот, и она всю дорогу объясняла мне, абсолютно застывший от изумления, наслаждения, вообще я таяла от восторга, что рядом со мной Рита Яковлевна Райт-Ковалева, она мне Потрясающе. Объясняла, как она подыскивала к неприличному слову Холдена. Ну, там, предположим, он все время употреблял там «бля» или что-то такое, а все это... И она искала полгода и нашла слово «липа». А все это «липа». Помните, он говорит, ну, в общем, это «липа».
4: Да.
5: Понятно, что это советский вариант. Понятно, что многие наши ребята, эмигрировав, объясняли мне, что это совсем другая книга. А все-таки мы-то выросли на ней.
4: Безусловно, да. Безусловно. Мне кажется, что вы с вашим чувством тональности в разных ваших произведениях, мне кажется, что на это в какой-то... мере, может быть, повлияла ваша консерватория, ваше ощущение музыки, темпа, кода, вот, что это играет свою роль, ритм потом, в том, чем вы занимаетесь сейчас.
5: Это я потом поняла.
4: Серьезно?
5: Я поняла потом.
4: То есть,
5: я сначала сражалась с музыкой, я очень сражалась.
4: Родители этого хотели, вашей, соответственно,
5: знаете, ведь...
4: вашей жизни в музыке.
5: Да, родители моего поколения, вашего уже не так.
4: Да.
5: Вы моложе. В гораздо.
4: Моих родителей хватило нам только первые 3 класса моего.
5: И это было достаточно. И это было достаточно. Сказала следующую фразу, и я ее запомнила, конечно, и где-то даже использовала в каком-то романе. Она сказала, если 3 года подряд читать одну и ту же книгу, неважно какую, то вырабатывается чувство языка. Вы не представляете, как это точно. Вы не представляете, как это точно. Я помню заседание совета редакторов в издательстве узбекском «Ёж-гвардия», когда кто-то выступал и кричал, что вот, это ужас, мы совершенно не даем современных писателей, имея в виду себя, потому что он тоже писал книги, имея в виду себя, это ужасно, ужасно, не дают вот ходу и так далее. Посмотрите, а... 3 мушкетера Дюма вышли тиражом 500 000 экземпляров. И Петр Иосифович Тартаковский, блистательный совершенно литературовед, профессор Иерусалимского, Ташкентского университета, он сказал, ну, книжка-то хорошая, сказал он. Так вот, 3 мушкетера я знала наизусть. И, между прочим, переведена книга была прекрасна. Вообще, Институт советского перевода – это особое, отдельное. Отдельная тема.
4: Прототипы. Знаю, что многие ваши близкие, совсем близкие люди стали таковыми, в общем, персонажами практически в разных совершенно произведениях.
5: По неволе.
4: Они, в общем, как-то смирно уже относятся к этой теме, к этой ситуации. Но есть люди, которые себя потом, конечно, узнают издалека в разных ваших произведениях, как, например, в том же «Синдикате».
5: Ну да, и мне кажется, это напрасно, потому что на самом деле действительно реальных прототипов существует у меня два. То есть это действительно люди, разговоры, с которыми я записывала, ну, естественно, передавая потом на странице книг немножко иначе, но, да. Но все равно по сути, знаете, по теме и так далее, это... В романе «На Верхней Масловке» скульптор Нина Ильинична Низгольдман стала прототипом старухи Анны Борисовны Скульпторова-то. Это действительно Нина Ильинична Низгольдман была прототипом. Я очень боялась, как она воспримет, но она как бы подписала выход в свет в «Советском писателе», в издательстве «Советский писатель» эту книгу, уйдя из жизни в возрасте 98 лет. Вот. Вот она была прототипом. А еще прототип у меня живет в Бершеве. Это замечательный мой друг Володя Гомеров, который стал прототипом героя в книге, в романе «Маньяк Гуревич». Вот. И это действительно, это, знаете, интересно, как книги возникают. Просто время от времени мы встречались, и Володя рассказывал то одну байку о себе, то другую. Знаете, существует разное чувство юмора у людей. Бывает совершенно замечательное чувство юмора, очень острое. По-разному человек воспринимает реальность. Иногда ты восхищаешься, иногда это словесное какое-то чувство юмора. Но бывает редчайшее чувство юмора, когда человек рассказывает о себе какую-то историю, представляя себя абсолютным идиотом. И это, мне кажется, вершина вот этого чувства юмора. И вот так мы встречались с Володей, он мне что-то такое рассказывал, иногда о детстве, иногда о какой-то своей службе на скорой помощи. В какой момент я поняла, что это книга? Я не помню.
4: Это удивительно, удивительно.
5: Да. Ну, так или иначе, мы стали как-то говорить об этом. И я написала, и вышла эта книга в свет, и я подарила Володе. Он даже прослезился. Ему было так приятно, что время от времени он звонит и говорит: «Дин, давайте напишем вторую книгу. Я знаю, что вы мне изменили с другим романом».
4: О, вообще, действительно, откуда что берется? Конечно, вам это огромное количество раз задают этот вопрос о причинах, каких-то толчках, поводах, откуда появляется у вас эта идея, что так должно быть, и это будет в этой книге, этот сюжет. Вы, конечно, знаете этот пример, как появилась «Боярыня Морозова», я имею в виду картину.
5: Конечно, «Ворона на снегу».
4: «Ворона на снегу», Суриков увидел. Все. Я знаю, что у вас есть очень интересная история с появлением вашей книги о канарейке. Тоже ну, своеобразная.
5: Это тоже «Ворона на снегу».
4: Да, то есть да,
5: на самом деле это просто брошюрка, зеленая брошюрка с изображением птички и два алкаша на Тверском бульваре, которых я увидела. А поначалу, понимаете, дело в том, что раньше, я приезжала в Москву, когда выходил каждый роман. И вот я привезла «Синдром Петрушки», и обычно довольно много людей собирается на встречу, я подписываю книги, издательство в восторге, потому что они продают изрядную часть тиража, и так далее, и так далее. Но ко мне тянется вот эта вот очередь, и я подписываю Татьяне, Николаю, и так далее, и так далее. И вот многие кладут какую-то свою книжку. Знаете, сейчас же довольно просто издать книгу. Mm-hmm. Многие кладут какую-то книжку и говорят: «Отвезите в Иерусалим». Я обычно говорю: «Конечно, конечно», но оставляю на подоконнике в номере, потому что, ну, я не могу эти 23 килограмма чемодана, значит, и так поднимать мне трудно. Вот, и я подписываю, кому? Роме. Я пишу Роме. И этот Рома кладет, а я даже не поднимаю головы, потому что он длинный.
4: Нормально.
5: Длинный такой мужик. Он кладет такую зеленую брошюрку и говорит: «А это моя книжка, почитайте, пожалуйста». «Да-да, конечно», говорю я. И дальше проходит какое-то время, какие-то дни, и, наконец, я собираю чемодан, в номере раскрытый чемодан. Я понимаю, что у меня остается всего час, и заедет машина, и у меня чемодан не забыл. И я бегаю по номеру босиком и пинаю этот чемодан. В общем, короче, я в ажиотаже. И тут я понимаю, что я не просмотрела эти книжки, а я должна пролистнуть, потому что дважды мне в этой стопке, не в этой, в другой, попадались книжки тонюсенькие двух юных, очень талантливых девочек-поэтесс. Поэтому я просматриваю. И выскакивает у меня вот эта вот зеленая книжка, написано «Русская канарейка вчера, сегодня и завтра». И я думаю: нет, ну это юмор. И там птичка такая на зеленом фоне. А внизу написано: «Издано при поддержке Фонда поддержки русской канарейки». Я захохотала. Поддержка, фонд поддержки русской канарейки. Я поняла, что это, конечно, юмор. Я открыла, и я пропала. Это было пособие.
4: Вы утонули и поняли.
5: Пособие по спариванию, разведению, выращиванию. И главное, обучению песен кенаря. Этой породы, русская канарейка, которой 350 лет. И, между прочим, чей кенарь этой породы в 18 веке стоил дороже офицерской лошади.
4: Ой.
5: Я пропала, но главное не это, русская канарейка. Вы представляете, что такое? Еще Анатолий Георгиевич мне говорил. Понимаешь, название книги должно составлять подлежащее и вот подлежащее какое-то определение. Там зеленая лампа, вот это замечательно. Mm-hmm. Я говорю, а мой брат играет на кларнете.
4: Да.
5: Вот, неважно, русская канарейка. Я стала бегать по номеру. Русская канарейка. Это роман о певце, подумала я. И даже о контртеноре. Кенарь. Певчий кенарь, русская канарейка. Это роман о певце. И дальше я подскочила к окну, и там сидели два алкаша на скамейке. Как-то они друг с другом как-то что-то переговаривались, все это. И я поняла, что это должна быть кличка разведчика.
4: Потрясающе.
5: И тут что-то зашуршало сзади за моей спиной. Там стояла горничная с пылесосом. Говорит, я стучала, никто не отзывался. Вы сегодня уезжаете? Я говорю, русская канарейка. Это будет кличка разведчика. Она говорит, хорошо, я потом зайду.
4: Замечательно. Вы вспомнили роман «Синдром Петрушки». Очень, ну, ему уже 16 лет.
5: Да,
4: да.
5: Много.
4: Вообще, конечно, интереснейшая трилогия сама по себе. Там. И вот кукольник, тема кукол, как сложилось, что вы обратили внимание именно к этой теме?
5: Понимаете, вот, между прочим, я совсем недавно по какому-то заданию издательства полистала книгу «Одинокий пишущий человек», да. И там я даже наткнулась на сцену, которая была... А я совершенно забыла об этом. Мне казалось, на самом деле, mm-hmm. что все это произошло тогда, когда я была на книжной ярмарке в Польше, в Варшаве, в Познане потом и в Кракове. Вот так вот. Это были три города. И это было ужасно интересно и приятно, потому что я сидела за столом, подписывая, а табличка моя с моим именем гласила «Жидовская писарка».
4: Хорошо.
5: Оказывается, это жидовская
4: писарка. Да, конечно.
5: Еврейская писательница. Вот, это было. И мне кто-то из друзей или кто-то из издательства сказал, что, Дин, вы знаете, вас приглашают, на вечер приглашает режиссер нашего кукольного театра. Я подумала, о, боже мой. Ну, я поняла. Знаете, когда я на тропе уже военной, я уже на все согласна. То есть, что делать? Ну, я уже на ярмарке, меня будут таскать по разным там кукольным режиссерам. Я сказала, хорошо, а что, когда... Он приглашает вечером выпить там бокал вина у него в доме, все это, и мы пришли. Это был совершенно замечательный человек. Я, к сожалению, сейчас уже забыла, как его зовут. Ян, и забыла фамилию. Он был режиссером, главным режиссером кукольного театра в Кракове, по-моему. И это был дом как дом, приятная квартира, дом, именно дом, на земле это было. Приятная квартира, и я подняла голову, как-то мы выпивали, о чем-то говорили, он хорошо говорил по-русски, я подняла голову и содрогнулась, потому что со шкафа на меня смотрели три лысых человека, безумных совершенно, с безумными лицами. Я вздрогнула, оборвала просто разговор. И он посмотрел, захохотал и говорит, не волнуйтесь, ради бога, это куклы. Это куклы из моего спектакля, там такого-то назвал. Uh-huh. Это, понимаете, это куклы жеста. Я говорю, они марионетки? Он говорит, нет, это на шестах.
4: На шестах, да.
5: И он снял одну из них, вот эту лысую голову в каком-то балахоне, и две руки, а больше ничего не было, и он стал говорить за него. И как-то сделал ко мне какой-то жест. Угу. Протянул руку, и я отшатнулась, потому что он был живой.
4: Живой.
5: Он был цепенящий живой. Вот, и с этого уже началось. А потом я помню тогда почерк Леонардо, угу. Вот одновременно у меня были переговоры по поводу экранизации «На солнечной стороне улицы», и Ира Уварова, жена Юлия Даниэля, она... тоже была режиссером кукольного театра, попросила меня встретиться с актерами. А там были вообще крошечные куколки. Это был маленький театрик, маленький, на 30 зрителей. 30! Вот так полукругом были выставлены 30 кресел. Вот. И она сказала: «Диночка, вы не могли бы встретиться? Мы вот у вас роман «О зеркалах» вышел, а мы как раз будем ставить спектакль «Зеркала» и так далее». И мы встретились. Там сидело вот буквально там человек 20-30 актеров, были поставлены так столы в форме каре. И мы сидели, очень мило поговорили, но я должна была мчаться вот на подписание договора. И я сказала: «Ирочка, меня, может быть, кто-то отвезет, потому что у меня...» «Да, да, вас сейчас отвезет наш Петрушка». И кричит: «Леша, Леша, вот отвези Дина Ильинична». Да, да, да, да. И мы сели в машину, и я говорю, и он покатил. Пробки, мы стоим, я понимаю, что я уже опаздываю. И я говорю: «Извините, пожалуйста, вот как к вам обращаться? Вы все-таки Алексей или вы Петр?» Он говорит: «Ну, я Леша, я Алексей, но я Петрушка». «И вы знаете, что такое Петрушка?» Я говорю: «А, ну вот как-то и еще так показала». И я поняла, что я совершила страшную ошибку. «Да вы что?» — закричал он и бросил руль. И дальше он руками уже стал рассказывать о народах майя, об ацтеках, о том, когда и где зародилось, о трикстере, который из тьмы возник и так далее. И я, конечно, опоздала на подписание договора, я потом подписала его, но я помню, что когда я была настолько впечатлена этим безумием, потрясающе, этим безумием профессиональным, что в номере я подписала: «Возможен роман о безумном кукольнике. Руки. Руки, которые заменяют все».
4: Там в эпилоге «Синдрома Петрушки» вот этот ваш кукольник, он танцует, эта музыка, страшноватая сцена на самом деле.
5: И безнадежная.
4: И безнадежная, да, вот эта музыка его сопровождает, его жизнь же, и он танцует на Карловом мосту, правильно я помню?
5: Да, да.
4: И он танцует вот это, с той куклой, которая погибла, вершина его труда, да, да, да, и в его, она, в
5: его идеальная жена,
4: потрясающая
5: кукла.
4: Задумка такая интересная.
5: Ну да, да, да, да, да.
4: Это собирается. Вы, наверное, много постепенно потом встречались с перед тем, как вышел роман.
5: Ну, конечно, конечно. И вы знаете, в куклах много жуткого. Откровенно я вам скажу. Потому что я помню, что мне, конечно, устроили визит в театр Образцова, конечно. Самого Образцова уже, конечно, не было в живых. Я потом познакомилась с его внуком, который живет в Таллине, тоже Сергей Образцов. Вот. Но мне сделали экскурсию по... Там есть музей кукол. Это совершенно замечательно. Но потом меня отвели в запасник, где лежат куклы, то ли уже отыгравшие свои спектакли, то ли списанные за какой-то поломкой. И лежат они страшно. Знаете, это такие вот нары, на которых лежат тела, накрытые белой простыней. Иногда из-под простыни свисает рука, иногда нога. И стоит письменный стол, за которым сидит директор этого. То есть, ну, вот как бы смотрительница этого. И я говорю, я не помню, как ее звали, Фаина Яковлевна или что-то такое. Я спросила: «Фаина Яковлевна, а вы...» Она говорит: «Да, много работы, вот приходится ночью, знаете, оставаться ночью, потому что даже вот писать, заполнять, там то, сё». Я говорю: «А вам не страшно с ними здесь оставаться?» Она говорит: «Еще как страшно! А о чем вы говорите? Вы что? У меня, знаете, как раньше стол стоял? Лицом к стене. А потом я так повернусь, а они в других позах лежат». Поэтому я развернулась, и меня, знаете, меня мороз продрал по коже. И я поняла, что роман надо писать в этом ключе.
4: Я представляю, сколько всего вам, ну, нужно было самой понять, увидеть, услышать, прочитать. Я читала, что вы и цирком Дюсселе интересоваться успевали.
5: Ой, ну, везде, Танечка.
4: Отовсюду.
5: Мы с вами должны, конечно, сидеть, да, часа 3-4,
4: да, легко,
5: чтобы я вспомнила все истории, потому
4: очень
5: что каждому
4: всего,
5: роману,
4: да,
5: конечно,
4: да, конечно,
5: конечно, каждому роману предшествует какое-то потрясение. Появляется нечто, какой-то эпизод. И вот этот эпизод – драгоценная жемчужина. Драгоценная жемчужина. И эта жемчужина помещается в совершенно другой контекст, совершенно другого романа. Это, ну, просто наше такое дело мастеровое.
4: У вас однажды, кстати, мастеровое, я не раз слышала от вас, что вот вы, когда говорите о прототипах, о будущих персонажах, безотносительно прототипа, вы говорите: «Я его смастерю», вот этот ваш выбранный вами глагол. То есть именно вы их мастерите. Не просто пишете, задумываете, вы думаете, что само собой ясно. Тоже очень интересно. Вопрос от слушателя касается того, как вы наговариваете ваши романы, ваши произведения. Насколько это вам сложно? Не просто интересно или нет, но сложно. Не все могут наговорить.
5: Ну, не все могут передать свою авторскую интонацию. Вы знаете, я есть блистательные совершенно писатели, абсолютно замечательные, которые читают как пономарь свой текст, и причем и поэты, и прозаики, и очень утомляются от чтения там какой-то части. Но мне Бог послал такое, видимо, предчувствуя, предвидя мою эмиграцию, репатриацию, назовем это так, сделаем Книксон нашей замечательной, ныне любимой стране. Вот, тем не менее, все-таки эта эмиграция – это страшный удар по всем органам чувств, а по писателю это еще и просто кувалдой по башке, вбивая его в эту скалистую, так сказать, или песчаную почву, вот скалистую в моем случае.
4: Другая среда, в первую очередь, еще языковая для писателя.
5: Это не то слово, это просто не то слово, это страшное потрясение, никому не пожелаю, и я теперь понимаю, что чувствовали русские писатели в начале 20 века,
4: конечно,
5: и так далее. Вот. Вот, это, конечно, страшно, но мой муж, я уже много раз это повторяла, он любит повторять, там, наша мама шансонетка, любит ночь танцевать. Вот такой вот дар выйти и что-то рассказать. Вы знаете, у меня сейчас вот это была большая-большая гастроль, 5 стран, 12 городов, и все это вертелось, крутилось. Очень разная публика, в том числе вдруг стали приходить совсем юные ребята.
4: Как
5: совсем
4: интересно.
5: Юные ребята. Пошла девочка, которую зовут Дина, назвали, мама назвала в мою честь, да.
4: Оу.
5: А меня назвали в вашу честь, а я впервые у вас на выступлении. А вы знаете, так интересно разговариваете, я теперь, наверное, даже читать начну вас. Вот так. То есть это люди, которые уже не читают, или читают уже на других каких-то языках, или просто читают в своем телефоне. Или, я повторяю, вообще как-то вот не читают, а иначе общаются с пространством, да. С историей, тоже. С пространством, с реальностью и так далее. Вот подошел молодой человек, ну, там, 17-18 лет, подписать книгу. Я ему подписываю, как зовут, там, Святослав, я ему подписываю Святославу, там, и всякое такое. Он говорит, вы знаете, меня вообще-то мама привела. Ну, она как-то не хотела, чтобы я оставался один дома, знаете, у меня там, вот вчера был день рождения, там, девушка не пришла, там, и так далее. Но вы знаете, вы так интересно говорите, что я вот купил книжку, я ее буду читать. Вот как об огромном достижении он мне говорит. И я понимаю, что это огромное достижение для него. И я понимаю, что я заработала своим шансоном.
4: Наша
5: мама заработала нового читателя.
4: Конечно.
5: Да.
4: У вас, я читала просто это в одном из интервью, вас спросили о самом трагическом случае для писателя, который был у вас в карьере, и вы сказали, что однажды вы сами удалили то, что написали, то, что сотворили в лучшем смысле.
5: Я переписала. Я просто выкинула. Так
4: вам
5: получилось.
4: Пришлось всё снова писать?
5: Да. Я 2 дня я лежала на диване.
4: То есть вы стёрли случайно,
5: я
4: да?
5: случайно стёрла. Я даже не знаю, что со мной было бы, если бы это был роман. Но это был цикл рассказов о любви, несколько торопливых слов
4: какой
5: любви.
4: Какой же это ужас.
5: Это ужас. То есть тут можно... Ну, да, я просто была молода еще достаточно, да, и я это пережила. А сейчас я не знаю, что было бы. Я недавно потеряла начало 3-го тома дизайнера Жорки, который я сейчас пишу. И, слава богу, я уже понимала и знала, что, оказывается, в компьютере ничего не пропадает, а иначе шпионы не могли бы выуживать из твердого диска и так далее. Вот. И мне, конечно, восстановили мои дети это все дело. Но ужас, который постигает писателя, ужас, это, ну, разве что, наверное, равен ужасу художника, у которого даже не украли картину, а которая, может быть, сгорела или что-то такое. Потому что украли, еще есть надежда, что она жива.
4: Ощущение, да.
5: А ощущение безвозвратности, да. Да.
4: Когда мы говорили сейчас о вашей интонации, насколько я знаю, вы считаете, но я думаю, что, зная вас, то, как вы говорите даже и как вы пишете, зная ваш стиль походку писательскую. Вы считали и считаете, я думаю, что вот конкретно ваши произведения практически невозможно ставить, как в театрах, я имею в виду, как и некоторых других писателей, если мы говорим на русском языке.
5: Ну, например, Искандера.
4: Да, того же Искандера, кстати.
5: При масштабе Искандера, при его популярности в России, по-моему, был один случай экранизации его рассказа, одного из рассказов, и не очень удачные. И я не помню спектаклей. Точно так же я...
4: Даша Юрская что-то делала, какое-то из
5: Даша Юрская читала.
4: Это чтение,
5: понимаете? Это чтение, это совсем другое дело. Да. Это как бы актерский театр, это совсем другое дело, и это возможно. Я помню, что, обладая в юности какой-то бешеной памятью, я, например, в 9 классе устроила для школы, для старших классов, такой вечер рассказов Чехова. Я их просто знала наизусть, и я их со сцены горцуя на сцене, значит, я их прочитала. Короткие рассказы Чехова, вот. И мне даже хлопали, и мне даже написали благодарность. И я говорила папе, видишь, а ты говорил, что я бездельница, и так далее. Вот так что это совсем другое. Спектакль, пьеса, это абсолютно... Я сейчас с изумлением вдруг увидела в списке, ну, в отчетности, да, там каких-то моих... в какой-то отчетности по моим книгам, когда мне показывал мой литературный агент, вот сейчас вот приехавший, я вдруг увидела, что новый театр питерский, mm-hmm. кажется, называется «Новый театр», оказывается, ставит Любку, то есть пьесу по Любке. И это я еще даже как-то так улыбнулась. Хорошо. И подумала, ну, не все потеряно, значит, все-таки театр не совсем изгнал меня из пространства.
4: Расскажите, пожалуйста, о той вашей героине, которая как бы издалека, иногда даже раздваиваясь в одном из ваших произведений. Откуда она взялась?
5: Вы
4: почему?
5: Вы имеете в виду, вот идет Мессия.
4: Да, конечно.
5: Да. А вы знаете, это вообще

0: Это все. И мне казалось, что даже вот цвет стволов деревьев напоминает, вы как бакинский человек меня поймете, вот это вот южное свечение, вот эта патина на деревьях. Тем не менее, я сразу поняла, что это все другое. Это все другое, я это почувствовала шкурой, и я поняла, что я наиболее беспомощный человек. Я не могла учить иврит. Мне говорили, ты выучи просто несколько фраз. Вот так вот и разговаривай, несколько фраз. Угу. До сих пор мне с простыми людьми разговаривать куда проще. Я иду на рынок, я иду в магазин захожу, я прекрасно разговариваю на улицах, я прекрасно кричу другим водителям, кто они такие на самом деле, высовываясь из окна и не задумываясь. Но стоит мне встретиться с интеллигентным человеком, с высоким ивритом, я себя чувствую, ну, хоть ты тресни. Я читала переводы его книг. Я знаю, что он весьма так себе писатель. И тем не менее я себя чувствую человеком не второго, а третьего сорта. И вот это раздвоение, да, судьбы, раздвоение личности, хотя я понимаю, я могу долго говорить про то, что судьба подарила, Бог подарил вторую жизнь. Это же абсолютно другая жизнь. Я могу рассуждать сколько угодно.
1: Конечно.
0: Но для того, чтобы выучить иврит... Да, помните, у Бродского, кажется, это нужна вторая жизнь, и я эту долю прожил. Для того, чтобы забыть первую жизнь, нужна вторая, и я эту долю прожил. Вот, но надо забыть свой русский язык, который занимает до мельчайшего микрона все пространство моего мозга.
1: Ну, конечно, конечно. Интересно просто... Если кто-то из наших радиослушателей, читая вас, не знал ваше отношение к тому, не дай бог, не спрашивайте никогда Дину Рубину, что она думает о женской прозе, она ее не думает, она к ней относится плохо. Но когда вы формировались, когда вы взрослели и уже писали, вы уже тогда слышали эти споры, мужская проза, женская, и вам с самого начала было ясно, что это не ваше и не для вас вообще обсуждать подобное?
0: Вы знаете, это ведь вот этот термин появился гораздо позже. Он появился в конце 90-х годов. Да. Тогда уже, кроме всего прочего, эту так называемую женскую прозу пестовали, ее выращивали.
1: Совершенно
0: тогда
1: верно.
0: Уже поняли некий феномен, как сейчас говорят, да? В наше время мы говорили феномен. Да, вот этот вот феномен поняли, что, к сожалению, а может быть и понятно почему, большинство посетителей... спектаклей, посетителей выставок, посетителей симфонических оркестров и читательниц книг составляют женщины. Ну, хоть вы тресните. Составляют женщины. И на женскую аудиторию стали выращивать определенный сорт литературы. Вот, тут ничего не попишешь, это коммерция, это книжное дело в России, а это абсолютно отдельная индустрия, об этом можно говорить часами. Знаете, я люблю об этом поговорить со своим аудиопродюсером Мишей Литваковым, который мой и литературный агент тоже. И сейчас вот мы как раз говорили про то, что неплохо бы переиздать романы, где главные героини женщины, ну, например, там почерк Леонардо, «Синдром Петрушки», там, например, и «Бабий ветер». Просто вот вы в такой серии переиздать, новую обложку и так далее, и так далее. И я ему что-то, какие-то названия, где в которых существует слово «женщина». Он говорит, исключить женщину из названия. Спросила, почему? Главной героиней может быть женщина. Он говорит, потому что немедленно бабы в книжных магазинах продавалки поставят на полку женская проза. Я сама заходила, я помню, здесь, в один из книжных магазинов в Израиле, да, и я увидела, что стоит представительская такая подборка, стоит книга Улицкой, книга Петрушевской, не помню, кажется, Марины Вишневецкой, и я. И написано внизу «женская проза». Я, понятно, что мне ударила в голову просто вот вся жидкость, которая есть в организме, да. Я подошла к продавщице и спросила, скажите, а что-нибудь новенькое из мужской прозы у вас есть? Она сказала, шо? Я говорю, ну, из мужской прозы что-нибудь новенькое, знаете, такое. Вы что имеете в виду? Я говорю, а вы что имеете в виду, когда пишете здесь женская проза?
1: Замечательно, замечательно.

0: Я думаю, что вы знаете эту фразу, просто для себя, когда я ее увидела, сохранила, как в хорошем компьютере. Теофиль Готье сказал, вот о писателях как раз, я никогда не раздумываю, о чем буду писать. Я просто беру перо, тогда перо, и пишу. Я писатель, я должен знать свое ремесло. Вот передо мной бумага. Я словно клоун на трамплине. И потом я хорошо знаю синтаксис. Вспомним школу, это слово оттуда. Бросаю фразы в воздух, словно кошек, и уверен, что они встанут на свои лапки. Да. Это красиво.
1: Да, это и красиво. Правильно. Это очень правильно. Это очень правильно, потому что, вы знаете, главное начать работать. И ты понимаешь, что работа не идет. И тебе, и ты тащишь себя за шиворот к компьютеру. Но когда ты начинаешь работать, и у тебя получается какая-то немудренная первая фраза, которую потом ты перепишешь 28 раз, тем не менее, она, знаете, вот как вода в скалах, она находит дорогу, она точит, точит там себе дорожку такую и пробивает. Потом пробивает, а потом, глядишь, там она соединяется с другим ручейком, и там уже речка какая-то весело бежит уже по долине и так далее. Да, это наша абсолютно старательская работа, синтаксис, да-да-да. Он сам дарит фразу.
0: Безусловно. Вспоминаю то, как вы рассказывали, с чего вы начинали, как многие воображение выстраивая что-то свое, свой мир, своих кукол. Возможно, да. На будущее, да. И так далее. Вы, наверное, как и многие из тех, кто любит писать, но не стал писателем. Я, например, очень люблю писать. И когда я училась в школе, меня время от времени преподаватель литературы выставлял из класса, давая какое-то поручение, чтобы прочитать классу, что я написала, в хорошем смысле слова. Ну, вот эти сочинения на свободную тему, когда можно было разойтись во всю, все, что... И я писала под чиханте, под кого-то, и меня несло. Правда, главное было не забыть нужные запятые расставить. У меня тоже врожденная грамотность, но когда увлекаешься... Я знаю, что Чехова и чиханте, вернее, с самого начала, я думаю, вот это было очень вам близко, с самого начала.
1: Тоже. Ну да, ну просто конечно. Собрание сочинений стояло на нужной полке.
0: Как у многих.
1: Я доставала, да, я доставала до этой полки, потому что там выше Толстой был, он выше. Это надо было лезть на стул, вообще доставать как-то. А Чехов, да, причем он стоял...
0: Чехов вообще говорил, ведь помните, он писал, что я могу написать о чернильнице, собственно.
1: Совершенно точно. Ну, любой, в принципе, любой
0: все,
1: писатель.
0: Что угодно,
1: в принципе,
0: да.
1: Любой писатель. Вопрос в удельном весе, да. Произведения. Потому что описать можно, в принципе, все, что угодно. Вот если вдруг ты почувствуешь вот эту вот, знаете, свинцовую гирьку, которая оседает в центре этого сюжета, то тогда уже ты по-другому относишься к этому. Это другое дело. Вот. А Чехов, он, вы знаете, он был абсолютным моим учителем, причем таким заочным, и, как я сейчас понимаю, в принципе, человек в наше время может вполне получить образование, не заканчивая никакой вуз, если он действительно хочет что-то знать. Ну, вот, например, я сейчас там изучаю разницу между фирмой «Розенталь», мануфактурой в этой самой, так сказать, фарфоровой, да, и фирмой Мейсон. И я изучаю там разные клейма и Чудесно. Так далее, и так далее. Вот. Это, ну, я коллекционер. Я коллекционер, я помойница. В этом смысле я ужасно скучаю по ушедшей Ларисе Герштейн, потому что она была не только другом, не только соседкой, но и моей подельницей по блошиному рынку в Яффе. Вот это было такое. Вот. И я вам должна сказать, что вот... человек может действительно получить образование. Я, потому что я сейчас спокойно получаю, я открываю, я смотрю, я читаю, как, в каком году, с какими скульпторами работали и так далее. Насмотренность. То есть появляется Конечно. Научность и насмотренность. Вот. А тогда я просто читала письма Чехова. Это был крайний том. Понимаете? Письма Чехова. Но молодого Чехова.
0: Молодого
1: потому
0: Чехова.
1: Что вот последнее письмо, вот там есть такое письмо, которое он написал уже из Баден-Вейлера. И сноска, я его не читаю никогда, сноска написана «Последнее письмо А.П. Чехова». Я не читаю это письмо.
0: Да.
1: Потому что это уже нельзя. А это были совершенно замечательные советы разным, опять же, пишущим бабам, которые
0: я очень,
1: ему присылали.
0: Я сейчас сразу вспоминаю его рассказ, чудный совершенно, «Дом с мезонином» и последнюю его фраза, которая просто переворачивает «Миссюсь», и все, и ты застываешь. Хотя этот рассказ, он какой-то ненасыщенный какими-то метафорами. Абсолютно.
1: Он прозрачный, да, да. Он такой глубоко меланхоличный. И когда мы читаем «Миссюсь, где ты», вот это...
0: «Миссюсь, где ты».
1: Я помню, так, одна из повестей Набокова, я сейчас даже не помню, Крюк фамилия главного героя, я не помню даже название, сейчас ускользнуло из памяти. Там идет вот он там от третьего лица, автор рассказывает туда-сюда и все такое, все это, и потом герой в конце погибает, он разбегается и разбивает голову о стену. И дальше звучит фраза: что, к чему, зачем, почему? Фраза такая: и знаешь, сынок, это совсем не страшно. Откуда появился это? Откуда появилось это первое лицо? Этот сынок? Кто сынок? Какой сынок? Почему это все? Почему это вдруг ты?
0: Каждый пишет, как он дышит.
1: Да.
0: Вы дышите потрясающе.
1: Спасибо.
0: На радость нам всем. Диночка, программа наша подходит к концу.
1: Да.
0: Сразу приглашаю вас в продолжение этого путешествия, когда
1: спасибо,
0: хочется,
1: Танечка,
0: вот так видеть друг друга.
1: Спасибо.
0: И говорить, и говорить. Есть о чем, разумеется, вот эта тайна, как рождаются из букв слова, предложения. Почему хочется открывать книги и читать даже книги вот так, держа их в руках и чувствуя запах. Вот пусть эта тайна остается как можно дольше. Дина Рубина, спасибо огромное.
1: Танечка, спасибо вам. Вы не представляете, какое удовольствие с вами разговаривать. Вы изумительный собеседник. И зря вы не писали, не продолжали писать в жизни.
0: Зря. Я подумаю.
1: Мы
0: еще
1: поговорим.
0: Немного времени у меня.
1: Мы
0: есть
1: поговорим. Привет всем и огромное спасибо всем, кто слышал нас.
0: Спасибо, Дина.
2: Каждый пишет, что он слышит, каждый слышит.

0: мада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. Палестинский представитель в Организации Объединенных Наций Рияд Мансур снял свою кандидатуру на пост заместителя председателя Генеральной Ассамблеи из-за жесткого давления со стороны Соединенных Штатов на палестинскую автономию. Его место займет посол Ливана. Осведомленный источник сообщил американской общественной радиокорпорации NPR, что палестинская делегация объявила об отказе Мансура от выдвижения на эту должность в ближайшие 2 года. Это указывает на то, что палестинская сторона, возможно, рассчитывает дождаться окончания президентского срока Дональда Трампа. Мансур ранее неоднократно обвинял Израиль в геноциде, и его назначение на столь высокий пост в ООН усилит напряженность в регионе, а также нанесет ущерб мирному плану президента Трампа по сектору Газа. Американская сторона предупредила, что данное назначение ухудшит отношения с палестинской автономией и пригрозила аннулировать въездные визы в США для членов палестинской делегации при ООН. Официальный источник в Ливане отвергает критику со стороны Хизбаллы по поводу прямых переговоров с Израилем. По его словам, вопреки заявлениям высокопоставленных израильских лиц, дискуссии не выходят за рамки формулировки, которую он охарактеризовал как «прекращение огня плюс». Высокопоставленный источник заявил ливанской газете «Ад-Дияр», что речь не идет о мирном соглашении, нормализации отношений или каких-либо политических уступках со стороны Ливана. Он подчеркнул, что целью переговоров является исключительно достижение соглашения по безопасности, которое закрепит прекращение огня, обеспечит вывод сил Цааля и возвращение жителей в Южный Ливан. Ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщает, что высшее командование армии Ливана сформировало военную делегацию для запланированных переговоров с представителями Цааля в Пентагоне. В состав делегации вошли 6 высокопоставленных офицеров, представляющих все общины Ливана, включая шиитского офицера. Обозреватель Кан Омер Шахар отмечает, что по разным данным, ливанское армейское командование предпочло не публиковать имена членов делегации из-за деликатной общественно-политической ситуации в стране, однако этот список все же попал в прессу. Контакты между Ираном и Соединенными Штатами. Находящийся с визитом в Тегеране министр внутренних дел Пакистана Мохсен Накви сегодня утром вновь встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Обозреватель Кан Омер Шахар отмечает, что министры проводили встречу и вчера, пытаясь урегулировать разногласия между Тегераном и Вашингтоном. Высокопоставленный иранский источник сообщил ночью агентству Reuters, что разногласия между сторонами сократились, однако несколько вопросов все еще не решены, включая обогащение урана и требования Тегерана о контроле над Ормузским проливом. На фоне напряженности в отношениях с Ираном президент Соединенных Штатов Трамп намекнул на возможное отсутствие на свадьбе своего старшего сына Дональда Трампа-младшего, которая должна состояться в эти выходные на Багамских островах. В беседе с журналистами в Белом доме президент пояснил, что из-за обострения ситуации в сфере безопасности его участие в мероприятии находится под вопросом. Прогноз погоды. Сегодня столбики термометров подползут вверх, однако температура воздуха по-прежнему останется ниже среднесезонной. Утром на севере и вдоль Средиземноморского побережья возможен легкий дождь. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит сегодня 23 градуса. В Тель-Авиве будет 24, в Аждоде 25, а в Бейершеве 28. В Эйлате ожидается до 33 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 23 градуса. Ветер северо-западный до 20 км в час. Высота волн от 40 до 140 сантиметров. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире Кан Река в 12 часов. Доброго дня. Шалом Мейрушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Кан Река поздравляет вас с праздником Шавуот.
2: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программы «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Ко мне присоединяется в этом часе мой коллега Олег Клоц. Олег, привет.
3: Привет, Юля. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
2: И у нас в студии гости доктор Марина Низник, государственный инспектор по русскому языку Министерства просвещения, преподаватель Тель-Авивского университета. Здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Спасибо.
3: А что такое государственный инспектор по русскому языку?
4: Это Шишков, прости, не знаю, как перевести. Называется Мафмарит. В Министерстве образования есть люди, которые отвечают за преподавание той или иной дисциплины. Вот я отвечаю за преподавание русского языка в государственных школах.
2: Там напоминает инспектор народных училищ.
4: Я моложе, чем инспектора народных училищ. Да. Нет, ну вот такая должность, человек, который отвечает за преподавание какого-то предмета.
3: То есть вы выезжаете на места и в какие-нибудь школы, какого-нибудь
4: населённого
3: пункта?
4: Иногда выезжаю, но дело в том, что я одна, школ много, поэтому не до всех школ мне удается добраться. Я в основном занимаюсь тем, что я координирую преподавание, работаю над программой, определяю, что будет преподаваться, что не будет преподаваться, не входя в излишние детали, потому что в Израиле очень велика свобода учителя, конечно, и очень много зависит от учителей, и израильская система образования это поощряет.
2: А сколько школ, в каком количестве школ изучает русский язык сегодня?
4: Сегодня это порядка 65 школ. У нас около 72 преподавателей. Я говорю около, потому что кого-то, к сожалению, уволят в конце года. Появятся новые. Но в этом году 1600 учеников сдавали русский язык на 5 ехидот. Это 5 единиц. Я не знаю, надо объяснять или нет, что это такое, на аттестат зрелости, и мы уже довольно много лет держим эту цифру.
2: То есть с приездом новой Алии и их детей эта цифра не слишком изменилась, не то что...
4: Она была до 2014, по-моему, года, это было порядка 1200-1300 учеников, сейчас стало вот чуть-чуть больше, но я не могу сказать, что это как-то очень сильно изменилось.
3: Угу. То есть, как правило, на аттестат зрелости русский язык выбирают, так сказать, в расширенном варианте выходцы из русскоязычных семей, или не только?
4: Только. Есть два языка, которые изначально вводились в систему образования как языки общины. Есть такой термин у методистов и лингвистов «heritage language», свято-мурашный иврит, на русском это называется наследуемый язык, семейный язык. До сих пор спорят, как это правильно перевести, потому что как не переведешь, все равно получается немножко коряво. И в 90-е годы, когда... приехала наша Алия, то и учителя, и родители начали бороться за то, чтобы появился русский язык в школах. Сначала его начали преподавать как вообще родной, никто не знал, что с этим делать, но поскольку приехало много мандатов, то есть у этих людей была реальная сила, то к ним решили прислушаться. И начали преподавать русский язык так, как его преподавали в более-менее в покойном уже тогда Советском Союзе. Просто там заменили молодую гвардию на Бабеля, ну и дальше в соответствии, так сказать, с требованиями места и времени. К 96-му году, когда дети начали рассказывать, что там Пушкин убил Лермонтова на дуэли за Ахматовой, стало понятно, что что-то мы делаем не так. И изменили полностью программу, и была разработана то, что называется установочная бумага, которая определяла преподавание русского, как должны вообще преподаваться второй, третий, четвертый языки в израильской школе, и в том числе она определяла преподавание русского и амхарского. Вот они изначально должны были преподаваться как язык общины. Тогда еще вот этого термина, то есть он уже существовал, но в Израиле вы еще не знали. Вот. И тогда была разработана первая программа, которая была не, вроде бы и не родной, но...
3: Разработана здесь, местными, так сказать,
4: здесь,
3: силами,
4: здесь,
3: да?
4: Здесь. При участии тогда специалисты из института имени Пушкина, но местными, да, Да, да, да. Тогда инспектором была такая доктор Еля Русы, кстати, уроженка Израиля, из русскоязычной семьи. И это была большая удача, потому что именно благодаря ей удалось встроить русский в систему преподавания. Я не уверена, что, например, если бы на этом месте был новый репатриант, нам бы так удачно удалось встроиться в систему образования. Она понимала, как работает израильская система образования, и она знала, что нужно сделать, чтобы предмет получил статус. Например, устные экзамены при ней заменили на письма, и это дало возможность детям, которые заканчивают русский, которые выбирают русский язык и делают экзамен на аттестат зрелости, это дало возможность им улучшить свой аттестат, потому что они получают бонус 20 баллов, поскольку это предмет, который сдается на 5 ехидот, это то, что называется в Израиле мегама, то есть направление, которое обязательно должен выбрать выпускник. И да, это она проделала очень серьезную работу, и во многом благодаря ей, и благодаря потом инспектору Марии Виньяр, которая тоже работала много лет на этом месте, предмет существует сегодня. Я работаю только второй год.
3: А дети, которые выбирают как магаму, как расширенное
4: изучение
3: русского языка, они потом горько об этом жалеют, потому что они думают, ну я все равно знаю русский язык, я говорю с бабушкой, не хочу больше котлет. Почему бы мне не...
4: Хороший вопрос, потому что его часто очень задают родители. Зачем нам нужен этот русский? Дело в том, что...
3: Я скорее... Зачем это сказать? Мы потом об этом еще спросим. Uh-huh. Я скорее с точки зрения ребенка, который думает, ну я же разговариваю, а выясняется, что потом надо учить эти правила, запятые какие-то ставить, ну и прочее.
4: И акцент... Когда мы проверяем работу на аттестат зрелости, то есть багрута, не на знаках препинания и не на безударных гласных. Хотя за незнание нескольких основных правил снижаются оценки, но много баллов потерять на этом нельзя. Акцент на понимание текста, на умение найти нужную информацию, акцент на умение выражать свои мысли, и делать это аргументированно, делать это убедительно. Поэтому те навыки, которые дети приобретают, когда они учат русский язык, это то, что называется метаязыковые навыки, они потом пригодятся им в жизни. Кроме того, я как раз с Юлей обсуждали детей, у меня сын врач. И когда он пришел на свою первую работу, он сказал большое спасибо, что его все-таки учили, несмотря на возражения русскому языку, потому что он работал в районе, где было очень много русскоязычных пациентов. И оказалось, что знание русского языка – это огромное преимущество. Вообще, если вы работаете в больнице, знание русского языка – это огромное преимущество.
3: Ну, это, в общем, и во многих структурах таких общественных,
4: конечно,
3: государственных.
4: Конечно.
3: Это да. Марина, вы немножко больше в микрофон говорите,
4: так,
3: вот
4: хорошо.
3: Так вас лучше слышно.
4: Да. Хорошо. Окей, хорошо. Ну, вся эта, как вам кажется, вся эта история с языком, языком наследия, учитывая, ну, как и с любым языком иммигрантов, я думаю, в любой стране, это все история на одно-два поколения, не больше?
5: Был такой социолингвист, которого началась во многом, может быть, не с него, но он был одной из выдающихся фигур в этом, Фишман, жил и работал в Нью-Йорке, и он выдвинул так называемую теорию трех поколений. То есть в третьем поколении язык обычно теряется. Если речь не идет о какой-то религиозной общине, и мы с вами это видим, посмотрите на староверов, которые живут за пределами России, посмотрите на идиш, который сохраняется в браке, потому что они должны сохранить вот эту дегласию, то есть идиш для обычного общения и для иврит как святой язык. То есть вот все эти вещи, они зависят очень от обстоятельств. Если нет каких-то обстоятельств, которые заставляют общину сохранять язык, то язык теряется. И ученые думали, что сегодня, когда мы знаем о плюсах мультилингвизма, билингвизма, когда мир намного более открыт, когда преподаванию языков опять уделяется очень много внимания, может быть, это будет иначе. Но вот нужно еще лет 20, чтобы посмотреть назад и увидеть, как это будет. Но, с другой стороны, мы столкнулись с очень интересным явлением. Это желание наших детей, то есть тех, кому сегодня 40, кто приехал в возрасте 30-40 лет в 90-е, да, кому сегодня, нашим детям сегодня 30-40, они, многие из них хотят, чтобы их дети говорили по-русски. И у них уже нет никаких комплексов, у них уже нет никакого чувства вины, они не боятся, что эти дети из-за этого не будут полноценными гражданами Израиля, но они хотят, чтобы дети сохранили русский. Это тоже есть. Не все, но очень многие.
3: А с чем вы это связываете?
5: Вы знаете, я думаю, что со статусом русскоязычных сегодня в Израиле, то есть это уже сегодня, я не знаю, все ли наши слушатели помнят Бабу Любу, но в свое время израильский комик Таль Фридман создал такой образ, карикатурный, вызвавший очень много споров и нареканий, образ кассирши Бабы Любы, которая на самом деле была лет на 10 моложе меня, наверное, но тем не менее она была баба. И я очень хорошо помню, насколько болезненно это воспринималось детьми. И вот этот вот собирательный образ Бабы Любы, конечно, он был отрицательным, хоть тогда Фридман это отрицал.
3: Но он был очень смешным.
5: Он был ужасно смешным. Знаете, мне одна девочка очень хорошо по этому поводу сказала, я обсуждала это со своими учениками, она сказала, ну, конечно, Марина, потому что ты работаешь в университете, и ты себя с ней идентифицируешь. А моя мама работает в супермаркете, и мне это больно. И тогда я поняла, что вот так наш взгляд вроде бы успешных и состоявшихся людей на это, он не всегда правильный. Вот. Так вот, мы очень далеко отошли от этого образа. И сегодня есть очень много успешных, состоявшихся в Израиле русскоязычных. И сегодня русский акцент совершенно не свидетельствует о том, что вы должны жить в бедном районе и работать в охране или мести улицы. Сегодня, так сказать, у израильского хай-тека во многом русский акцент. И поэтому это перестало быть каким-то таким маркером чего-то второсортного. И во многом успеху людей, приехавших в 90-е, мы обязаны тем, что, так сказать, русский язык завоевал в израильском пространстве то место, которое он завоевал. И это, во-первых, а во-вторых, знаете, у меня есть такая игра с моими студентами. Я говорю на первом уроке, мы говорим там каждый о себе, три предложения, надо догадаться, правда или нет. Вот я им рассказываю, что я была ученица русского языка Амира Переца. И это действительно так. Mm-hmm. Они всегда считают, что я вру, а это, значит, действительно так. И он мне сказал, кстати, вопреки сложившемуся вокруг него образу, очень глупый человек. И он попросил несколько уроков перед выборами. И я, естественно, все понятно. И я не спросила, что зачем тебе это надо? И он мне сказал, послушай, когда у русских 15 мандатов, даже марокканец начинает говорить по-русски. И это тоже, конечно, очень, так сказать, важный фактор. Ну и еще одна тоже услышанная мною на одной лекции по маркетингу, куда я попала совершенно случайно, фраза, что если вы хотите что-то продать, вам нужно говорить на иврите или на английском. То есть если вы хотите что-то купить, вам нужно говорить на иврите или на английском, а если вы хотите что-то продать, вам нужно в том числе говорить по-русски.
3: Ну вот хорошо, дети, так сказать, хотят, чтобы их дети тоже говорили по-русски, чтобы что?
5: Ну, во-первых, всем уже сегодня понятно, что язык это хорошо, а не плохо.
3: Что еще один вагон и маленькая тележка.
5: Замечательно, но языков, на которых говорит 240 миллионов, не вагон, а маленькая тележка. Поэтому, что бы ни происходило сегодня в мире, русский язык – это язык ООН, русский язык – это язык, у которого огромное международное значение, и никакому Путину это не изменить. И, так сказать, он не сделал точно нашу жизнь, как и жизнь многих людей, лучше, легче и приятнее, но это огромная страна с огромным населением, и огромное количество людей говорит по последним данным, по-моему, 240 миллионов. Я сделала шпаргалки, но открывать телефон не хочу, потому что тогда мы зависнем. И поэтому люди понимают, что это может им очень здорово помочь. Сегодня огромные русскоязычные общины по всему миру. И очень многие услуги нацелены, международные, нацелены именно на эту общину. То есть, вот, так сказать, транснациональную, русскоговорящую. И поэтому... А этот язык уже есть. Это, это сложный язык, это флексивный язык. Флексия – это окончание. То есть слова связываются с помощью окончаний. И учить все эти падежи, склонение, распоряжение, глаголы – все это очень сложно. А у детей из русскоязычных семей уже есть база. Им это все намного проще. Это, знаете, ну вот моего дедушки была коллекция старинной мебели. Мы родители, когда поженились, все это выкинули. Ну, потому что не модно было, им хотелось, там, не знаю, венгерскую чешскую, чешскую стенку, а потом выяснилось, что, так сказать, у дедушки, кажется, была антиквариат, стоило все это бешеных денег. Вот так же с языком. Не случайно это называется язык наследия. То есть можно от этого наследия отказаться и выкинуть, и забыть. И никто не начнет хромать и писаться в постели за этого. Это, кстати, из сказок о билингвизме, потому что, ну, если мы об этом поговорим, то затронем эту тему. Но просто зачем? У вас есть антикварный журнальный столик. Зачем его выбрасывать? Это не мудро.
3: Ну, но это же при этом не повод сдавать это в школе в расширенном формате.
5: А почему?
2: Ну, потому что все, что в школе изучается, как правило, не любится детьми.
3: Многое.
5: Ой, ну, смотрите, а где вы учились всему? У вас были гувернеры, домашнее образование. Ну, расскажите мне, где вы учились читать, писать, математику? Вы, наверное, учились в школе всему этому. Кроме того, понимаете, не у всего, что мы учим в школе, есть обязательно прикладное значение. Русский язык – это иная культура. Русский язык – это иной взгляд на целый ряд вещей. Сейчас вы мне начнете рассказывать про имперское мышление, об этом мы тоже можем поговорить. Но и русский язык – это язык, на котором говорит огромное, как мы уже с вами сказали, огромное количество людей. Россия в плохом и в хорошем очень важный игрок на мировой арене. Мне кажется, этого достаточно. И кроме того, слушайте, ну вы же привезли с собой альбомы. Там есть надписи. Вы не хотите, чтобы ваши внуки их смогли разбирать?
2: Есть ведь на самом деле еще, я думаю, причина, почему стоит учить русский язык, тем более, что уже есть база, потому что есть исследования, которые говорят о том, что чем больше языков, тем, в общем, тем легче учить следующий, скажем так, да?
5: Это тоже. Но есть исследования, которые убедительно доказывают, что у билингвов есть очень серьезные когнитивные преимущества.
3: Вот, кто более... такие, давайте с определения начнем. Кто такие билингвы?
5: Хороший вопрос. Значит, есть очень много видов билингвизма. Да, есть действительно то, что называется симультанные билингвы, каким, например, был Набоков, у которого был английский и русский на абсолютно одном уровне. Таких людей сегодня много. В Израиле огромное количество людей, для которых, которые на одном уровне знают русский и английский. Ничего далеко ходить. Наш премьер-министр. Людей, которые вот действительно дошли до такого уровня, много, но это сложная задача. Чаще всего и это люди тоже билингвы, один язык является доминирующим, или он является доминирующим в какой-то из сфер, а другой язык развит меньше.
3: Это все равно билингвы.
5: Это все равно билингвы. Угу. Билингвы бывают разные. Вообще люди разные. Билингвы – это люди. И билингвы, как люди, тоже бывают очень разными. Есть огромное, я сейчас не буду вас засыпать терминами, но есть самые разные виды билингвизма. И вот что нам интересно, может быть, для этой передачи, и что очень важно, существует так, считается это деление очень неполиткорректным, но вы меня простите, считается, что есть так называемый элитарный билингвизм, это лингвизм, к которому мы стремимся, это билингвизм Пушкина, Набокова, и есть так называемый вынужденный билингвизм. Это билингвизм, окраин...
3: То есть, когда говорят, что моя прабабушка говорила на украинском, идише и польском, живя в условном...
5: Вынужденный билингвизм. Вынужденный билингвизм во многом. Да, я не знаю конкретно, так сказать, может быть, ваша бабушка... писала стихи на всех этих языках, но и научные исследования. Но если мы отвлечемся от этого, то в целом, если мы возьмем историю местечка, то да, очень во многом да. И, кстати, именно местечко доказывает нам, что особого вреда в этом нет. Весь вопрос заключается в том, как мы к этому относимся. И здесь мы подходим тоже к очень интересной теме, потому что в 90-е годы тема билингвизма стала очень модной, все стали отстаивать право иммигрантов, репатриантов, в нашем случае иммигрантов, в принципе, по миру, сохранять свой семейный язык. И дальше взвыли школы, потому что толпами пошли дети, которые не знали ни языка страны, в которой они находятся. Кстати, у нас и сегодня есть это явление. Потому что, так сказать, их мама и бабушки сказали, это мое любимое словосочетание, они возьмут язык потом. Вот язык взять нельзя, но если это не с полки перед Новым годом, с полки в холодильнике. Потому что язык... человек учит, да, то есть он может его в естественной среде учиться языку, он может в искусственной среде учиться языку, это процессы, которые отличаются, но просто так язык взять нельзя. Если вы меня завтра выкинете в Китай, то я не выучу язык, потому что есть такое понятие, которое называется comprehensive input, то есть язык вы должны понимать. Да, это объем, потребляемый вами, я знаю, что коряво, не приходит в голову, тот язык, который вы воспринимаете и понимаете. Потому что если вы воспринимаете просто, вы не начнете его понимать. И мы это тоже с вами знаем, есть, к сожалению, и у нас с вами, мы видим репатрианты, которые 40 лет прожили в стране и не выучили язык. Потому что для них это набор звуков. И нужно понимать, что если вы живете не в России, то нужно учить язык страны. Иначе это заканчивается для детей полной абсолютной катастрофой.
2: То есть родители должны учить язык для того, чтобы их дети тоже знали?
5: Нет, родители, вот это тоже хороший вопрос. Если вы, так сказать, приехали в новую страну, сейчас я в целом говорю, да, то у вас займет определенное время выучить язык, и лучше, если вы будете говорить с ребенком на своем родном языке, потому что вы передаете ему свою картину мира. И это с одной стороны. С другой стороны, если вы говорите с ошибками, он эти ошибки исправляет, то это, так сказать, бьет по вашему авторитету. Да, он будет знать, что вы не знаете иврит, условно, да, условный вы, но вы рассказываете ему важные, интересные вещи, и вы рассказываете это бегло и интересно, а не спрашиваете у него и не пытаетесь догадаться, что означает это слово. Теперь... о чем нужно думать безусловно? Ребенок не должен расти в ситуации гетто. Если вы дома говорите по-русски, то мультики должны быть на иврите, я не знаю, вводить его в театр на иврите, пусть он слушает аудиокниги на иврите. То есть должен быть баланс. Вы должны понимать, что если вы бросите русскоговорящего ребенка в школу или в театр, в школу или в садик, и он не будет знать языка, то для него это страшная травма, и неизвестно, какие последствия у этой травмы будут. То есть нужно делать все, чтобы ребенок учил язык страны. И это в первую, как мне инспектору по русскому языку не больно это говорить, это в первую очередь, и это самое главное.
3: Насколько, на ваш взгляд, верно утверждение следующее? Ну, это как бы такой комплекс, но он, в общем, про одно. Вот раньше, когда мы приехали, не было никаких русских каналов, не было никакого интернета, не было всех этих Google-переводчиков, и поэтому все мы быстро и хорошо выучили
5: ойли.
3: Язык.
5: Ойли. Ойли.
3: А сейчас новые репатрианты могут навести...
5: Не, ну мы лучше были, конечно. Нет, ну посмотрите на Олег, посмотрите на нас с вами. Конечно, мы были лучше, моложе и красивее, чем любой, кто сегодня...
3: А вот сейчас новый репатриант может навести телефон на какой-то текст на иврите, пришедший ему не знаю откуда, перевести это, и ничего учить не надо. И поэтому люди плохо знают иврит.
5: Олег, я вам расскажу, тут никому не рассказывайте, а то меня выгонят с работы, так сказать, что первые 10 лет все записки в школу мой сын писал себе сам. Он сам переписывался с учителями, так сказать, от моего имени. Вот. И я не уверена...
3: Но общий посыл-то был ваш все равно.
5: Это история умалчивает. Поэтому, знаете, давайте не будем. И это было море слез и крови. И первые лекции я записывала русскими буквами на иврите. И масса людей, которые приехали, я до сих пор пишу с ошибками, масса, граница им нечем, но просто когда мне начинают говорить, что вот все, кто приехали в 90-е, такие прям молодцы ребята, вот, нет, я вижу сейчас очень многих коллег, учителей, которые учат иврит, которые выучили прекрасный иврит. Многие из них уже знают, пишут лучше, например, чем я, потому что я очень много лет писала на английском, все рабочие свои документы, и еще потому что ленивая, наверное. Вот, но нет, я думаю, что все разные, и те, кто молодые, выучат язык и выучат его быстрее, с пожилым будет тяжелее. Очень хорошо, что есть Google, очень хорошо, что есть интернет, очень хорошо, что эти люди могут черпать информацию из самых разных источников. Я не вижу в этом ничего плохого.
2: Я хочу вернуться к, вот, к истории, когда дети начинают там хватать или как-нибудь, ну, учить иврит, например, в своих учебных заведениях, и родители продолжают с ними говорить по-русски. Очень такая распространенная ситуация,
5: они
2: когда,
5: отвечают на иврите.
2: Когда начинают отвечать на иврите. Вот в данном случае это как бы удар по билингвизму, если...
5: Смотрите, вырастить билингва или трехязычного ребенка, полилингва, мультилингва, не знаю, это очень затратный проект. Это надо понимать. Это сложный, затратный проект. Если мы не говорим о вынужденном билингвизме, если мы говорим об осознанном подходе к этому процессу. Только так имеет смысл это делать. И если вы хотите, чтобы ребенок сохранил язык, то обычно, если это смешанная семья, то есть такой метод ОПОЛ, то есть один родитель, один язык, там папа говорит по-русски, мама говорит на иврите. Если это русскоязычная семья полностью, то рекомендуют систему «место и время», то есть дома мы говорим на русском, вне дома ты, пожалуйста, можешь говорить на иврите. Если к тебе приходят друзья, ты говоришь с ними на иврите, это абсолютно нормально. Но нужно обговорить правила игры. Нужно обговорить правила игры, и нужно тоже не доходить до фанатизма, потому что, например, психологи рассказывают о том, что ребенок приходит, хочет что-то рассказать родителям, ему больно, ему важно что-то рассказать, ему трудно это выразить на русском, а родители говорят, нет, у нас дома только русские. Вот этого быть, конечно, не должно, потому что если, прежде всего, благополучие ребенка, а уже потом билингвизм и так далее.
3: Но при этом все равно в билингвизм нужно вкладывать эмоции,
5: нужно,
3: в первую очередь, и время.
5: Время и деньги. Время и вообще в воспитание детей нужно вкладывать время и деньги. А если вы хотите чуть-чуть больше, то нужно вкладывать больше времени и больше денег. И тут даже я не знаю, чего больше, времени или денег, потому что сегодня это очень большой рынок. Да, еще, помимо всего прочего. То есть в Израиле мы начинаем преподавать русский с хатевы, то есть с 7 класса. А на самом деле преподавание русского больше всего ведется для маленьких за границей, для детей детсадовского возраста, младших классов и так далее. И здесь очень интересно, что Израиль, большинство школ, которые были открыты как раз в 90-е годы, разорились или находятся в очень плачевном состоянии. Очень мало
3: школы уже имеете в виду?
5: Выходного вечерний, такой, выходного дня, вот такой-то. Но у нас нет выходного дня, у нас вечерний. В Европе, в Америке выходного дня. Там они, многие из них выжили, не без труда, но выжили. У нас они потерпели, очень многие разорились. Кто-то выжил, но очень многие разорились. Сегодня еще есть рынок онлайн-услуг, да, и здесь тоже надо быть очень осторожным, потому что все, так сказать, огромное количество преподавателей, которые выехали, решили, что они могут преподавать билингвом, если они там преподавали русский язык и литературу, они были такими замечательными преподавателями, вот они будут просто продолжать. Нет, это другая специальность.
3: А вообще, как выглядит, раз уже тему затронули, сотрудничество, ну вот, структура, которую вы возглавляете, огромные, многотысячные, значит,
5: я не возглавляю никаких многотысячных, боже мой, нет, что бы.
3: С теми, кто приехал недавно, преподает русский, является каким-то записным филологом, работает над программами, как все это выглядит?
5: У нас есть курс повышения квалификации, и мы обязательно читаем лекции, проводим семинары, у нас есть практические занятия, на которых как раз мы акцентируем внимание на том, что, ребята, вот Как там было у Жванецкого? Забудьте школу как кошмарный сон, забудьте все, что вы делали там. Ну, по крайней мере, половину того, что вы делали там.
3: Почему?
5: Потому что, когда человек преподает, когда учитель преподает родной язык, то он фиксируется на рефлексии. То есть, когда вам говорят, я не знаю, предложение «мама пошла на работу», то вам объясняют, что «мама» — это предлежащее, а «пошла» — это сказуемое. Но для того, чтобы вам сказать «мама пошла на работу», вам не нужно знать, что это предлежащее и сказуемое. То есть, это называется рефлексия. Вы с ребенком обсуждаете то, что он практически уже знает. Ну да, вместе с этим происходит наращивание словарного запаса, меняются грамматические конструкции и так далее. Он учит новые грамматические конструкции. Изучение иностранного языка построено совершенно иначе. До 12 лет, возраст 12 лет он условный, это идет вместе с узнаванием мира, потом очень во многом у взрослых это идет через перевод, но это совершенно другой механизм. И поэтому мы оказались как бы на стыке для наших детей. Это не родной, не иностранный. Да? И поэтому методика, есть методика. Очень много работ написано на эту тему. В чем-то мы еще идем на ощупь. Что-то уже четко совершенно описано методистами, лингвистами. И вот, так сказать, мы учителей... стараемся направить в нужное русло, мы учим их работать именно с эритажниками.
2: Скажите, а вот то, что тот факт, что действительно вот дети с того момента, как они идут в школу, и до 12 лет, когда они приходят в хатеву, у них фактически нет русского языка, кроме как дома. Это, может быть, вот здесь, в этой консерватории, что-то подправить? Может быть, ввести русский язык в начальных школах?
5: Я за. Жаль, меня никто никогда не спрашивал, что я думаю по этому поводу, кроме вас. Но в этой консерватории что-то изменить могут только родители. Теперь мы начинаем в 7 классе. Вот сейчас мы закончили учебник, который рассчитан на то, что называется «False Beginners». Фальшивые начинашки, как перевести?
2: Да,
5: фальшивые начинающие.
2: Начинашки, да.
5: Да, фальшивые начинашки. А это как раз вот как раз для таких детей. И для тех у нас есть уже сейчас...
3: Но это местный, это местный учебник, местная.
5: Да, у нас все, так сказать, местное.
3: То есть предложение «включи мозган» там
5: Это немножко другая штука. Да, это сейчас мы тоже можем об этом... У нас там есть время? Нет, не знаю. Поговорить. Значит, это для фальшивых начинашек, и у нас сейчас появились с группы РКИ, русского как иностранного, в которой у нас самые разные дети. Немного таких групп, это в порядке эксперимента, но они есть. Есть дети, которые хотят учить русский язык, особенно если они живут в районах, где компактного проживания русскоязычных, в школе, где там 70-80% русскоязычных, очень многие из них хотят учить русский язык, и мы стараемся тоже дать им такую возможность. Это не очень легко, но здесь мы вообще просто первопроходцы, потому что русского как иностранного для ивритоязычных никогда не было. Детей для взрослых был много лет тут, так сказать, а для маленьких детей не было. И да, мы идем на ощупь, но это очень интересно. Всегда интересно быть первыми. И да, что вы хотели... А, про мозган. Да.
3: Мозган, так сказать, да, как да. образ. Да.
5: Значит, вот русский в Израиле, то, что называется этнодиалект. То есть, ну, ученые шутят, что диалект от языка отличается тем, что у языка есть армии и границы, но на самом деле есть более, так сказать, строгие критерии. Но вот русский в Израиле – это этнодиалект. Это нет никакого русского, так сказать, израильского русского. Это вот такой вариант. И мы примерно...
3: Нет израильского русского?
5: Вот это называется этнолект. Сегодня это очень модное слово. Это вот такой вариант, да. Нет, это не отдельный язык, это, конечно, вариант русского языка. И он есть в Германии свой у них, есть в Израиле свой. Ну, здесь понятно, почему. Потому
3: То
5: что
3: есть фраза «мой ребенок говорит на русите», это не обидно, это констатация факта.
5: Русит,
3: да?
5: Хибраш, очень много названий всяких, да. Мой ребенок говорит на русите. Ну, смотрите, на, не только ваш... Вот я сейчас сказала, смотрите, да? Если бы здесь находился кто-то из моих... Ну, на букв я не знаю, но даже кто-то из моих друзей из Москвы или Питера, мне бы сказали, ну, правда, ну. Это, конечно, влияние иврита. Или, например, недавно я на какой-то... на окне какой-то русскоязычной лавки видела кусочки Соломона по мифце. Значит, почему разрезали несчастного Соломона, и кто тот каннибал, который его разрезал? Вот. Или совершенно бесподобная вещь, там, пульки по 15 шекелей, да, то есть такая, такая смесь идиша, да. И вот, да, конечно, этого очень много. Ну, если я вас попрошу включить кондиционер, вы на меня посмотрите, так сказать, Марина, что выпендриваетесь, в общем-то. Конечно, мы скажем, и идем мы в Купат Хулим, да, и возмущаемся мы тем, что Пкида пьет кофе день и ночь, и таких вещей очень-очень много. Да, да, потому что язык это средство коммуникации, язык это никогда не цель. Язык – это средство коммуникации.
2: То есть можно себя не съедать за это, да, за вкрапление?
5: Ой, боже мой, Юля, у нас есть такое количество проблем и такое количество... Я считаю, что в этом...
3: Радиоведущих, Юля, это не касается, понимаешь?
5: Вы знаете, это тоже очень интересная история. Я недавно слышала, как Давид Шарп рассказывал, как его не взяли на радио Река.
2: Ух ты.
5: Потому что Кармон сказал, что с таким русским вообще ему там здесь не место. А вот, например, во время войны ивритский акцент стал, наоборот, неким знаком качества, что человек вполне уютно и хорошо себя чувствует в израильской системе, и, наверное, он знает, о чем он говорит. Если вы посмотрите на успех очень многих, так сказать, русских блогеров, то вы увидите, что те, кто, например, в 90-е кого бы сбросали гнилыми помидорами за то, что они не там ставят ударение, и звонят, они звонят, сегодня совершенно спокойно набирают многотысячные просмотры, и среди их зрителей, в том числе люди, которые прекрасно знают русский язык. Потому что, да, они, так сказать, да, вот это стало такое, это очень интересное, я думаю, для социолингвистов явление.
2: Скажите, ну мы говорим о детях очень много, но вы ведь преподаете в университете тоже.
5: Да.
2: Кто в университете?
5: Я как Брежнев затрудняюсь жить на одну зарплату.
2: Расскажите, кто в университете учит русский язык?
5: У меня есть группа начинающих. Это те, кто учит русский язык как иностранный, кто приходит, и мы с ними учим алфавит, и начинаем с самого начала. Меня зовут Марина, как вас зовут? Я живу в Тель-Авиве и так далее. Есть группа продолжающих, и есть группа эритажников. Группу эритажников я нежно люблю. Я всех люблю. Но группу эритажников я люблю особенно нежно. Там мы поем, там мы пляшем, там мы...
3: Группу кого, простите?
5: Эритажников. Это дети. Вот это как раз те, для кого русский язык наследный. Наследуемый. Эритажный. Heritage. Это наследие. Да, да.
3: Okay.
5: Вот. Они уже на русском называются эритажники. Их я очень люблю, это очень интересно, потому что они...
3: Марина, к микрофону.
5: К микрофону. Плохо быть маленькой. С ними очень интересно. С ними очень интересно, потому что, ну, я вижу, так сказать, своих детей в них. И они, например, мы читали не так давно отрывок из «12 стульев», и они сказали, ой, а теперь мы поняли, каким языком разговаривают наши родители, откуда все эти цитаты. Хотя им очень сложно понять, например, этот юмор. Да, вот как раз он... У нас три группы таких в университете.
3: А русский язык и имперское мышление. Вы очень хотели по этому поводу
5: поговорить. Вообще не хотела. Ну, просто меня уже так, так сказать, я уже устала на тему говорить. Россия была империей. И Россия была империей до недавнего времени. И у империи имперский язык.
3: В чем это проявляется? точки зрения как бы вас как лингвиста, оставим политические анализы в стороне.
4: С точки зрения лингвиста, наверное, не, чисто лингвистики здесь будет, здесь социолингвистика, но смотрите, все, что мы, так сказать, сегодня переделываем, все эти Прибалтика, которую нельзя говорить, а страны Балтии, а Средней Азии и так далее, про Украину, ну, даже нечего упоминать. Это язык, который подавил очень во многом языки имперских окраин. Была насильственная русификация. Эта насильственная русификация касалась не только национальных окраин, она касалась и местных диалектов. Язык — это во многом способ мышления. Но если мы возьмем литературу, то есть основные претензии, как вы можете преподавать Достоевского, если он был антисемитом, как вы можете преподавать Гоголя после того, что он написал в «Тарасе Бульбе», как вы можете, там, я не знаю, любить Бродского после и так далее. И мы можем с вами, так сказать, примерно до вечера все это перечислять. Проблема заключается в том, что точно таким же имперцем был Киплинг, и еще, так сказать, Бродский нервно курит в стороне. Если мы почитаем Киплинга, так сказать, что он писал, то же самое можно сказать там Конан Дойле, на котором, ну, лично я выросла. То же самое можно сказать, если мы будем говорить о французской литературе, так сказать, времен. Поэтому все эти претензии к русской литературе, что она националистическая, ксенофобская, имперская, да. Но я просто напоминаю, что, например, Эйнштейн сказал, что книги Достоевского дали ему для создания теории относительности больше, чем работы современных математиков. А одним из, на мой взгляд, самых интересных исследователей Достоевского был Стефан Цвейг. И то, что он написал на Достоевском, и так точно, как он написал, не написал никто. Они что, не знали, что он был антисемитом? Знал. Но их величие заключалось в том, что они смогли над этим подняться. Теперь, если... Достоевскому уже все равно... Достоевского я, кстати, не очень и люблю. Ну, ладно. Но, например, Гоголь, которого я многие годы просто не могла перечитывать после того, как мы изучали в школе Тараса Бульбу, и, если вы помните, там есть сцена еврейского погрома, я просто не могла. А потом так случилось, что я несколько лет преподавала русскую литературу в Тель-Авивском университете, мне пришлось все это перечитать. Но как-то нельзя преподавать, все-таки не читая. И я поняла, что это просто, ну, на мой взгляд, самый талантливый русский писатель, который когда-либо вообще писал.
3: Или украинский писатель.
2: Написал все-таки по-русски.
3: Я вас не тащу, это так замечание. Я даже

0: Шалом Алейхама значительно больше русского, чем еврейского. И Гоголь и Пушкин оказали на него, это любой литературовед, который, так сказать, исследовал его тексты, вам подтвердит, оказали на него значительно, но не меньшее влияние, чем как хасидские притчи. И Маршак русский поэт, и далее со всеми остановками, я бы скажу больше, Дина Рубина русский писатель. То есть она русский, она еврейка, израильтянка, но она русский писатель. Я не знаю, может, она на меня обидится за это, но я считаю, что только так.
1: Если мы в контексте имперского мышления, то, наверное, обидится.
0: Наверное, но я заранее прошу прощения. Да, писатель, безусловно, на мой взгляд, определяет язык.
2: Хорошо, а эта вот ситуация с русским языком, она осталась такой же, несмотря на то, что Россия перестала быть империей? Вы говорите, что, в общем, язык, он определяет мышление, да, как бы?
0: Ну, нет, язык, знаете, язык... Я сильно потеряла веру в воспитательную силу литературы. И как бы вот это из меня выветрилось вообще. Вот это вот нужные книги ты в детстве читал, это, конечно, очень романтично, но к делу имеет мало отношения. Я вообще не очень в это верю. Я считаю, что книги нужно читать, потому что книги помогают понять, книги учат эмпатии, книги помогают понять других. Это вообще то, что у современных молодых людей отсутствует. Ну, если присутствует, то очень в небольшой степени, если присутствует, скорее декларативно, а способность вот понять других, тех, кто думает иначе, тех, кто стоит на другой точке зрения, тех, кто...
1: Потому что читают мало.
0: И я не знаю, почему. Это к антропологам. Но когда меня спрашивают, зачем нужно читать, вот для этого нужно читать. Да? Для того, чтобы мир был более сложным, для того, чтобы понимать, что мир не плоский, не одномерный. Это, на мой взгляд, очень важно. Теперь вот все эти рассказы про страшный вред русской литературы, вот это, на мой взгляд, полная ерунда. То есть такой же, точно так же вредна любая другая, так сказать, имперская литература. А если мы посмотрим на Европе, давайте откажемся от европейской классики. Но давайте пойдем по пути, сейчас там из Марка Твена что-то вырезают. Но это полная чушь. Это полная чушь, это глупо. Нужно объяснять детям, что да, раньше думали, раньше люди верили ошибочно, иначе во многое. Считали какие-то вещи правильными, а сегодня мы считаем их неправильными. А может быть, сегодня то, во что мы так свято верим, через 30 лет будут считать неправильными. Так что, мы сотрем полностью этот пласт культуры? Но это уже вообще какое-то хунвибизмство. Вот. Поэтому все эти разговоры о, так сказать, имперской русской культуре, нет, я не поддерживаю. Я считаю, что это, так сказать, то, что мы называем культурой, нужно рассматривать всегда в контексте. Будь то русская, там, французская или немецкая культура, без контекста рассматривать ничего нельзя. И вопрос не столько в том, что мы преподаем, а вопрос в том, как мы преподаем. Но Пушкина и Гоголя мы практически не преподаем, поэтому для израильской школы это не сильно.
1: Писатели.
0: Да, значит, у нас есть отдельная программа.
1: Кибитка куда-то там чего-то несется.
0: Несется. Значит, у нас... Есть отдельная программа для тех, экзамен состоит из устной и письменной части. В устной части есть литература. Литература для тех, кто приехал и находится до 4 лет в стране, это, так сказать, одна программа, а для вот эритажников она другая. И там нужно выбрать на усмотрение, у нас очень большой список, в котором очень много современных писателей. И есть сегодня потрясающая детская подростковая литература на русском языке, не обязательно совершенно написанная на территории Российской Федерации, хотя и там есть замечательные писатели. У нас есть сейчас новая соотечественница, потрясающий детский писатель, классика, я считаю, Женя Пастернак, которая вместе с Андреем Жвалевским пишет потрясающие совершенно детские книги. Если у вас есть дети, немедленно пойдите купите Женины книги. Она совершенно потрясающая. Есть очень много авторов современных, Нина Дашевская, которая живет в Москве, есть Мария Вершацкая, которая живет в Канаде, она из Беларуси, есть Нарине Абгарян, которая пишет об Армении, живет в Германии. И мы стараемся, чтобы в нашу программу входили эти авторы.
2: Потому что просто это более понятный язык.
0: Конечно, потому что это... Потому что

0: Я думаю, наша задача приучить детей читать. Это вообще очень сложно. Приучить детей читать, я вам скажу, более общее взаимодействовать, то есть научить понимать текст. То есть было исследование, которое ученые, которые его проводили, утверждали, что, например, дети очень многие затрудняются решить задачи по математике, потому что они не в состоянии прочитать и понять условия. То есть вот то, что мы перешли полностью на картинки, отучило определенную часть детей воспринимать, понимать текст. И поэтому вот эта работа с текстом – это то, на что мы, так сказать, обращаем самое большое внимание. И да, текст, в том числе и с текстом художественной литературы. И да, конечно, потому что если вы возьмете, например, Денискины рассказы, то мама там будет на кухне, да, а папа будет читать газету, и это уже не в полной мере отражает все-таки то, что видят нормальные израильские дети в своей семье. И таких вещей там будет очень много. Или вы увидите какие-то модели общения с ребенком, которые абсолютно, которые современные дети...
1: Папа достал ремень, да?
0: Нет, ну ремень у Драгунского никто не достает, но, например, там ребенок занимает третье место, и папа его позорит, а там третье место это было последнее, да, и папа его позорит, что вот тот черт занял не первое. Но это никак не соотносится ни с какими правилами современной западной педагогики. Вот такое достигаторство, но все-таки в такой форме для таких детей не приветствуется. А эти книжки, и вот Жвалевский, Пастернак, и Дашевская, они очень современные, они пишут о самых разных детях, они пишут о нейроотличных детях, они пишут о том, какой должна быть школа. Потрясающая моя любимая книжка у Пастернака и Жвалевского «Это время всегда хорошее», которая такая фантастика, которая в двух временах происходит. И очень много, абсолютно не нужно, так сказать, читать с детьми Тараса Бульбу и стоять над ними с ремнем, чтобы они как-то, так сказать, продирались через эти тексты. Если они потом захотят там прочитать, ну, не Тараса Бульбу, а «Ревизоры», или, например, «Нос», или «Петербургские повести», что, на мой взгляд, совершенно потрясающая литература, ну, прекрасно, а не захотят, ну, значит, не захотят.
2: Мультфильм посмотрят, «Нос», в конце
0: концов. Слушайте, потрясающий нарштейнский фильм. Потрясающий. Да, просто потрясающий. Я его пересматриваю. Да?
1: В этом смысле это у нас, правда, совсем мало времени осталось, но, тем не менее, преимущество переводной литературы в том, что периодически делают новые переводы, и, в общем, и как бы язык немножко меняется, подстраивается под следующее поколение. А тут вот поди действительно почитай что-нибудь, что написано там 100 лет или даже 50 лет назад на русском языке. То есть и так-то это... Херитажный язык.
0: Ну, не читайте. Читайте то, что написано вчера. Читайте то, что будет написано завтра. А они, может быть, через какое-то время сами прочитают то, что... Это тоже очень интересно. Я читала с детьми с военной Алией. Я читала Дубровского. Я еще, у меня есть несколько часов в замечательной школе имени Иоанна Жаботинского. Я считаю, что инспектор не должен уходить из школы. Он должен видеть живых детей, а не слышать, как ему о них рассказывают. Ну вот я не знаю, сколько я продержусь так. Но у меня был класс военная Алия, и мы с ними читали Дубровского. Вы не представляете себе, как замечательно пошло. Значительно лучше, чем... Я сама была поражена. Вот есть, видимо, какая-то магия таланта. Но с детьми, рожденными в Израиле, я бы, наверное, не стала начинать с Дубровского. А, не знаю, какие-нибудь современные рассказы с удовольствием, почему нет?
1: Да. Марина, буквально осталась минута до конца программы. Скажите, вы когда приехали сюда со своей специальностью, так сказать, преподавателя русского языка, вы вообще представляли себе,
0: Мой бывший одноклассник, так сказать, глядя на меня, жалостливо сказал, что с такой специальностью в эмиграции обычно умирают. Но, как вы видите, я вполне жива и даже упитана больше, чем хотелось бы. Поэтому я думаю, что... нет ни бога и ни дьявола, есть всемирная случайность. Я думаю, что это очень во многом везение, и я очень люблю то, что я делаю. Я думаю, что это во многом мне помогло.
1: Доктор Марина Низник, государственный инспектор по русскому языку, Министерство просвещения, преподаватель Тель-Авивского университета. Спасибо большое.
0: Огромное спасибо вам.
2: Спасибо большое. Вторая часть программы «Доброе утро, Израиль» подходит к концу. Дрожь Ротшин за пультом, продюсер Елена Черкасова.
1: Спасибо, Олег Лоц.
2: Спасибо, Юлия Тодекс.
1: Смотрите наш YouTube. Всем хорошего дня, счастливо.

Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Блинчики с пылу с жару для фарширования или с творогом 22 шекеля за две пачки. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Конфеты «Трюфель» только 19,90 за полкило. Чизкейк «Брон» 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане.

0: В Иерусалиме полдень. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. У микрофона Семен Каплан. Контакты между Соединенными Штатами и Ираном. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» публикует проект рамочного соглашения, которое, как утверждается, согласовано сторонами и ожидает окончательного утверждения. Обозреватель КАН Омер Шахар передает, что речь идет о промежуточном соглашении, которое завершает войну, но не затрагивает ядерную проблему. Вот некоторые из его пунктов. Всеобщее прекращение огня на всех фронтах, взаимное обязательство не атаковать военные, гражданские или экономические инфраструктурные объекты, а также невмешательство во внутренние дела государств. Это означает отказ США от попыток свержения режима в Тегеране и запрет для Ирана на вмешательство в дела других стран посредством подконтрольных ему организаций. В соглашение также включены обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе, Персидском заливе и Аравийском море, постепенная отмена американских санкций и начало переговоров по оставшимся спорным вопросам в течение 7 дней. Палестинский представитель в ООН Рияд Мансур снял свою кандидатуру на пост заместителя председателя Генеральной Ассамблеи из-за жесткого давления со стороны Соединенных Штатов на палестинскую автономию. Его место займет посол Ливана. Палестинская делегация объявила об отказе Мансура от выдвижения на эту должность в ближайшие 2 года. Это указывает на то, что палестинская сторона, возможно, рассчитывает дождаться окончания президентского срока Дональда Трампа. Мансур ранее неоднократно обвинял Израиль в геноциде, и его назначение на столь высокий пост в ООН усилит напряженность в регионе, а также нанесет ущерб мирному плану президента Трампа по сектору Газа. Американская сторона предупредила, что данное назначение ухудшит отношения с палестинской автономией и пригрозила аннулировать въездные визы в США для членов палестинской делегации при ООН. Газета «Нью-Йорк Таймс» настаивает на достоверности авторской колонки, в которой были представлены свидетельства предполагаемых сексуальных насильственных действий со стороны израильтян, включая тюремных надзирателей в отношении палестинских жителей Иудеи и Самарии. Вследствие общественного резонанса, вызванного этой публикацией и утверждения о том, что статья представляет собой кровавый навет, редакция газеты выпустила редкое разъяснение. В заявлении указано, что в публикации не обнаружено ошибок, а факт нахождения человека под арестом или в заключении не лишает его слова достоверности. Корреспондент КАН Итамар Вишенко отмечает, что автор колонки Николас Кристоф привел, среди прочего, показания палестинского задержанного, утверждавшего, что он подвергся насилию с использованием служебной собаки при попустительстве кинолога. В «Нью-Йорк Таймс» заявляют, что опубликованные свидетельства прошли строгую проверку фактов. Польша запретит въезд в страну министру Бен-Гвиру из-за опубликованного им видеоролика с задержанными участниками флотилии, направлявшейся в сектор Газа. В заявлении, опубликованном ночью Министерством иностранных дел в Варшаве, говорится, что вчера в ведомство был вызван посол Израиля, которому передали официальное требование к израильским властям расследовать обстоятельства унижения задержанных, осудить виновных и принести извинения. Корреспондент КАН Дов Гиляр отмечает, что в середине следующего месяца министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят предложение о введении санкций против министра Бен-Гвира, включая экономические ограничения и запрет на въезд на территорию ЕС. По оценкам, на этот раз по данному вопросу может быть достигнут консенсус. Прогноз погоды. Сегодня столбики термометров поднимаются вверх, однако температура воздуха по-прежнему остается ниже среднесезонной. Утром на севере и вдоль Средиземноморского побережья возможен легкий дождь. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит сегодня 23 градуса, в Тель-Авиве будет 24, в Аждоде 25, а в Бершеве 28. В Эйлате воздух прогреется до 33 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 23 градуса, ветер северо-западный до 20 км в час, высота волн от 40 до 140 сантиметров. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЕКА в 15 часов. Доброго дня. Шалом Миерушалаим.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас. Канрека поздравляет вас с праздником Шавуот. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская, и мы готовы предложить вам очередное музыкальное путешествие. Сегодня это израильская музыка. Ну, постараюсь вас чем-то удивить, с чем-то вновь мы встречаемся, с чем-то любимым. Израильская музыка в эфире радио Кан Река. Мы начинаем с группы «Типекс».

Apex. Именно эта группа открыла наш эфир. Возможно, мы успеем к ней вернуться. Группа, которую я обожаю. Эта группа не существует в природе уже давно, но иногда они собираются, чтобы показать себя, свои голоса, свою силу и то, как их любит Израиль. А их очень любит Израиль. Они существовали всего года три, в конце 70-х. Этот был настоящий улей талантов. Собственно, именно ульем они себя и назвали «Каверет».

Удивительный Улей, одна из самых известных израильских рок-групп, и состав ее, собственно, это гордость Израиля. Дани Сандерсон, Гиди Гоф, Ицхак Черчилль Клептер, Алон Али Арчик, Эфраим Шамир, Мейер Пуги Феникштейн и Йони Рехтер. Судите сами, если вы любите и знаете израильскую музыку, каждое имя более чем кричит о себе. У каждого своя дорога удалась, каждый сделал карьеру и стал потрясающим музыкантом не только в 70-х или 80-х, но и сейчас. Следующее имя, любимое, Арик Эйнштейн. С песней, которую мы с вами знаем по одной из песен в исполнении Адриано Челентано.

Арик Эйнштейн. Следующая песня хорошо нам знакома в исполнении Рами Кленштейна и Риты. У песни есть свой автор. Написал он песню эту, будучи совсем еще молодым человеком, и написал ее этот человек на испанском языке, родном для него. Назвал он эту песню «Como la Luna». В Израиле эта песня приобрела новое звучание. Вы ее сейчас услышите. Автор ее Шломо Идов, он же исполняет.

Песня, которую, если вы случайно не узнали, в Израиле любят, знают под другим названием «Ровкахоль Амок». Еще один замечательный музыкальный подарок, на мой взгляд, сделали в свое время Шломо Арци и Шалом Ханух в совместном их концерте в Кесарии.

Вот такая маленькая капелька от всего того, что подарили в Кейсарии два замечательных музыканта. Думаю, что мы сегодня еще успеем услышать еще кое-что в их общем исполнении, потому что пели они общие их песни, а не только принадлежащие каждому из них. Следующая, одна из многих из репертуара Ярдены Арази.

И это и многие другие песни из так называемого румынского двойного альбома Эрдена Арази. Аранжировки ко многим песням делал Мати Каспи, и его голос пришло время услышать.

Вы слушаете радио Канрека, с вами Таня Барская. Мы продолжаем слушать голоса. Израильская музыка очень богата, очень интересна. И так много талантливых музыкантов. Одного из них я уже сегодня вспоминала в группе Каверет. Это Дани Сандерсон. Кроме песен серьезных, у него есть достаточное количество шутливых.

Что я могу противопоставить мужским голосам? В 70-е годы, когда в процессе процветания израильской песни, у которой, как мне кажется, нет дня без строчки, была такая звездная группа, женское трио «Шоколад Мента Мастик». В ее составе была в первую очередь Ярдена Арази, Лейла Патин и Рути Хольцман. Самое известное по сей день имя – это, конечно, Ярдена Арази, а мы слушаем одну из песен в исполнении того самого трио. «Шоколад Мента Мастик».

Если вас интересует, почему это трио женское получило такое необычное название, ответ есть. Просто по цвету волос каждой участницы: шатенка, рыжеватая и блондинка. Вот как раз Ярдена Арази была шатенка, она же шоколад. Ну, а все остальное сами можете догадаться и проверить в интернете. А вот что касается самого трио, они были очень активны с 72 по 78 год примерно, остались популярными в общем и потом, их песни продолжают слушать даже спустя десятилетия, и в числе песен, которые прославили этих певиц, та, что вы слышали сейчас, они выступали с этой именно песней в 1976 году на конкурсе Евровидения, представляя нашу страну, и в Голландии, и заняли там 6-е место, между прочим. Кстати, не так часто наша страна после выигрышных 3 раз на Евровидении для нас же достигали настолько высоких строчек, к сожалению. Ну, а в числе песен, которые прославили это трио, была еще одна, которая осталась одной из любимых в Израиле. Вместе с ее автором и исполнителем, вместе с этой группой тогда пел Мати Каспи. Ну, ах. Ну, тот самый, который с потопом.

Мати Каспий, шоколад Мента Мастик. Следующее тоже трио, кстати, давно не существующее, ну, хотя бы потому, что одного из зачинщиков просто, к сожалению, уже нет в этом мире. Бенни Амдурский, Исраэль Гурион и Джози Кац в свое время составили потрясающее трио, которое назвали «Готов, хара, уанаара». «Плохой, хороший и девушка». Одна из их песен –

Атовара Уанарам, Babyface. Следующая песня, хочу успеть обязательно ее вам дать услышать. Это песня из кинофильма, израильская кинокомедия Эфраима Кишона. Вышла она на экран в 1971 году. Сами можете представить, сколько лет уже после выхода в свет этого фильма. Тем не менее, фильм очень любят в Израиле, равно как и музыкальную тему. Этот фильм стал лауреатом «Золотого глобуса» и даже номинантом на «Оскар» в качестве лучшего фильма на иностранном языке. Ну и композитором, который написала волшебную музыку к волшебной песне, это стала Нурит Хирш, которая благодаря этому тексту Эуда Манора и музыке Нурит Хирш появилась вот эта самая песня, кинофильм, который назывался «Полицейский Азулай» Ошик Леви.

0: В Иерусалиме 15 часов. Шаббат шалом, хах самеах. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио подтвердил сегодня утром информацию об определенном прогрессе в контактах с Ираном. Вместе с тем отмечается, что он высказывался на эту тему достаточно осторожно. Рубио, в частности, сказал: «Достигнуто некоторое продвижение. Я не хочу преувеличивать, но есть некая положительная динамика, и этот факт можно назвать позитивным. При этом основополагающим отправным моментом следует признать то, что Иран не может быть обладателем ядерного оружия», подчеркнул Марко Рубио в кулуарах форума министров иностранных дел, который проходит в Швеции. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Итамар Вишенко. Американская газета Wall Street Journal сообщает, что руководство Ирана сумело путем мошеннических махинаций отмыть громадные финансовые средства через крупнейшую мировую криптобиржу Binance. Эти вырученные деньги Тегеран использовал для финансирования деятельности Корпуса Стражи Исламской Революции, а также таких группировок, как Хамас и ливанская шиитская Хизбалла. Корреспондент корпорации КАН Итамар Вишенко передает, что режим Аятолл сумел выручить таким образом миллиарды долларов, полученных им в результате нефтепродаж. Соответствующие операции в обход официальных инстанций мировой криптобиржи осуществлялись посредством различных подставных компаний. Руководство криптобиржи было поставлено в известность о неких подозрительных финансовых операциях, однако оно проигнорировало данную информацию, и такие операции осуществлялись вплоть до текущего месяца. Руководство Ирана некоторое время тому назад сообщило о том, что не менее 35 судов прошли за последние сутки через Ормузский пролив при согласовании с Корпусом Стражей Исламской Революции Ирана. Иранское информационно-новостное агентство «Тасним» указывает, что речь идет в основном о нефтеналивных танкерах и о торговых либо грузовых судах. Действия Цагаля в Ливане. Как отмечается, силы Цагаля ликвидировали вчера в Южном Ливане 5 террористов Хизбаллы, входивших в командный состав данной группировки. Было замечено, что они приблизились к передней линии обороны, и по ним был нанесен удар с воздуха. Атаке подверглось то здание, в котором пытались укрыться боевики Хизбаллы. Армейская пресс-служба указала, что за последние сутки были уничтожены и другие террористы Хизбаллы, а также склады с боеприпасами и другие объекты инфраструктуры этой шиитской ливанской организации. К другим темам. В результате дорожно-транспортного происшествия на 9-м шоссе возле Бака Аль-Гарбия тяжелые травмы получила женщина 60 лет. Еще 2 человека получили травмы от средней степени тяжести до легких. Все пострадавшие были доставлены в больницу Гилель-Яфе в Хадере. Авария произошла вследствие столкновения 2 транспортных средств. Неподалеку Анмаджиль-Крум, рядом с Кармиэлем, в результате другого ДТП тяжелые травмы получил 9-летний ребенок, который ехал на электрическом велосипеде. Он был доставлен в медицинский центр в Нагарии. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое повышение температуры, однако по-прежнему прохладнее обычного для этого времени года. Завтра дальнейшее потепление. В Иерусалиме сегодня днем 23 градуса, в Тель-Авиве 24, в Хайфе 23, в Галилее 22, в Бершеве 28 и в Эйлате сегодня днем 33 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей – слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго, шаббат шалом, вехаг самеах, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Канрека поздравляет вас с праздником Шавуот. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

нечего пить. Но поезд идет, бутыль опустела, и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон. Один говорил, наша жизнь — это поезд, другой говорил, перрон. Один утверждал, на пути нашем чисто, другой возражал, не до жиру.

Второй отвечал: не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал: куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проехал.

У дверей в заведенье народа скопление, топтание и пара. Но народа скопление не имеет значения за дверями швейцара. Неприступен и важен, стоит он на страже боевым кораблем. Ничего он не знает и меня пропускает, лишь погоня за длинным рублем. И в его поведении говорит снисхождение. А я сегодня один, я человек-невидимка, я сажусь в уголок и сижу словно в ложе, и очень похоже, что сейчас будет третий звонок, и мое отчуждение назовем наблюдением.

остатки, веселящие действия вина и их поведение назовем опьянением. Вот за столиком дама на даме панама, под ней томный взгляд. Но панама упрямо и клюет на панаму, уже 28-й кандидат, и ее состояние назовем ожиданием.

суп продолжает тянуть режиссер, только крашеный свет, только дым сигарет у двери в туалет. Меня нет, я за тысячу лет, я давно дал обед никогда не являться в такой ситуации.

0: Спасибо.
1: Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.
2: Я забыла о бурях и о громе,

превратится в водорек, снег станет облаком седым, дым станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям вам. Спасибо.

Давайте делать паузы в словах, произнося и умолкая снова, чтоб лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах, давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверной дорогой. Давайте делать паузы в пути, давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи, и из-за них не слышно никому своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину, и мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга, как думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на коне, как верили, что главное придет. Себя считали кем-то из немногих и ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Но век уже как будто на исходе, и скоро без сомнения пройдет, а с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет, и вряд ли что-нибудь произойдет.

Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю ж

Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов,

0: В Иерусалиме 16 часов. Шаббат шалом, хаг самеах. В эфире выпуск новостей радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Около часа тому назад поступили сообщения о том, что на севере страны, в населенном пункте Штула, прозвучали сигналы воздушной тревоги в связи с проникновением вражеского беспилотника. Сведений о пострадавших не поступало. Перед этим сигналы тревоги были задействованы в районе поселка Зарит. Позже выяснилось, что тревога оказалась ложной. Члены фракции Хизбаллы в парламенте в Бейруте резко отреагировали на решение американской администрации ввести санкции в отношении ряда руководителей политического крыла Хизбаллы, а также шиитского движения «Амаль». Они указали, что парламентарии Хизбаллы и «Амаль» являются законными представителями шиитского населения Ливана, которые стоят на страже интересов всего ливанского народа. «На нас не подействуют никакие американские угрозы. Мы останемся верными нашим святым принципам, которые сводятся в том числе и к тому, что мы обязаны освободить всю нашу землю от оккупантов, и мы продолжим прилагать все наши усилия для достижения поставленных целей», подчеркивается в заявлении парламентариев от Хизбаллы. Кроме того, парламентарии, представляющие в парламенте Бейрута Хизбаллу, выразили возмущение введением американцами санкций и в отношении иранского посла, который до сих пор находится в здании посольства Тегерана в Бейруте. Плюс к тому, они подвергли критике и введение администрации Дональда Трампа санкций против офицеров сил безопасности Ливана, которые также являются членами Хизбаллы. По их словам, это грубое нарушение ливанского суверенитета и попытка причинить ущерб обороноспособности Ливана. Об этом сообщает корреспондент КАН Омер Шахар. Источники в секторе Газа сообщают о том, что огнем солдат Цахаля к западу от Рафиаха на юге сектора был убит один палестинец. Кроме того, отмечается, что летательный аппарат, запущенный Цахалем, атаковал транспортное средство к северу от города Газа. В результате два человека получили ранения. Минувшей ночью, как на севере, так и на юге сектора, Цахаль уничтожил двоих террористов, которые пересекли желтую линию и таким образом создали реальную угрозу для жизни солдат. Между тем, генеральный директор, созданного президентом Трампом Совета мира Николай Младенов, заявил, что прекращение огня в Газе не носит, как он выразился, всеобъемлющий характер, и каждый день наблюдаются нарушения соглашения. Вместе с тем он подчеркнул, что в целом оно все-таки соблюдается. Младенов также указал на необходимость создания в Газе правительства технократов, которое возьмет под свой контроль власть в течение переходного периода. И речь идет о передаче власти в руки палестинской администрации. Плюс к тому, Младенов отметил, что необходимо добиться такого соглашения между Израилем и Хамасом, какое будет подразумевать разоружение Хамаса и создание новых силовых структур. Об этом Младенов сказал на форуме по вопросам безопасности, который проходит в Праге. Генеральный директор Совета мира также заявил, что ошибкой со стороны Израиля является попытка максимально сузить пространство для проживания палестинцев в секторе Газа. Об этом сообщают корреспонденты КАН Юваль Инбар, Итамар Вишенко и Лиран Агарони. Как мы уже передавали ранее, американская газета Wall Street Journal сообщает, что руководство Ирана сумело путем мошеннических махинаций отмыть громадные финансовые средства через крупнейшую мировую криптобиржу Binance. Эти вырученные деньги Тегеран использовал для финансирования деятельности Корпуса Стражи Исламской Революции, а также таких группировок, как Хамас и ливанская шиитская Хизбалла. Корреспондент КАН Тамара Вишенко передает, что режим Аятолл сумел выручить таким образом миллиарды долларов, полученных им в результате нефтепродаж. Соответствующие операции в обход официальных инстанций мировой криптобиржи осуществлялись посредством различных подставных компаний. Руководство криптобиржи было поставлено в известность о неких подозрительных финансовых операциях, однако оно проигнорировало данную информацию, и такие операции осуществлялись вплоть до текущего месяца. И о погоде. Завтра небольшое потепление, однако по-прежнему будет прохладнее обычного для этого времени года. В воскресенье небольшое понижение температуры, в понедельник без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 26 градусов, в Тель-Авиве 24, в Хайфе и в Галилее 23, в Бершеве 28 и в Эйлате завтра днем ожидается 33 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Вехаг самеах. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Канрека поздравляет вас с праздником Шавуот.
2: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире второй час программы «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Ко мне присоединяется в этом часе мой коллега Олег Лоц. Олег, привет.
3: Привет, Юля.
2: И у нас...
3: Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
2: Да, и у нас в гостях военный обозреватель Давид Шарп. Давид, доброе утро.
4: Доброе утро, господин.
3: Спасибо. Спасибо, что до нас добрались.
2: Я напоминаю, что то, что вы сейчас слышите в прямом эфире, мы также записываем на видео, затем выкладываем на наш канал в YouTube. Заходите на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите все, что мы там уже назаписали. И в том числе и сегодняшнее видео тоже там появится в течение нескольких часов. Давид, мы сегодня обсудим разные аспекты в современной войны, но я хочу начать, может быть, с того, что Израиль за все годы существования, так, в общем, складывается впечатление, всегда стремился предотвращать войны, но если они были неизбежны, то быстро их заканчивать, выигрывать с минимальными, как бы, потерями. Для себя что-то изменилось у нас в этом подходе за последние годы?
4: Изменилось очень многое. В свое время Давид Бен-Гурион разработал и, в общем-то, расписал то, что можно назвать доктриной или стратегией Израиля. Это был примерно 53-й год, и даже точно. И, так вот, по объективным причинам присутствовал пункт, в котором говорилось, что у Израиля нет территориальной глубины, Израиль малонаселенная страна, и потому мы не можем себе позволить воевать, чтобы война была на израильской территории. Соответственно, частью этой доктрины, там можно многие пункты так или иначе расписывать, было желание, во-первых, в принципе предотвратить войну, во-вторых, действовать на чужой территории, действовать с целью разгромить противника и тем самым себя обезопасить на чужой территории, желательно быстро и ни в коем случае не допускать войны на собственной израильской территории. Быстрая победа, как я уже сказал, проблема в том, что времена меняются, иногда становится сложнее побеждать, а иногда меняются уже, собственно, и наши подходы. Если мы говорим о последних годах, последних 20 с чем-то годах, то в итоге израильская доктрина де-факто выглядела следующим образом. В лучшем случае мы наносим первый удар по противнику, но удар не подразумевает его разгрома, наступления, физического наступления и так далее. Это огневой удар. Ждем ответа. Получаем ответ, дальше вступаем с противником в условную перестрелку, однако, опираясь на некие наши преимущества, наносим ему более серьезный урон, чем он нам, и далее приходим к некому соглашению. То есть, нечто подобное мы видели в раундах с Хамасом, и по большому счету война 2006 года с Хизбаллой выглядела так же. Никто это не расписал, как Бен-Гурион официально, но де-факто это было то, чем по большому счету руководствовались. То есть, вот этот вот принцип разгромить противника и опора на наземное наступление, этот принцип, от этого принципа очень и очень далеко отошли. И в свое время, ныне будущий, по всей видимости, глава Моссада Роман Гофман в своем известном выступлении перед командованием вооруженными силами укорял начальника генштаба Гади Айзенкота, не его лично, а скорее как систему, что вы не даете нам, вы не используете нас, сухопутные силы, вы не верите в нас, и мы тем самым, это уже я от себя добавляю, деградируем, мы разучились воевать и так далее, и так далее. В общем, доктрина доктриной, но многие вещи на практике менялись, и по большому счету все упирается в то, как то или иное правительство в смычке с армией и с военным командованием думают и считают целесообразным на данный момент сегодня после 7 октября кое-что и довольно многое изменилось в сторону, в том числе, той самой доктрины, о которой говорил Давид Бен-Гурион. Естественно, нельзя забывать, в сравнении с 50-ми годами произошли кое-какие изменения, а именно противник может угрожать Израилю ядерным оружием, и появилось ракетное вооружение, то, что не было серьезным фактором, и, соответственно, доктрина и стратегия учитывает и эти угрозы.
5: Но есть необходимость все это прописать? Или все равно любой прописанный текст у нас умеют повернуть в нужную сторону и руководствоваться сиюминутными, да, подчас решениями?
4: Да? Сиюминутными, которые кажутся правильными тем, кто принимает решение. Честно говоря, можно, конечно, прописать, чтобы все помнили. То есть прописать какие-то верные принципы, чтобы те, кто принимают решения, ну, скажем так, чтобы это их, может быть, останавливало. Но на самом деле, в итоге, если те, кто принимают решения, посчитают это нецелесообразным, действовать так, как кто-то прописал, значит, они не примут этого решения. В конце концов, речь не идет о каком-то, какой-то аксиоме, от которой нельзя отступиться. Но все же, на мой взгляд, некие базисные важные принципы желательно иметь перед глазами, потому что есть даже такой парадокс. Многие в Израиле считают, что вообще никакой доктрины в принципе не существует. И это плохо.
5: Давид, давайте вы сядьте чуть ближе к микрофону. Вот, там, звукооператор нам показывает, что можно расстояние уменьшить. Но смотрите, давайте так, где учатся израильские офицеры? И когда они учатся, рассказывают ли им там про те или иные доктрины?
4: Да, конечно, им рассказывают про те или иные доктрины, в общем-то, базисные вещи они слышат, и в том числе о том, о чем я говорил, о Бен-Гурионе. Учатся израильские офицеры, вкратце, можно сказать следующее. В Израиле принят отличный принцип от, например, советского. Израильские офицеры учатся поэтапно по мере своей карьеры. То есть, если человек не делает военной карьеры, как во многих странах человек идет в армию, и далее пытается стать офицером с тем, чтобы сделать военную карьеру. В Израиле большинство офицеров уходят на раннем этапе в гражданскую жизнь. Это такая особенность народной армии. Соответственно, человека, который прослужит всего 2 года командиром взвода и замом командира роты, нет причин несколько лет учить в военном училище. Этот человек заканчивает ту самую, назовем это, офицерское училище и получает примерно те знания, не всегда, правда, должным образом, это уже отдельный разговор, но теоретически, которые необходимы для того, чтобы командовать взводом и чувствовать себя уверенно в этом качестве. А вот далее, если он делает карьеру, то после офицерских курсов, которые подразумевают командиры взводов, есть, например, сегодня для боевых частей колледж, тактический колледж, где перспективные командиры роты получают и первую степень академическую, и дополнительное военное образование. Подполковникам и командирам батальона занять должность, эквивалентную командиру батальона, можно закончив только командно-штабной колледж. То есть ты, может быть, пропустил ту тактическую академию, но командно-штабной колледж, чтобы быть подполковником и комбатом, ты должен закончить, и параллельно получается еще и первая степень академическая. Это уже обязательно. Ну а дальше есть еще одна обязательная ступень, это уже для получения звания бригадного генерала, первого генеральского звания. Израильское учебное заведение, это Академия национальной безопасности, которая параллельно дает вторую степень Хайфского университета. Ну или особо перспективных, или особо блатных, в хорошем смысле, могут послать в иностранное учебное заведение. Например, американский аналог такого рода. Но отдельно это летные курсы и курсы летной академии, как это сегодня. Там и первая степень параллельно, и, собственно, обучение на специальность боевого летчика. То же самое можно сказать с офицерами флота.
5: Британская военная академия, не знаю, не помню, как точно она называется, и пару лет назад, и, по-моему, или даже уже в этом году была публикация о том, что израильтян туда перестали брать по неким, так сказать, политическим причинам. Это верно? Есть какой-то от этого армейский ущерб? Вообще, какое количество израильтян там учатся? Или все это по принципу одного из Иордании, одного из Израиля, одного из Саудовской Аравии?
4: Есть, например, Сандхёрст, это такая довольно известная английская академия, но, кстати говоря, британская это не академия, например, в понимании советском, когда академия генштаба это специальное учебное заведение для старших офицеров, то есть это более для начальных. Я, честно говоря, не в курсе, вы меня застали врасплох, чтобы насчет прямо сейчас, допускают ли туда израильтян, честно говоря, я бы удивился, если нет, но в любом случае мало израильтян на уровне младших офицеров учатся в иностранных учебных заведениях, то есть вот мало офицеров, это скорее обмен опытом и единичные такие случаи, кое-какие, кстати, израильские военачальники, например, и будущие начальники генштаба проходили курс рейнджеров в американской армии. Больше, когда посылают вот уже высокопоставленного офицера на что-то следующего ранга, не как Академия Сандхёрст, где, например, иорданский король обычно, члены иорданской семьи учатся, но у меня есть знакомый, который закончил ее еще в 80-е годы, будучи, был послан туда старшим лейтенантом-танкистом.
2: В результате есть, так сказать, определенная доктрина, она может быть написана или не написана, но тем не менее она существует, есть, так сказать, понимание того, как должна вестись война сегодня в эти моменты, как в результате принимаются решения, как, что происходит? Армия приходит с готовым планом, что мы должны сделать так-то и так-то, и с вариантами, и, в общем, кабинет, премьер-министр в результате выбирает вариант.
4: Это, во-первых, зависит от типа угрозы, о какой угрозе идет речь. Например, если одно дело иранская ядерная программа, это совершенно один подход, борьба с палестинским террором в Иудее и Самарии, это совершенно другое. Есть, конечно же, разные уровни. Уровни, ну, скажем так, серьезной операции за рубежом, безусловно, в итоге должны получить одобрение узкого кабинета, после того, как те или иные предложения формирует генеральный штаб, далее министр обороны и, собственно, узкий кабинет. Естественно, правительство, несмотря на то, что правительство в Израиле, в частности, премьер-министр и министр обороны, очень глубоко задействованы в тех или иных решениях вопросов безопасности, в итоге все равно армейское командование проявляет ту или иную инициативу. То есть армейское командование должно понять, желательно очень, чтобы оно должно поняло, в чем состоит некая угроза. Предположим, все аспекты иранской угрозы, выработать те или иные рекомендации по мерам противодействия этой угрозы и представить это вышестоящим инстанциям, в частности, министру обороны и так далее. Естественно, у правительства и у главы правительства могут и должны быть свои вопросы. То есть ситуация, когда правительство идет абсолютно на поводу армии, когда армия исключительно сообщает, а в чем угроза, и дает все варианты, а политическое руководство не вмешивается, эта ситуация плохая и нездоровая.
5: Она бывает?
4: Да, она бывает. Иногда правительство оказывается взамен. Правительство, это может быть министр обороны, может быть глава правительства. Не раз бывало, что оказывались, скажем так, в плену у тех или иных армейских догм.
2: То есть Вторая Ливанская война, например, это тому пример?
4: Вторая Ливанская война пример в какой-то мере. Кстати, очень интересная ситуация сложилась с министром обороны Амиром Перецем во время Второй Ливанской. Амиром Перецем принято очень многие пренебрежительно к нему относиться. Тут и отсутствие формального высшего образования, его гистодрутское прошлое профсоюзное и так далее. Он не был офицером боевых частей, хотя он, кстати говоря, служил в армии, он был офицером технической службы. Так вот, Амир Перец, человек, несмотря на такую вот его репутацию, во многом незаслуженную, был человек со здравым смыслом, он, собственно, и есть, с весьма приличной логикой, здравым смыслом, и умел задавать непростые вопросы. И я читал протоколы первых дней, первых часов Второй Ливанской войны, и я сейчас не буду приводить примеры, но генералы, в том числе, которые сегодня кое-где присутствуют, частично, несли откровенную пургу или делали те или иные заявления, но которые очень просто должны быть человеком, включающим в голову, не то что опровергаться, задавать сложные и вопросы, которые должны были их поставить в тупик. И Амир Перец это делал, и Амир Перец на этом всем заседании звучал, но я видел стенограмму, как человек со здравым смыслом и здоровой логикой, в отличие от генералов. Но в чем была большая проблема? Он чувствовал себя неуверенно. Он был новичком, И несмотря на то, что он задавал, у него не было авторитета, он не был генералом, он недолго был в этой должности, у него не было опыта, например, какой был у Шимона Переса, который был человек, или Моше Аренса, которые были гражданские людьми, но были людьми, умеющими думать, и которые набрались существенного опыта на тех или иных должностях, в том числе, собственно, в качестве министра обороны. Он еще, я не думаю, что Амир Перес был человек калибра, я имею в виду в плане глубины мышления, понимания Шимона Переса или Моше Аренса, но, безусловно, здравый смысл у него был, однако не было на тот момент еще опыта. И он в некоторых случаях он не мог навязать свое мнение, он не чувствовал себя уверенным в том, чтобы навязать свое мнение военным. Кроме всего прочего, был еще и неопытен премьер-министр Ольмерт и тоже не чувствовал себя уверенно. У Ольмерта иногда тоже бывали здравые мысли. Кстати, в случае с сирийским ядерным реактором, это пример, когда он действовал здраво и целеустремленно. В тот момент, в момент Второй Ливанской войны, сразу три плохих вещи произошли. Неопытный министр обороны, который не мог, даже когда у него были правильные идеи, на своем настоять. Неопытный премьер-министр, и в целом, что уж сказать, я его оцениваю невысоко. И начальник генштаба, который тоже не соответствовал своей занимаемой должности, хотя до этого он был хорошим командующим ВВС. Вот такой вот парадоксальный момент, когда эта вся тройка оказалось не на уровне по разным причинам, и последствия были соответствующие.
5: Оценки Второй Ливанской войны вообще разнились и разнятся с ходом времени, да, то есть в тот момент, раз уж просто вы эту тему затронули, в тот момент, когда она закончилась, казалось, особенно на фоне, так сказать, жертв последних дней войны, да, солдат, ну и, в общем, каких-то потерь в тылу, казалось, что все вообще это совершенно провальная кампания, со временем выяснилось, что именно эта кампания как-то так повлияла на противника, что он сидел тихо достаточно длительное время, то, что ему позволили накопить такие арсеналы, так сказать, вторая сторона вопроса. Но вот по поводу, раз уж мы говорим про доктрину и подходы, так сказать, каким-то оборонительным событиям, Амир Перес был одним из тех людей, которые пролоббировали, не знаю, верное ли слово, да, железный купол, то есть систему противоракетной обороны для тыла. И, в общем, благодаря ему во многом, не только, ну, понятно, как бы он ее не придумывал и не изготовлял, но сама идея, как бы, обеспеченная соответствующими бюджетами, это его заслуга. Благодаря этому у нас есть вот этот уровень защиты от ракет, но с другой стороны, и это очень часто любят говорить разные источники, и назовем их в кавычках или без кавычек специалистами, это дало правительству, в частности, возможность, ну, скажем, не принимать решения более серьезные в тот момент, когда, может быть, их нужно было принимать, потому что, ну, защита есть, ну, полетели несколько дней ракеты, и все равно, по большей части, сбивают.
4: Есть такое. Во-первых, все же я бы хотел немного тут поправить по поводу Амира Переса. Uh-huh. Да, безусловно, его заслуга серьезная, но те, кто говорят, что он прямо отец железного купола, ну, например, как о Шимоне Пересе, говорят, что он отец того оружия, которое не существует. Uh-huh. Которое существует согласно иностранным источникам. Так вот, тоже, на самом деле, отцов было много, и были ученые, и были другие серьезнейшие люди, и сам Давид Бен-Гурион, но Шимон Перес сыграл, в самом деле, очень большую роль. Амир Перес сыграл немалую роль в том, что железный купол был утвержден, но, скажем так, он применил тот самый свой здравый смысл, плюс он был человеком из Дерота, что называется, был и есть, на своей шкуре кое-что понимал. Если бы Амир Перес сказал нет тогда железному куполу, то, видимо, бы еще на год-другой, с учетом того, что Амир Перес вскоре покинул пост и так далее, все равно бы железный купол был, но с некоторым опозданием, я бы так сказал. Тем не менее, это пример весьма своевременного правильного решения. И в самом деле наличие железного купола привело к тому, что израильские правительства, начиная с первого правительства Нетаньяху, когда, кстати, Нетаньяху пообещал свергнуть Хамас. Ведь на выборах было, он шел с известным лозунгом 2008-2009 год на фоне операции «Литой свинец», не завершенной, по сути, не приведшей к какому-то существенному разгрому Хамаса. Он шел на выборы с лозунгом «Свергнуть Хамас». В дальнейшем, как раз при нем, «Железный купол» вступил в дело и дебютировал в начале этого десятилетия, десятых годов. И в самом деле «Железный купол» привел к ситуации, когда потери от ракетного огня, ну они, как это цинично не звучит, они приемлемые, допустимые, или бы их нет. Если бы не было «Железного купола», уже в десятые годы, что бы ни думал Нетаньяху на тот момент, целесообразно или нет, или кто-то другой, ракеты, которые бы сыпались на Ашкелон и другие города, приводили бы к жертвам и разрушениям. И я нисколько не сомневаюсь, что, несмотря на Барака Обаму и целесообразность, нецелесообразность, еще в первой половине десятых годов Израиль бы предпринял операцию с решительными целями в секторе Газа, потому что результаты ракетного огня были нестерпимыми. И да, «Железный купол» стал такой вот причиной. Но я считаю, на самом деле, что винить «Железный купол» в этом все равно не совсем верно. В итоге руководители государства принимают решения, и они должны смотреть несколько шире, чем то, что система защищает лучше или защищает хуже, но система им помогла принимать те или иные решения.
2: Насколько вообще изменилась картина поля боя, скажем так, ну, которая, в общем, включает реально и тыл тоже, учитывая, вот, так сказать, наличие баллистических ракет у Ирана, которые, так сказать, на нашу территорию падали. Вот сначала, скажем, я даже не знаю, с какого момента начать, но можно сказать, что можно начать, например, там, с июньской операции в Иране и вот всем, что за ней последовало, и сейчас с Хизбаллой вот эти дроны. Это как бы серьезный какой-то поворот в плане как бы оружия, которое есть у противника?
4: Вообще-то оружие, о котором мы сейчас говорим, оно появилось не внезапно. Это и дроны самых разных типов, и баллистические ракеты различных дальностей, ну и, кстати, крылатые ракеты. Иран сделал ставку на это оружие довольно давно, причем делал он эту ставку открытую. Массовое производство беспилотников всех типов, ударных, беспилотников камикадзе и различных ракет. Собственно, в Израиле это видели, к ракетам готовились достаточно тщательно, к беспилотникам меньше, но по большому счету это не было, скажем так, то, что это на нас обрушилось сейчас, это не стало неожиданностью. Да, это существенное изменение по сравнению с войнами других лет. Израиль столкнулся в первой войне в Персидском заливе с обстрелом, довольно дефективными вариациями ракет «Скат», в считанных количествах, правда, тогда опасались химического оружия, и в самом деле это было серьезным фактором, эти опасения, но считанные десятки ракет во время войны в Персидском заливе, правда, при отсутствии де-факто противоракетной обороны, и, может быть, могло бы быть чуть-чуть больше, если бы Саддам захотел, но это по сравнению с тем, что мы сталкиваемся сейчас, это сказать, что это три большие разницы, это ничего не сказать. Если бы не было противоракетной обороны вполне эффективной, разрушения и потери, и жертвы в Израиле были бы по нашим меркам колоссальны. Так что да, сегодня очень многое изменилось. И, кстати, стоит отметить, вот именно обратить внимание на нынешнюю войну, нашу совместную израильско-американскую операцию. Именно в ее рамках вдруг окончательно выяснилось, хотя это, в общем-то, было понятно и так, что то полное преимущество в воздухе, которое имели армии западного типа, в частности, американцы над условными противниками и неусловными из третьего мира, в частности, над Ираком, Ираком это отличный пример, в двух войнах, вдруг это преимущество при противостоянии с Ираном исчезло. Ведь против Саддама что происходило? Уничтожили иракскую авиацию, отдельные скады прилетали неточно, это была мелочь. Сегодня, несмотря на то, что ты уничтожил иранскую авиацию, ПВО Ирана отсутствует как класс после очень эффективных ударов, но огромное количество ракет и дешевых средств поражения в виде дронов, оказалось, представляют угрозу и для такой армии, как Соединенные Штаты, особенно по их стационарным объектам и базам. А сегодня, это же тоже очень интересно, спутниковая разведка и вообще разведка, снимки, то, что раньше было недоступно, то, что по иностранным источникам Джонатан Поллард доставал в архивах тех мест, где он работал, для Израиля, что имело колоссальное стратегическое значение, сегодня доступно просто человеку, заходящему в интернет. А если уж не просто заходящему в интернет, ну, купили, как сказали, КСИР, иранский, китайский спутник, услуги китайского спутника, и получают такие, такие возможности, о которых Израиль мог мечтать еще в 90-е годы. Получив эти возможности, они знают, куда стрелять, а чем стрелять у них есть.
5: То есть и против этого защита менее эффективна. Почему? Потому что не просчитали что-то, или потому что так стремительно все меняется, и, или подходы, как бы, ну вот есть привычную угрозу, да, с ними научились. Это немного более новое, более сложное.
4: И не просчитали, и новые угрозы. То есть, например, то есть Иран, когда думал о противостоянии с Соединенными Штатами, арабскими странами, вооруженными самыми современными системами, Израиль, иранцы правильно не делали ставки на какие-нибудь танки, авиацию, потому что они понимали...
5: Ну, у них, собственно, авиация-то старая была.
4: Да, но, помню, допустим, можно было стараться еще больше, пытаться закупить что-то в России, что-то в Китае, что-то делать самому. Они, кстати, потихоньку это делали, но они прекрасно понимали, что денег потратят много, а все равно не поможет. Надо искать новые болезненные для противника средства, и сделали массовую ставку на массовое производство вот этих вот недорогих боеприпасов. Противники частично спали, частично не торопились, ведь одно дело, ну скажем так, понимая, что враг к чему-то готовится, но это же нужно бить в колокола, бегать, выбивать бюджеты, с кем-то ругаться. Бюрократические крупные механизмы, каковыми являются всякие министерства обороны и армии, живут по той или иной инерции. Соответственно, кое-что можно было еще как сделать раньше для того, чтобы противостоять всем этим угрозам, в том числе и российской. Ведь массовое производство в Европе, в Соединенных Штатах, а где-то в Израиле, боеприпасов и вооружений, не скажу, что где-то было угроблено, а где-то частично угроблено по разного рода причинам. От того, что считали, что большой войны быть не может, и заканчивая тем, что считали, что ВВС решат все вопросы и новых угроз и вызовов не будет. А как оказалось, появляются новые вызовы, с ними не очень своевременно начинали работать и начинали противостоять им. А угробленное восстановить очень сложно, вплоть до производства примитивных артиллерийских снарядов, и за это приходится расплачиваться кровью. Пример яркий, вот эта проблема FPV-дронов, с которой мы сейчас столкнулись. Уроки украинской войны изучались, я вам абсолютно точной гарантии, изучались в армии, изучались и даже писали соответствующие рекомендации. Но всегда...
5: Кто-то их читал, эти рекомендации?
4: Да, кто-то их читал, но притворять в жизнь не очень-то торопились. Причем есть тут и объективные, и субъективные причины. Но в самом деле, вот там в 25-м году была война с Ираном, почему нужно торопиться работать с FPV-дронами, когда все силы брошены на Иран? Или
5: и кроме того, беспилотники, которые, например, прилетали из Ирана, их же, в общем, достаточно эффективно сбивали за некоторыми исключениями.
4: Крупные беспилотники, да, сбивали, хотя тут тоже есть нюансы. Во-первых, их помогали сбивать и союзники, то есть это уменьшало нагрузку на израильский ВВС. А кроме всего прочего, Израиль не столкнулся совершенно уже гигантскими количествами тех беспилотников. А ведь если бы их прилетело не тысяча, а, скажем, 6 тысяч, или война бы шла год, а с Россией и Украиной есть этот момент, когда количество совершенно невообразимое, то вот, например, средств довольно дорогих, которые Израиль использовал, а именно ракеты воздух-воздух, истребители или железного купола, их бы могло начать не хватать даже для таких целей. Но смысл был в том, что, несмотря инерция и вот эта инертность армии и всяких принимающих решения вот в военном ведомстве, она такова, что даже правильные рекомендации, не то чтобы совсем спали, их реализуют с опозданием, пока на своей шкуре не чувствуют ту боль, которую тебе причиняют эти конкретные проблемы. И вот это пример с FPV-дронами. Не то чтобы, кстати говоря, если бы рекомендации услышали, эта проблема была решена. Но хотя бы базисные тактические приемы, которые известны из Украины и были изучены в Израиле, их бы можно было использовать. Но мне лично особенно помешало то, что МАФАТ, это департамент в Министерстве обороны, отвечающий за разработку технологий и вооружений, дал призыв частным компаниям ВПК искать, вот такой специальный особенный призыв, искать противоядие дронам на оптоволоконном кабеле уже когда началась война. Этот призыв...
5: Когда началась война какая?
4: Нынешняя война с Хизбаллой. Когда полетели снова. При том, что Хизбалла уже применяла еще в 24-м году FPV-дроны, при том, что наблюдали, что происходит в Украине, этот призыв должен был быть сделан раньше. Но, к сожалению, это так. И что особенно важно и прискорбно, что очень часто политики вмешиваются в те или иные решения, либо не принимают, и можно справедливо, да, обвинить их в заметной части ответственности. Здесь чисто технические военные угрозы, которые военные должны сами изучать, должны понимать, что и как актуально, и с этим запоздали. Но противоядие великое, скорее всего, и вакцина все равно бы, скорее всего, не было найдено к этому моменту. Кстати, командующий, глава оперативного управления генерал Басюк, который уже не на должности, один из тех, кто 7 октября допустил немало просчетов, и до 7 октября он еще, будучи в должности в 25-м году, отдал, спустил во все необходимые места приказ готовиться, вырабатывать и изучать тактику противостояния FPV-дронов на основании тех рекомендаций, о которых я говорил. Но народ, которому он спустил, занимался другим, и им не особо до того было.
5: Ну вот, получается, что это же, ну как бы, это все видим, который год с полей российско-украинской войны в Ютьюбе, даже те, кто, в общем, не сильно этим интересуются, да, постоянно все эти кадры, как меняет вообще присутствие дронов в поле боя, какая-то полоса такая вот совершенно смертоносная для живой силы противника, то есть можно ли сказать, что... То, что появилось, например, сейчас в Ливане у Хизбаллы, коренным образом должно изменить тактику, вообще, которую Цааль там придерживается.
4: Коренным образом, видимо, не совсем, но кое-что да. Важно понимать, что война в Украине, скажем так, дроны очень сильно изменили, особенно FPV-дроны очень сильно изменили происходящее в Украине, причем по ходу войны. Но во многом обе стороны используют им и эти дроны в таких количествах не от хорошей жизни. То есть чего-то у них просто не достает, тех или иных возможностей и компетенций, а что-то они бы могли освоить лучше и подойти к чему-то старательнее, но это делать сложно, это долго, это непонятно. А вот он дрон, он более простое решение, сделаем упор на него, потому что доступны гражданские дроны массового производства, которые легко адаптировать для военных нужд, и это неплохо работает. Ну вот пример, какой я могу привести, он актуален для... И, в общем-то, и наших мест, и американцев, и Израиля. Российская армия, ну, допустим, даже не когда начала войну. Если бы, ну, то, что российский план был абсолютно оторван от реальности, это само собой разумеется, он был абсолютно провальный. Но если бы ВВС России, а Россия позиционирует себя как и авиационная держава, то есть и производящая все виды воздушных и самолеты, и технику, и боеприпасы, и количество у России неплохие очень, скажем так, если мы говорим о боевых самолетах. Если бы авиация России являлась бы по-настоящему боеспособным, эффективным механизмом, она бы справилась с ПВО Украины, которая представляла из себя на начало войны советское ПВО, я имею в виду материальную часть, советское ПВО 70-80-х годов. То есть российские военные должны были знать до винтика, что это такое, их тактику. Это было не современное ПВО, и будет российская авиация современная и боеспособная, Россия выиграла войну очень быстро. Более того, даже сейчас, если бы вдруг, я просто такой прием привожу, если бы российская авиация была чем-то вроде американской, даже в два раза более малочисленной, но вот имела возможности и компетенции американской авиации, Россия бы прямо сейчас быстро выиграла бы войну и не помогли бы украинцам FPV-дроны, я имею в виду в глобальном смысле, и более того, и России бы не нужны были те аспекты, которые сегодня имеют решающее значение. То есть я к чему веду? Традиционные средства ведения боевых действий, базисная выучка, боевая подготовка, это все не должно быть отменено, и более того, грамотное применение довольно традиционных возможностей в заметной степени нейтрализует те новинки, которые сейчас появились. Но это не значит, что эти новинки несущественны, и ими могут пользоваться и сильные стороны, и слабые. И слабая сторона, условно Хизбалла. Хизбалла против Израиля — это слабая сторона, а в будущем это и Хамас, и кто угодно может их заполучить. Внезапно получили дополнительные существенные козыри. Но история знает много таких примеров. Когда, например, появились противотанковые управляемые ракеты у Хизбаллы в свое время, примитивные советские ракеты «Малютка», это тоже был, вдруг это стало серьезнейшей угрозой и причиной потерь, и поменяло, как вы правильно сказали, тактические приемы. Потом Хизбалла получила еще что-то, и ракеты «Корнет» стали еще большей угрозой, и так далее, и так далее. ПЗРК «Стингер» в Афганистане привели к определенному перелому. Сегодня каждый понимает, что ПЗРК и «Стингер» — это хорошая, важная вещь, но это все-таки не революция в военном деле. А тогда это казалось чем-то особенным. FPV-дроны, роботы и многое другое — это, конечно же, важнейший аспект. И здесь будущее очевидно, но не стоит тоже преувеличивать и не стоит забывать о базе. Базу тоже никто не отменял. Важно, кто и что это, как это применяет.
5: То есть, когда израильские ВВС говорят, мы закупаем две новые эскадрильи самолетов, и ряд критиков говорят...
2: Зачем?
5: Зачем? Дроны же есть. Это подход неверный?
4: Это подход неверный. Дроны есть, дроны дополняют, но те самолеты, которые закупают, они имеют решающее значение. Две войны с Ираном прекрасно показали, что ВВС именно в таком типе войны абсолютно решающий фактор. И никакие дроны Ирану не помогли. Где-то из-за расстояния, а где-то из-за того, что противник не позволял сделать их решающим фактором. Более того, ВВС, если мы говорим о самолетах, самолет — это же очень-очень универсальное оружие. То есть сегодня самолет может уничтожить конкретно отдельного боевика в Газе и буквально через 2 часа быть над Тегераном и уничтожить Али Хаменеи, когда тот защищен ПВО. Я не случайно привожу такой пример. Самолет может быть носителем примитивной бомбы, которую сбрасываешь здесь и сейчас, а может запустить аэробаллистическую ракету, не входя в воздушное пространство, может атаковать движущие цели, может разрушать здания, может зайти с любой точки, может разведывать, может передавать информацию. Самолет — это универсальнейший инструмент. Другое дело, что в Израиле перегибали. Хотя всегда можно говорить о дефиците бюджета и все Тришкином кафтане, но в пользу ВВС и в сторону ВВС всегда были некоторые перегибы. Но некий минимум, то есть количество самолетов, которые обеспечивают господство в воздухе, причем это и защита своего пространства, и от нападения на чужое, оно должно быть. И сегодня, когда закупаются самолеты, это очень долгосрочная перспектива и долгосрочное строительство. То есть то, что две эти эскадрильи, которые сейчас закуплены, это глубоко в 30-е годы будут поступать эти самолеты, а до тех пор износятся бедные несчастные самолеты 70-х, 80-х годов производства, которые, кстати, некоторые из них физически старее тех, что были у Ирана. То есть ушакский Иран успел закупить перед революцией исламской F-14, и последние поступили 77-78 года производства. Израильский F-15, первый, прибывший в Израиль 76 года, до сих пор летает и до сих пор воюет. Да, он прошел модернизацию. То есть он более старый, чем некоторые из американских самолетов, которые, я надеюсь, у Ирана были. Надеюсь, их добили до конца. Но, хотя, конечно, всегда что-то останется.
2: Вот, по поводу того, что что-то останется. Как раз тут подоспел отчет американской разведки, который говорит о том, что у Ирана по-прежнему есть возможность слепить бомбу за период...
5: Создать.
2: За меньше, чем за год. То есть, как в результате, что же получается после всех этих... таких трудных для всех, для нашего тыла операций, все равно у них остается такая возможность? Или она теоретическая?
4: Она в заметной степени теоретическая, то есть важен контекст и кое-какие пояснения, которых мы не слышим и не можем по понятным причинам читать. Когда это публикуется в прессе, это часто является инструментом, ну, скажем так, я не говорю конкретно борьбы с администрацией Дональда Трампа, но таким инструментом демонстрации провала и просто демонстрации тех или иных фактов, ну, которые покажутся сочными. Из оценка израильских, насколько мне известно, израильских силовых структур, а я подразумеваю Моссад и военную разведку, говорит о том, что иранская программа отброшена назад, ядерная программа отброшена назад на годы. Годы — это два и чуть больше. На самом деле кому-то может показаться, что это немного, но это на самом деле не совсем так, и по большому счету многое согласуется с этой американской оценкой. Дело в деталях и в нюансах. Американцы подразумевают, что за год или что-то в этом роде можно слепить бомбу, если у Ирана остаются мощности для обогащения. Что если они все не нейтрализованы, а они остаются, и принято считать, хотя уверенным быть нельзя, что они вроде бы нейтрализованы. То есть нет тайных мест, где они это могут сделать. Второй важный момент, и это ключевой фактор. Будут ли Ирану мешать создать ядерную бомбу? Если ему не мешать ядерную бомбу создать, даже когда мы говорим о 2 годах и 2 месяцах, израильская оценка, то ведь это все равно очень быстро. Весь цимес в том, что часть процесса создания ядерной бомбы, она на виду, как правило, у тех, кто заинтересован, чтобы она создана не была. И они, имея вот этот запас по времени, не год, скажем, а 2, они имеют возможность нейтрализовать заметные составляющие этого процесса и тем самым отбросить снова все назад. То есть есть запас времени. Одно дело, когда 3 месяца до бомбы, это совсем плохо. Тут можно не успеть и до свидания. Другое дело, год — это тоже маловато. Но когда 2 с небольшим года, это намного лучше. Очень важный еще один момент. В тот момент, когда у Ирана отсутствует противовоздушная оборона, когда он уже подвергся атаке, в этот момент создавать что-то, что на виду у противника, что очень ценное, и что по понятным причинам снова атаке подвергнется, это нецелесообразно, но это просто глупый самоубийственный шаг. Соответственно, что мы видели в операции 25-го года? Основа ядерной программы, до чего можно было дотянуться, самое важное, было выведено из строя и уничтожено. С тех пор прошло 8-9 месяцев. Казалось бы, тогда уже на 2 года отбросили. По логике, что остается 1 год и 3 месяца до ядерной бомбы. Но иранцы не сдвинулись с места. Они не сдвинулись, потому что они сдвинулись по мелочам, по побочным секретным лабораториям, которые, кстати, тоже подверглись удару. Но в главном, в обогащении урана и в тех или иных хитрых моментах, они не сдвинулись, потому что они понимали, это будет уничтожено. То есть это тоже очень важный фактор, который надо учитывать, когда ядерная программа из вот этих соображений опасения, отсутствия ПВО, замирает. И даже если она замирает в 2 годах от финиша, на самом деле это немало, и это того стоит.
5: 7 октября. Независимых отчетов нет. Есть, политики спорят, как нужно эти отчеты, как нужно изучать происходящее, какая комиссия, что и как. Армия свои отчеты сделала, критику в адрес армии мы тоже слышим. Не входя, в политические аспекты, в чем заключался, на ваш взгляд, главный провал 7 октября, что за эти годы, 2,5, да, если не ошибаюсь,
2: уже больше,
5: было исправлено, а что, системная просто какая-то вещь, которую так легко не решить?
4: Я вот по поводу сразу системной вещи, и когда говорят о комиссиях по расследованию, очень многие подразумевают, когда говорят о комиссиях, чтобы на кого-то конкретно наложили вину. Более-менее объявили виноватым. Причем неважно, это касается политического руководства. Политические конкуренты надеются на то, что их конкурентов определят в окончательно виновные. Военные, соответственно, сваливание вины одного на другого, на мой взгляд, не это главное с точки зрения нашего будущего. Очень важно, если мы говорим о военных вещах, понять, и только чтобы было понято и как-то осмысленно, и главное исправлено, то, что во многих случаях люди, которые, я сейчас говорю чисто о военных профессионалах, не соответствующие занимаемым должностям, на них не оказывались. Яркий пример – это главы военной разведки. И, то есть, на мой взгляд, я интересовался этим вопросом, говорил с людьми непосредственно причастными. Все главы военной разведки далеко назад, по моему сложившемуся мнению, не соответствовали занимаемым должностям. Как таких людей... То есть это не то, чтобы... Ну, скажем так, это по довольно высоким стандартам. Важно понимать. Мы можем привести пример, а вот в той стране глава военной разведки вообще идиот, и что они там только не делали. Но смысл такой, они не соответствовали занимаемым должностям. Критерии, как, почему, в том числе назначение людей со стороны. На самом деле человека со стороны вполне можно назначить, это легитимно, но важно, чтобы он подходил. И вот эти вот кадровые назначения, которые имели место в Омане, в частности, на мой взгляд, они иллюстрируют одну из этих проблем. И очень бы хотелось, чтобы комиссия вскрыла. Но это глубокая работа, специфическая, и это не то, что выглядит сексапильно для... общественности, которая ждет, что просто сказали, что виноват тот, виноват этот, и тут допустил существенный и очень серьезный провал.
5: Нет, ну почему? Заголовок военной разведки «Одни дураки» какое-то время будет.

0: классическим, а есть мнение, что не совсем обязательно. В конце концов, успешные менеджеры или командующие, или менеджеры в бизнесе, в гражданской жизни не обязательно должны владеть той или иной специальностью специфического характера, тем более, что вообще-то специальностей очень много. То есть должен быть на самом деле человек с умный, человек должен быть способный, умеющий учиться, умеющий прислушаться к мнению чужому. Проблема, однако, в том, что когда такой человек не владеет некой базисной специальностью в том месте, куда он приходит, вот этот процесс обучения берет время, и он в это время не уверен в себе, и подчиненные могут быть не уверены в нем, и, соответственно, могут быть проблемы. Вот такого рода опасения были перед вступлением, например, в должность главы Шабака генерала Зини. То есть вот он человек со стороны, такого же рода опасения у многих есть перед вступлением генерала Гофмана в должность главы Моссада. Хотя, если подойти теоретически и глянуть в прошлое, то был бы человек подходящим, проблемы будут решены. Если человек не подходящий, то даже если он профессионал, выросший в этой структуре, может оказаться все очень и очень плохо.
1: Ну хорошо, это вот, так сказать, системный момент. А возвращаясь к событиям 7 октября, что, так сказать, что исправлено, что было не сделано? Ну вот, не знаю, там много всего, я понимаю, и время наше ограничено. Ну вот, что бы вы хотели выделить?
0: Я бы хотел, когда мы говорим о 7 октября, чисто с военной точки зрения, ну, во-первых, провальность там была во множестве аспектов. Военная разведка провалилась во всех отношениях, концепция и так далее. Все понятно, Шабак провалился, при том, что если в военной разведке есть еще другие направления, в отличие от Газы, еще как есть, то у Хамаса, у Шабака, в общем-то, Газа, Иудея, Самария, это, ради этого они существуют. Но, вот что, на мой взгляд, важно, да, они провалились, но если бы просто классическая армия не отошла от базы, которая была действенна во времена Пальмаха, которая была при Бисмарке и черт знает при ком, это боевая подготовка, это бдительность, это опасение, что противник может атаковать, если он есть в 3 километрах от тебя, то он может атаковать. То есть базисные вещи, линия обороны и достаточное количество людей для того, чтобы эту оборону держать. Все проще простого. И если бы это было реализовано, то никакой бы 7 октября не состоялось. Более того, Синуар бы даже, скорее всего, не подумал об этом. То есть разведка могла трижды облажаться, не доложить точно, как пелась в песне. Но если бы вот эта базисная из всех баз работала, а не было тоже жертвой уже своей собственной концепции, ничего бы не произошло. Отразить атаку нескольких тысяч боевиков Хамаса, легковооруженных, мог бы Пальмах в 1947 году и мог бы сделать это успешно. А вот когда на вот этом самом базисном уровне дела шли совершенно скверно и думали непонятно о чем, результат соответствующий. Но что интересно, в том-то и системность наших проблем, что они присутствовали везде, в той или иной существенной форме, и в военной разведке, и в простых сухопутных войсках, и даже в ВВС, которые тоже провалились 7 октября, и даже флот, который провалился 7 октября. То есть совершенно отдельные структуры, но армия – это срез общества. И, соответственно, если что-то плохо фундаментально, то не стоит ожидать, что в этом плохо будут островки великого благополучия. Их не было 7 октября, не нашлось ни одного, если мы говорим о вооруженных силах, не нашлось ни одного на системном уровне островка благополучия. Что после этого изменилось? Ну, послушайте, это был такой шок для людей, в том числе, которые виновны или, скажем так, ответственны в случившемся. Он заставляет, то есть кого-то могила исправит, это понятно, извиняюсь за такую шутку, а кто-то все-таки встряхнулся и понял, то есть переосмыслил вещи, которые, люди же ведь не глупые на самом деле, и многие переосмыслили. Я, по крайней мере, надеюсь, что с тех пор и долгие годы, надеюсь, не несколько десятков лет, а еще больше, те, кто принимают решения, будут исходить из такого важного принципа. У врага, в тот момент, когда у врага, желающего тебя уничтожить, есть некие возможности, не пытайся додумать за него, что ему выгодно. То есть это надо думать за противника, нужно и ради таких упражнений, и ради понимания его логики, но если он что-то может сделать, исходя из того, что шанс существует.

0: Теперь следующий момент. Если то, что он может сделать якобы с небольшим шансом, грозит суперсущественными проблемами, ну, то есть уровень жизни и смерти народа, страны или сотен или тысяч людей, то ты даже этот небольшой шанс должен учитывать и должен уметь его парировать. Если речь идет о каком-то незначительном риске, ну, грубо говоря, там, теракт с небольшими жертвами, то ты не можешь ради этого перевернуть землю и ради этого делать шаги, которые, ну, слишком далеко идущие. Но если речь идет о том, что произошло 7 октября, и вот такой угрозы, даже если ты считаешь, что это безумие со стороны противника, и один шанс в 1%, это такая катастрофа и такая трагедия, что ради которой ты должен держать что-то, что это предотвратит на 100%. В случае 7 октября несколько лишних батальонов предотвратили бы это на 100%, что бы ни делал Аман, Шабак, глава правительства и все остальные вместе взяты.
1: Да, у нас осталось прям совсем немного времени, но я все-таки хочу буквально вот в двух словах поговорить о том, что у нас немало, в общем, за последние эти 2,5 года было побед на разных, так сказать, фронтах. Будут ли, на ваш взгляд, они переведены в какое-то ближайшее время в какие-то стратегические, скажем так, цели, достижения уже, ну, где можно, скажем так, поставить, ну, может быть, если не точку, то хотя бы...
2: На какое-то время перестать воевать.
1: Да.
0: Во-первых, очень важно, если мы перестаем воевать, очень важно, чтобы этот перерыв не был перерывом ради накопления противника сил и ради того, чтобы противник напал нас после этого перерыва, будучи гораздо более опасным. То есть такой перерыв – это пирова победа, и даже не победа, а просто пирова. В принципе, очень многое. Дело в том, что Израиль почти никогда, даже в 67-м году, не одержал полной победы. То есть победу он одержал, но война на истощение началась очень быстро. А фактически, даже по большому счету, через считанные дни началась война на истощение. С египтяне продолжали огонь. А через 6 лет, это же вообще всего ничего. Израиль столкнулся с очень серьезными проблемами на фронте. То есть наша история показывает, что абсолютных побед и решений проблем нет. Более того, даже если какое-то решение есть проблем, например, исчез Саддам Хусейн, но его место занял Иран в значительной степени. То есть история не, в этом плане непредсказуемая, будущая история. Но можно и нужно делать какие-то вещи, которые здесь и сейчас не то чтобы решают проблемы, но существенно снижают угрозу. Например, в случае с Хизбаллой нам удалось очень существенно снизить угрозу, которая была до 23-го года. Скажем так, вот на момент перемирия, я просто привожу пример, наши военные сообщили, что Хизбалла запустила по Израилю за 45 дней 2500 ракет. 2500 ракет за 45 дней, это было нормой для одного дня на уровень 23-го года в случае масштабной войны с Хизбаллой. Это показательно, а дальше жизнь покажет. Кое-что и очень серьезное достигнуто. Не все зависит и от политиков тоже. Свергнут ли в Иране жители Ирана режим? Я, честно говоря, склонен считать, что до конца каденции Трампа это произойдет, но доказательств у меня нет. Это чисто интуитивное предположение.
1: Военный обозреватель Давид Шарп, огромное спасибо за очень увлекательную беседу. Спасибо, Юрай Пикер, звукооператор, продюсер Елена Черкасова, Олег Лот, спасибо.
2: Юлия Цодекс.
1: Оставайтесь на волнах Канрека. Всем всего доброго. Смотрите наш YouTube. Хорошего.

0: В Иерусалиме 17 часов. Шаббат шалом, хаг самеах. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Высокопоставленный пакистанский источник заявил в интервью саудовскому телеканалу «Аль-Арабия», что на переговорах между представителями Ирана и Соединенных Штатов царит, как он выразился, осторожный оптимизм. По его словам, в настоящий момент усилия в основном сосредоточены на том, чтобы сократить разрыв в позициях сторон по поводу иранских запасов урана. По его словам, это главный камень преткновения между Вашингтоном и Тегераном, и каждая из сторон не желает смягчать свою позицию. При этом пакистанский источник указал, что осуществляются попытки достижения поэтапного соглашения по ряду других ключевых вопросов, и контакты продлятся на протяжении еще долгого времени. Сегодня до полудня тот же саудовский канал «Аль-Арабия» представил некий проект промежуточного соглашения. Он, в частности, подразумевает окончание военных действий, однако при этом не затрагивает ядерную программу режима «Аятолл». Кроме того, в этом проекте речь идет и о свободе судоходства в Ормузском проливе. Плюс к тому, говорится и о переговорах по спорным вопросам, которые должны начаться в течение недели. Среди прочего, подразумевается постепенное снятие санкций с Исламской Республики. Данная информация пока не получила подтверждений из официальных источников. Корреспондент КАН Омир Шахар подчеркивает, что в документе не затрагивается такой аспект, как иранская программа баллистических ракет. Саудовский телеканал «Аль-Хадад» сообщает о продвижении в контактах между Вашингтоном и Тегераном. Канал отмечает, что командующий генеральным штабом пакистанской армии и сам Мунир в настоящее время направляется в Иран. Это часть посреднических усилий Пакистана в ходе переговоров. Корреспондент корпорации Канлера Нахарони указывает, что и по мнению журналистов и обозревателей американского телеканала Fox News, сам тот факт, что начальник генерального штаба армии Исламабада отправился в Тегеран, может свидетельствовать о продвижении в ходе контактов между сторонами. Как мы уже передавали ранее, источники в секторе Газа сообщают о том, что огнем солдат Цагаля к западу от Рафиаха на юге сектора был убит один палестинец. Кроме того, отмечается, что летательный аппарат, запущенный Цагалем, атаковал транспортное средство к северу от города Газа. В результате два человека получили ранения. Минувшей ночью как на севере, так и на юге сектора Цагаль уничтожил двоих террористов, которые пересекли желтую линию и таким образом создали реальную угрозу для жизни солдат. Между тем, генеральный директор созданного президентом Трампом Совета мира Николай Младенов заявил, что прекращение огня в Газе не носит, как он выразился, всеобъемлющий характер, и каждый день наблюдаются нарушения соглашения. Вместе с тем он подчеркнул, что в целом оно все-таки соблюдается. Младенов также указал на необходимость создания в Газе правительства технократов, которое возьмет под свой контроль власть в течение переходного периода. Речь идет о передаче власти в руки палестинской администрации. Плюс к тому, Младенов отметил, что необходимо добиться такого соглашения между Израилем и Хамасом, какое будет подразумевать разоружение Хамаса и создание новых силовых структур. Об этом Младенов сказал на форуме по вопросам безопасности, который проходит в Праге. Генеральный директор Совета мира также заявил, что ошибкой со стороны Израиля является попытка максимально сузить пространство для проживания палестинцев в секторе Газа. Об этом сообщают корреспонденты КАН Ювалин Бар, Итамар Вишенко и Леран Агрони. К другим темам. В населенном пункте Мусмус, который находится в Вади Ара, двое мужчин получили огнестрельные ранения. Один находится в тяжелом состоянии, другой был ранен легко. Оба пострадавших были доставлены в больницу. Полиция приступила к расследованию. По версии правоохранительных органов, судя по всему, преступление было совершено на уголовной почве. И в заключение о погоде. Завтра небольшое потепление, однако по-прежнему будет холоднее обычного для этого времени года. В воскресенье небольшое понижение температуры, в понедельник без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 26 градусов, в Тель-Авиве 24, в Хайфе и в Галилее 23, в Бершеве 28 и в Эйлате завтра днем ожидается 33 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 18 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Вехаг самеах. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Канрека поздравляет вас с праздником Шивот.
2: С вами Таня Барская, Канрека, программа «Культурный код».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская, программа «Культурный код». Сегодня мы уже почти не представляем себе жизнь без кино. Включаем фильм за ужином или нет. Ходим в кинотеатры на выходных, обсуждаем сериалы, даже в мессенджерах, в сообщениях. Кино вообще стало привычным фоном, частью повседневности. И мы с вами редко можем задумываться и о том, что это огромная индустрия с ее кассовыми сборами, успехами, неудачами, фестивалями, звездами на обложках журналов, могла бы вообще выглядеть совсем иначе, если бы не один человек, который в начале 20 века превратил кино из аттракциона в искусство. Звали его Чарльз Спенсер Чаплин. Сегодня мы говорим о Чаплине.
1: Чарли Чаплин вышел из кино.

Ты совсем не вовремя раскис. Чарли, Чарли, надо рисковать. Чарли Чаплин, нажимай педаль.

Вспоминая путь Чарли Чаплина, можно проследить историю кинематографа и, в общем, мира в целом. Как Чарли Чаплин придумал образ бродяги? Зачем он, одержимый стремлением к идеалу, стал сам себе и режиссером, и актером, и сценаристом? А ведь так и было. Почему его обвинили в поддержке коммунизма и выгнали из Америки? Какая странная связь существовала между ним и Адольфом Гитлером? Задумайтесь, а мы продолжаем.

Когда Чарли было около 5 лет, его мать потеряла голос прямо во время выступления. По легенде, которую сам Чаплин впоследствии охотно повторял, именно тогда маленький Чарли вышел вместо нее на сцену и запел. Зал принял его восторженно и стал сыпать монеты. После этого его мать больше никогда не пела на сцене, ее здоровье было подорвано, и она стала попадать в больницы. Для Чаплина и его сводного брата последующие годы стали чередой работных домов, улиц, случайных углов и временного жилья. С 13 лет Чарли Чаплин уже начал работать в театре, поначалу исполняя небольшие роли. Он попал в труппу Фреда Карну, одного из ведущих импресарио Британии, который специализировался на пантомиме и физической комедии. Гастролируя по всей стране и регулярно вывозя группу в Америку, он таким образом очень сильно помог будущей звезде всего мира. Чаплин провел в этой труппе несколько лет, выучился тому, что позже составило основу его кинематографа, то есть выстраивание комических сцен, работа с паузой. Он мог насыщать физическое действие своим самостоятельным содержанием. В 1910-12 годах эта труппа выезжала в США, и вот именно на американских гастролях Чаплина увидели, услышали, заметили и пригласили в кино.

Еще одна тема, хорошо знакомая, я думаю, нашим радиослушателям. Эта песня положена на написанную Чарли Чаплином инструментальную тему из кинофильма 1936 года «Новые времена». По словам американского композитора Дэвида Шифа, мелодическая идея для написанной Чаплином мелодии была почерпнута из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. В свое время эту песню исполнил совершенно потрясающий Нэт Кинг Коул. С тех пор она живет с Майлом.

Чарли Чаплин попадает в индустрию, которая тогда только формировала свои правила. Немое кино начала 10-х годов прошлого века было вообще не тем, чем оно станет к концу десятилетия. Большинство фильмов тогда длились от 1 до 2 катушек, то есть от 10 до 20 минут. Камера, как правило, стояла недвижимо. Монтаж был очень прост. Никаких крупных планов, никакого специально выстроенного света, как стали, естественно, делать потом и сейчас. Никакого особенного понимания того, что ракурс что-то значит и меняет. Вставки текста объясняли зрителю все, что происходило на экране. Но Чарли Чаплин с самого начала чувствовал, что все это можно и стоит делать иначе. Он требовал дополнительного дубля, хотел переснимать сцены, задерживал съемки, и его работодатели были поначалу недовольны. Но фильмы с Чаплином продавались лучше других, и его приходилось терпеть. Январь 2014 года. Вторая неделя работы в Кейстоун, в этой компании, Чаплин снимается в короткометражке «Детские автомобильные гонки в Венис». И по его собственному рассказу, перед съемкой ему нужно было какой-то образ, какой-то костюм для персонажа. Он зашел в реквизиторскую и наугад собрал то, что нашел. Как вы думаете, что он нашел? Котелок, принадлежавший какому-то актеру, брюки, которому были велики, пиджак, который ему был мал, огромные башмаки, что еще не хватает, трость. Усики он приклеил тут же. Они делали лицо смешным, но не превращали при этом в клоуна. Походку, которая слегка в развалку, с носками врозь, он просто придумал, одевшись на ходу. И по его словам, когда он вышел в этом костюме, персонаж сам стал подсказывать ему, как двигаться и как реагировать. Этот персонаж и получил имя Бродяга. Думаю, этот образ мы помним все.

Ох уж этот бродяга. Образ своеобразный. Внешне ведь он выглядит как человек, который пытается выглядеть прилично, не имея для этого при этом средств. Котелок и трость – атрибуты джентльмена, но все остальное не подходит по размеру, по виду. И это создавало постоянно комическое несоответствие, одновременно придавало образу определенное достоинство. Бродяга никогда не сдается. Уже только в 1914 году Чаплин снялся в 35 фильмах. Уже к концу года Чарли Чаплин был одним из самых популярных актеров страны. У него была такая фиксация на идеальном результате, что он вскоре просто стал режиссировать свои фильмы. Он сам писал сценарий, ставил фильм, сам снимался и после этого сидел в монтажной и резал пленку. Со временем, как вы знаете, он даже сам стал писать музыку к своим фильмам.

субботу я куплю билет. Заранее забрежет на экране свет, и Чарли на экране немое крутится кино. Великое искусство, оно как старое вино, и мне отчаянно смешно, и радостно, и грустно. Знакомый взгляд, нелепый вид, помятый, он через миг засеменит. Смешно и виноват, немое крутится кино. Великое искусство, оно как старое вино, и мне отчаянно смешно, и радостно, и грустно. Ах, сколько выпало тревог над миром, но расстрелять никто не смог улыбки этой.

Вот засмеялся и затих, застенчив, сильнее диктаторов земных. Веселый человечек, немое крутится кино, великое искусство. Оно как старое вино, и мне отчаянно смешно, и радостно, и грустно. Весь белый свет в тебе души не чает. Ты, Чарли, вечно нас смеши, чтоб мы добрели, Чарли, чтоб мы добрели, Чарли.

Чарли Чаплин, как и многие актеры, которые жили и работали, снимались гораздо позже него, стал известен еще и тем, что он мог снимать одну сцену десятки раз, пока она не станет идеальной. Актеры и съемочная группа иногда проводили с ним недели на одном и том же куске. Это замедляло производство, увеличивая бюджет, но Чаплин мог себе это позволить, потому что к тому моменту был одним из самых богатых людей Голливуда. Уже в феврале 2019 года он основывает свою собственную студию «United Artists». Его партнерами стали Дуглас Фэрбэнкс, Мэри Пикфорд, режиссер Гриффит. И вместо того, чтобы отдавать большую часть прибыли крупным студиям, звезды, они создали свою компанию и уже сами распределяли, контролировали и продавали производимые ими фильмы. Так что все начиналось уже так, как хотели они сами. Это давало им, и в данном случае Чаплину, полную творческую свободу. Теперь никто не мог ему сказать, что фильм долго снимается или слишком дорого стоит. Он был хозяином сам себе, а фильмы они продолжали поражать, шокировать и восхищать публику.

Давайте вспомним. 1921 год. Именно тогда выходит фильм «Малыш», первый полнометражный фильм Чаплина. До этого он снимал только короткий метр. Картина шла около часа. Это само по себе было заявлением о том, что немое кино способно рассказывать длинные истории с полноценными живыми персонажами. Сюжет фильма длился и строился на отношениях бродяги и брошенного младенца, которого он находит и воспитывает. 5-летнего мальчика играл Джеки Куган. Этот фильм стал одним из самых кассовых своего времени и показал, что Чаплин умеет работать не только с комедией, но и с драматическим эмоциональным материалом. 1925 год. «Золотая лихорадка». Чаплин снимает ее в горах Сьерра-Невады и в студийных декорациях, которые воспроизводили Клондайк времен «Золотой лихорадки» 1890-х годов. Бродяга оказывается среди старателей, которые ищут золото на Аляске. В этом фильме были сцены, которые стали классикой, просто действительно классическими примерами немой комедии. В одной из них голодный бродяга, помните, вы это помните, варит и ест собственный ботинок методично, почти изысканно, как будто это обычный ужин. Это кажется абсурдным, но у происходящего на экране реальная основа. Во время «Золотой лихорадки» на Клондайке старатели действительно сталкивались с голодом и изоляцией, и в крайних случаях доходило до того, что люди ели ремни, обувь, кожу, пытаясь выжить. Чаплин считал «Золотую лихорадку» лучшим своим фильмом.

Потрясающий фильм 1931 года «Огни большого города» и фильм «Новые времена» 1936. Они уже вышли после того, как в фильмах появился звук. Но Чарли Чаплин считал, что звуковое кино модовременное. Он тогда, в эти годы, был убежден, пантомима и визуальный язык, который он развивал 2 десятилетия, универсальный голос привязывает актера к конкретному языку и может ограничить аудиторию. Бродяга, его герой, его персонаж, по его мнению, мог говорить с любым зрителем именно потому, что молчал. Поэтому Чаплин до последнего настаивал на немом формате. Он добавил в оба фильма музыкальное сопровождение, которое сочинил сам, и звуковые эффекты, но диалогов по-прежнему не было. В «Новых временах» в этом фильме есть единственный момент, когда бродяга что-то произносит вслух. Он поет песню, слова которой придуманы на несуществующем языке, смесь французских и итальянских слогов, ничего конкретного. Чаплин, конечно, ошибся в прогнозе насчет звукового кино и фильмов будущего. Оно осталось, и бродяге пришлось когда-то исчезнуть. В финальной сцене картины «Новые времена» он уходит в закат и больше никогда не вернется на экраны. Персонаж бродяга в этом фильме уходит навсегда. J'ai notre socophore, j'ai notre site à bord, j'ai la toile à tille à toi. La spinage au la bouchon, cigarette contre pelle, si rapiche pas que l'étau.

0: Поговорим о работе удивительной. 40-й год. Чаплин выпускает свой первый полностью звуковой фильм «Великий диктатор». Это была сатира на нацистскую Германию. Чаплин играл в ней сразу два персонажа – еврейского цирюльника и, конечно, диктатора Аденоида Хинкеля, правителя вымышленной страны Томания. Совпадений между Чаплином и Гитлером было несколько. Они не остались незамеченными ни современниками, ни самим Чаплином. Оба родились в апреле 1889 года. С разницей в 4 дня: Чаплин 16-го, Гитлер 20 апреля. Оба выросли в бедности. Оба сделали карьеру в одно время. Это были 1910-е годы. У обоих маленькие прямоугольные усики, которые стали их визитной карточкой. Чаплин носил их с 1914 года. К 40-му эти усики в массовом сознании ассоциировались именно с Гитлером. Позже Чаплин стал писать: если бы в начале производства картины знал о реальных масштабах нацистских преступлений, возможно, не смог бы сделать из этого фильма комедию. Еще не было известно тогда широкой публике очень многое. Он начал работу, на самом деле, над фильмом «Великий диктатор». Начиналась работа еще в 1938 году. Американские студии тогда вообще опасались выпускать антинацистские картины. Значительная часть кинорынка Европы находилась под влиянием Германии либо союзных ей государств. Чаплин финансировал «Великого диктатора» сам. Фильм имел огромный коммерческий успех. Его смотрели миллионы людей в мире, в США, Великобритании, разумеется. В оккупированных странах этот фильм показывали подпольно. Отношения Чаплина с американскими властями стали портиться.
1: Бессонно в кабинете своем сижу давно, тоскливо жить я в свете, мне грустно без кино. Я скучаю и вздыхаю, вспоминаю золотую лихорадку и диктатора украдкой, и былые времена. Звучит мотив Титины, как Чаплин одинок,

0: картинах славят, как людей там честных травят и как в душу им плюют. Я б мог блеснуть, как ранее, явившись на экране, но мне уже заранее работать не дают. За то, что был не вместе с людьми без всякой чести, они меня из мести хотят отдать под суд.
1: Отношения с Америкой, с американскими властями ухудшались постепенно. Он никогда не принимал американского гражданства, оставаясь всегда британским подданным. Его политические взгляды – это было сочувствие рабочим, рабочему движению, выступление в поддержку открытия Второго фронта в годы войны, контакты с людьми, которых ФБР считало подозрительными. И это давление усилилось в эпоху маккартизма. Вспоминали ему и его фильмы, прежде всего «Новые времена», где он высмеивал индустриальный капитализм. Чаплин отрицал, что является коммунистом, но отказывался отрекаться публично от людей, с кем был знаком. В итоге в сентябре 1952 года Чарли Чаплин со своей семьей отплыл в Европу на премьеру своего нового фильма «Огни рампы». В открытом море он получает сообщение. Генеральный прокурор США аннулирует его въездную визу в Штаты. Для повторного въезда ему пришлось бы пройти слушание и доказывать свою благонадежность. Чарли Чаплин принимает решение не возвращаться в США. Отправляет представителя, который закрыл его американский банковский счет, перевел активы, его поместье было продано, и Чаплин обосновался в Швейцарии на берегу Женевского озера, где и прожил до конца жизни. И еще 1972 год. Американская киноакадемия решила вручить Чаплину почетную премию «Оскар» за выдающийся вклад в кино как вид искусства. Это был первый раз, когда Чарли Чаплину предложили вернуться в Соединенные Штаты Америки с официальной гарантией безопасности. Чаплин согласился. В апреле 1972 года он прилетел в

С вами была Таня Барская, Канрека, программа «Культурный код». Я буду рада продолжать этот эфир и буду рада, если вы предложите мне те темы, которые вам интересны.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и журналист, куратор Марина Федоровская. Я приветствую вас, Марина.
1: Добрый день.
0: На самом деле я поставил вот композицию «Город» Михаила Рабиновича. Это ностальгическая композиция, под которую несколько лет делал программу «Креативная жизнь», вот начиная ее этой композицией неизменно. Вот эта композиция и несколько других сегодня прозвучат, потому что они песни современного городского человека. Это песни из только что вышедшего EP Михаила Рабиновича. И вот по тому же самому критерию современный городской человек, я предложил Марине, она любезно согласилась, поговорить в легкую и в кайф о современном городе. Но сначала вот это такое непременное условие, пожалуйста, немножко расскажите о себе, Марина, потому что мы, когда с вами встречались, то вы рассказывали, подробно мы можем сделать потом полную иллюминацию, но пока немножко о себе.
1: Ну, немножко о себе. Да. Я человек, который живет в ритме современного города. И действительно, я не успеваю ничего, как все нормальные люди современного города, но успеваю при этом довольно много. Как это происходит, непонятно никому, в том числе мне самой. Вот, например, как сегодня я к вам доехала, это просто чистое чудо. Чистое чудо.
0: Ну, мы страна чудес.
1: Да, потому что ни один гид не показывал этого поезда, но он стоял и буквально ждал меня через секунду после того, как, в принципе, я не должна была никуда уехать. Короче, я журналист, да. Говоря, я журналист, ну, так может сказать, в принципе, многие люди про себя сейчас, особенно в эпоху блогерства и так далее.
0: Подождите, журналист — это журналист, блогер — это блогер. Не надо смешивать.
1: Но, тем не менее, в основе хорошего блога всегда хороший текст, интересная подача и так далее. Это то, что требуется от журналистики, безусловно. Но я занималась журналистикой в печатных изданиях, начиная с 96-го года. Я была редактором журнала «ОМ» в течение его, ну, на мой взгляд, звездных лет, когда там был главным редактором Игорь Григорьев. Собственно, с первого номера опубликовалась в этом, ну, сейчас уже, можно сказать, забытом многими, но достаточно...
0: Да нет,
1: культовом конечно, издании. Конечно. И это удивительным образом совпало с появлением, с рождением моего сына. И так что мое материнство было буквально вместе с редколлегией. Такой забавный факт. Могу рассказать, что я родила сына в день и час редколлегии. В понедельник в 4. Вот я очень хороший сотрудник, да, в этом смысле, ответственный. Выдаю продукт. Вот. Но в дальнейшем моя судьба действительно была связана многие годы с глянцевыми изданиями. Я работала в журнале, я не знаю даже, в каком журнале я не работала, но я была после уже ОМА, это была целая череда, начиная с журнала, например, Fit for Fun, если кто помнит такой журнал, продолжая журналом Shape, очень известным журналом. И дальше, больше, я работала в основном на запусках журналов, например, журнал Glamour, который очень громко вышел в издательском доме Condé Nast, том самом издательском доме, про который идет речь в «Дьявол носит Прада», я так уж как бы намекаю и объясняю, который долго существовал в России, на протяжении, ну, больше, по-моему, 20 лет, вот, к сожалению, закрыл свои двери для российских изданий и аудитории. А дальше я работала несколько лет в журнале «Harper's Bazaar», это уже другой издательский дом, и это было тоже замечательное время, потому что здесь я смогла раскрыться как редактор культуры, работая, предлагая множество тем в области современного искусства, еще тогда не такого популярного, не такого востребованного, требованного, скажем так, и глянцем, и истеблишментом, но набирающего обороты. И уже после «Harper's Bazaar» так случилось, что я снова отправилась в Condé Nast на запуск журнала «Tatler». И это была тоже увлекательнейшая глава, скажем, моей биографии. Мы долго существовали без выпусков, мы делали номера в стол, можно сказать.
0: Симуляции номеров.
1: Да, да. Такие дамми, так называемые. Вот. И это было тоже интересно, увлекательно. Мы прошаривали, можно сказать, всю аудиторию и героев собирали. Вот, и в итоге появился тот Татлер, который вызывал каждый выпуск буквально скандал, вызывал, ну, просто зачитывался действительно, как в лучшие времена хорошие издания, читают по несколько человек, вот, они просто швыряют, знаете, в парикмахерской. Вот, это было действительно серьезное издание. Вот, но дальше больше, чем я смогла проработать, я не смогла, потому что это была невероятная гонка. Я не буду рассказывать про вот этих всех внутренние редакционные дела, потому что все-таки глянцевые издания и Condé Nast особенно, это, конечно же, «Змеиное гнездо», чего уж там говорить.
0: Но вы знаете, вот, это да. Чрезвычайно привлекательное «Змеиное гнездо», потому что, это, ну, точно. Во-первых, потому что, увяжу, глянцевые журналы, это в столице, это города, в общем.
1: Да,
0: во-вторых, заодно то, что за счастье работает с Игорем Григорьевым, совершенно гениальным человеком, по-моему, сумасшедшим и гениальным вместе. И как композитор и исполнитель, и как первый в России издатель, так сказать, главный редактор глянцевого журнала, по-моему, удивительный человек.
1: Ну, я всегда говорила, что если бы Игорь Григорьев не был геем, то девушки в редакции журнала «Ум» просто передрались бы, потому что он действительно обладал невероятной харизмой, невероятной привлекательностью и был просто потрясающий, притягателен и для звезд, и для обычных людей. И он умел действительно выбрать самую крутую тему. Первыми не бояться ставить на обложку тех, кого никто не знает. Мы первыми ставили на обложку Илью Лагутенко, Земфиру. Первыми. И это была действительно смелость. Нужно было обладать определенной, скажем, решительностью, отчаянностью.
0: Решительностью предвидеть, в общем, да, такие вещи. Да.
1: И предчувствиями, пониманием. Да, это круто. Да, хорошо, я доверяю. Он доверял своему кругу профессионалов, которые его окружали, и в то же время себе. То есть он говорил последнюю точку в этом смысле.
0: То есть брал ответственность на себя при этом.
1: Да, безусловно.
0: Вообще подмывает сделать, мне кажется, отдельную программу о глянце. И проследить, ну, я не знаю, можно сказать, расцвет и упадок. Наверное, так.
1: Можно, но на самом деле я хочу сказать, что спустя годы я сделала небольшой курс по пиару в современном искусстве в Московском институте, экономическом институте, то есть это, собственно, университет сейчас Плехановского, Плешка, знаменитая Плешка. Короче, там я сделала курс дополнительного образования для специалистов в области коммуникации. Вот. И там я делала, собственно, лекцию о развитии печатных СМИ, в том числе и про глянец. И вы знаете, я хочу сказать, что сегодня глянец действительно умирает, это правда. И вот то, что вот сегодня мы можем наблюдать в фильме «Дьявол носит Прада 2», это то, что происходило 10 лет назад. Это очень устаревший фильм, к сожалению.
0: Может быть, вы очистите вашу лекцию от каких-то обращенных к аудитории тогдашней мест, я не знаю, и сможете превратить ее в рассказ о том, как возрождался к жизни и потом уходил из нея вот этот вот глянец. Ну, это так, просто бросаю.
1: Я могу сказать только одно, что совсем недавно, месяц назад, примерно, закрылся один из последних, можно сказать, плотов независимого глянца, журнал The Face, журнал, на который ориентировался в том числе ОМ. Это замечательное издание с гениальными съемками, с потрясающими фотографиями. Ведь в чем ценно, собственно, вот глянцевое издание? Это издание, в котором, скажем так, делают себе карьеру фотографы. И, соответственно, вот это вот кризис этого жанра фотографии, глянцевой прессы, это не только кризис такового медиа, да? Это кризис еще и фотографии в каком-то смысле.
0: А, причем, ну, почему, допустим, Глянец должен был умереть в России, это понятно.
1: Да.
0: А вот его умирание, так сказать, в более успешных, как бы, политических странах, угу. это, наверное, просто интересный феномен, и об
1: Безусловно.
0: Этом надо будет как-то поговорить. Но,
1: ну,
0: а я сейчас хочу угу. все-таки немножко о городе. И вы только что вернулись из Венеции,
1: да.
0: одного из самых, наверное, привлекательных городов на планете. Ну, чё, как было там, как прошло возвращение, и любите ли вы Тель-Авив, как люблю его я?
1: Так-так. Венеция, Тель-Авив. Я могу сказать только одно, что Венеция, возможно, это тот самый город, который сформировал меня как человека, бесконечно влюбленного в современное искусство и не предающего его, несмотря на все кризисы, несмотря на все ступоры и повторы, и самоповторы, которые наблюдаются в этой среде. И действительно, оказавшись в 2003 году первый раз на Венецианской биеннале, с тех пор я каждые два года, как в фильме «Ирония судьбы», вот собиралась и отправлялась на Венецианскую биеннале. Причем несколько раз я ездила в составе пресс-туров, как представитель того или иного издания, а потом я ездила уже, как правило, сама. И каждый раз я, ну, как сама, как пресса при этом. Я попадала именно на пресс-превью, вот. И сегодня я тоже вернулась оттуда неделю назад уже, и все 7 дней я просто ходила, исходила примерно, ну, около 100 и больше выставок. Вот, это я не преувеличиваю.
0: А оно, как вы очищали место в голове, допустим, на 95-й? Как бы, это же немыслимо.
1: Никак. Понятно. Дело в том, что, конечно же, это происходит за счет каких-то внутренних ресурсов, но, понимаете, это как сборы для человека, который занимается искусством. Ты должен как бы загрузиться. Безусловно, каждый день я выделяла несколько мест, я составляла определенную программу. Это большая работа, но иногда я позволяла себе так. Вот я иду в этот район, кстати, про город. Это город-выставка. И Венеция только начиналась, Венецианская биеннале только начиналась в Джардини. Это сады, которые находятся где-то ближе к хвосту большой рыбы, которая представляет собой, собственно, Венеция. Вот. Но есть и другие районы. И вплоть до Дорсо-Дуро, вплоть до Канареджо, собственно, где находился еврейский квартал Гетто, который когда-то назывался Джетто. Да? И все мы уже про это знаем, все это послушали и знают эту историю. И вот вплоть до всех-всех отдаленных точек Венеции есть выставочные пространства, есть то тут, то там, и ты, попадая в новый район, ты идешь и смотришь по сторонам. Это путешествие. Это путешествие, это квест, и это очень увлекательно. Конечно, это не может просто не запомниться, потому что ты запоминаешь каждый день. Я вот сейчас вот буквально распаковываю каждый свой день, потихонечку делаю какие-то обзоры.
0: А вы делали какие-то записки для себя? Наговаривали конечно. Что-то на мобильный?
1: Ну, конечно, я очень много фотографировала, и я очень много снимала на видео, я многие вещи записывала. Множество заметок я отправляла своим студийцам в студию «Ближний круг», просто в эту группу, минуя Инстаграм, минуя все, напрямую им. Собственно, ну, я забыла сказать о себе, что я руководитель и, собственно, затейник, я бы сказала, этой студии современного искусства в Институте искусств Батьям, который называется «Ближний круг», и вот сейчас находится в середине, собственно, курса. И надо сказать, что у нас действительно сложилась очень хорошая коммуникация с ребятами. У нас всего вот было 12, а стало уже 15, и, собственно, всем им я отправляла в наш чатик в Телеграме те видео, собственно, вот это вот легендарное уже сейчас видео с этой прекрасной перформеркой Флорентиной Хольцберг, которая вот так болтается в колоколе. Вот полное это видео я отправила им, не в Инстаграм.
0: Но она же, насколько я знаю, она болтается там с железными такими на боках вот этих. То есть ей не больно.
1: Безусловно, все продумано, все продумано. Это не про боль, это про, тем не менее, это про некое как бы привлечение внимания к не, и к павильону, и к самой теме, и вообще. Что такое битие в колокол, мы сами прекрасно понимаем. Вот, тем не менее, то, что происходило вообще в павильоне австрийском, это отдельная тема, потому что туда стояла гигантская-гигантская очередь, и не все туда попали даже внутрь. Вот, но мы все знаем, что там и как там.
0: А вот когда вы попали сюда, вот да. В Тель-Авив, когда вы приехали, оценили ли вы с этой точки зрения, насколько много различных выставок, каких-то художественных, я не знаю, перформансов, каких-то вещей в Тель-Авиве. Как с общеевропейской точки зрения, может быть, mm-hmm. можно расценить Тель-Авив по насыщенности культурными событиями, выставками там, и так далее?
1: Ну, я считаю, что в Тель-Авиве достаточно насыщенная культурная жизнь. Другое дело, что она достаточно мощно запакована. То есть не все знают, где, что, как. И найти все это при желании можно, конечно. Но для этого вам нужно потратить много времени, я бы сказала. Потому что коммуникация, как во многих таких полузакрытых сообществах, очень сложная. Собственно, почему я стала заниматься свое время коммуникацией в сфере современного искусства? Потому что это сообщество так устроено, что оно не для всех. Оно как бы не просто для богатых или там для очень умных, оно и для богатых, и для чуть более sophisticated, и для людей, кто действительно хочет проникнуть туда, и для художников, и для людей думающих. То есть это действительно... И вот эти люди, они не очень думают о широкой аудитории. Поэтому найти места, где действительно происходит современное искусство, иногда очень сложно.
0: Понятно. А что-то нужно... Давайте послушаем Михаила Рабиновича, композицию. Очень современную, очень городскую.
1: Как без Рабиновича, действительно.
0: Вот. И потом, может быть, поделитесь размышлениями о том, как можно сделать более открытой вот эту часть коммуникационную. Ну, сейчас подумаем. У нас много еще в повестке. Слушаем и возвращаемся.

Время лечит врали люди, новых встреч наобещали, но о них сейчас не будем, люди сильно измельчали. Верили, любили, уходили, возвращались, не кончались.

И во сне к тебе прижавшись, наугад погладил нежно, и ответа не дождавшись, задержался где-то между. Между прочим и другими золотыми заводными, знаю имя, но совсем не помню

0: поймешь, ты просто слушай звуки сердца моего.
1: В студии журналист, куратор Марина Федоровская. Мы говорим о современном городе, об искусстве в современном городе. То есть вопрос, который в сопровождении песен замечательного Миши Рабиновича, вопрос, который подвис, это можно ли сделать коммуникационно информацию о происходящих в том или ином городе выставках, событиях различных культуры и искусства более доступной и более широкой?
2: Да, я поняла. Смотрите, он очень связан, этот вопрос, с тем вопросом, который у нас прозвучал ранее. А как же вот, почему же вот глянец-то умер? Да потому что появились новые медиа. И новые медиа, они доступны каждому человеку абсолютно. И сейчас огромная армия журналистов направилась, скажем так, в эти новые медиа. И не использовать этот ресурс абсолютно странно. И я могу сказать, что, безусловно, современные галереи и вообще вот как бы такие институции, скажем, связанные с современным искусством, действуют достаточно консервативно. Они ведут себя, как будто бы они музеи. А музеи, они тоже очень осторожны, они очень академичны. Ну вот вспомним момент пандемии. Что стали делать все музеи мира? Чтобы не сдохнуть от тоски, они пошли и стали делать в Инстаграме, в Фейсбуке, в Ютьюбе, везде, где только можно, онлайн-экскурсии, онлайн-лекции. Они привлекли огромную новую аудиторию, аудиторию молодую, которая и до этого сидела, собственно, в этих самых, в интернете. Нужно использовать интернет не только как средство, скажем, отправки письма, а как потрясающий инструмент социальных сетей. Вот. Да, это может быть неприятно. Вот, потому что действительно люди с академическим мышлением, высоколобые кураторы и художники в том числе, они не всегда понимают, как они могут вот рядом с теми, кто, вот, я не знаю, своих кошек постит бесконечно. Но так устроен мир, что нужно заходить и занимать место. И если ты не будешь этого делать, собственно, твоего места там и не будет.
1: Это правда, но только как бы любая вещь, которая связана с онлайн, напоминает прием душа в пиджаке. Это все-таки неудобно, это все-таки не так, как непосредственный контакт.
2: Но чтобы этот контакт произошел, нужно, чтобы ты научился цеплять людей, призывать людей, привлекать людей, не знаю, приглашать людей, просто вежливо, деликатно, академично, культурно приглашать их на мероприятия, связанные с вашими, собственно, выставками. А, как правило, в каждом абсолютно, и музее, и в галерее, есть огромное количество всего. Конечно, я могу сказать, что в Израиле меня поразили несколько вещей. Меня поразило, что, например, в субботу, когда не работает транспорт, музеи работают, а в воскресенье не работает. В понедельник, кстати, тоже, на всякий случай. И, то есть, вот, например, сейчас открылась биеннале в музее Эрец Израиль, да. Замечательная биеннале. Так вот, чтобы туда попасть, надо очень сильно изощриться, потому что рабочие часы музея устроены таким образом, что всю неделю он работает где-то до 4:00, и только один день в неделю до 8:00. И в целом, вот мы сейчас пытаемся туда спланировать экскурсию с моими студийцами, и вот можете себе представить, это действительно проблема, потому что очень многие люди работают. Вы знаете, есть такой интересный феномен, люди работают. Но почему-то ни музейные структуры не учитывают, ни галереи.
1: Ну, послушайте, и банки, и почта, да. Хочется сказать, телефон и телеграф, тоже работают тогда, когда все работают, а когда все не работают, и они не работают. Это какой-то феномен, до основ которого нам предстоит еще докопаться. Я хочу вот о чем сказать. Смотрите, во многом любой современный город, хотя, так сказать, может, и не только город, но город. Mm-hmm. Это цветы и портрет. И вот я, вот как раз я узнал, что о выставке в Иерусалиме, в Телес Гэллери, значит, происходит такая выставка «Цветы и портреты», где вы сокуратор.
2: Да, это правда. Ну вот, собственно, до 29 мая в галерее Талис Гэллери, которая, собственно, названа по фамилии моего со-куратора и куратора, и вообще автора идеи этой выставки, Ларисы Талис. И до 29 мая происходит эта групповая выставка, где 13 художников принимают участие. И Лариса, собственно, придумала... это не про цветы и не про портреты, это про вот эту волшебную грань, где которая проходит между тем, как вот человек напоминает цветок, или цветы имеют свой характер как человек. Это довольно интересный, тонкий взгляд. Мне кажется, что само место и сама вот эта галерея достойна внимания сейчас, потому что она находится в очень галерейном квартале, прям в самом центре. Туда можно доехать на трамвае прямо на Ракевите, простите, прямо от вокзала, если приехать из Тель-Авива, да, например. Собственно, адрес это Шимон бен Шатах 7. И я считаю, что стоит найти эту Талис Гэллери и просто посмотреть. По поводу художников. С моей стороны было участие не очень большое здесь, как куратора, но, тем не менее, троих я, можно сказать, с собой приволокла прекрасных героев. Одна из них, это Алона Барков, выставила три свои живописные большие работы. Собственно, работает в таких крупноформатных жанрах. Достаточно классный молодой художник, недавно репатриировавшийся. Вот. Еще один дуэт чудесных совершенно художниц из Хайфы, Марии Заикиной. Замечательные художницы, которые очень хорошо знают в Москве и Петербурге, и Лина Непомнящей. Они во время войны сделали потрясающую акцию. Они собрали целую группу художников, профессионалов и не только, для того, чтобы просто друг друга портретировать в Зуме. И вот таким образом они, можно сказать, спасались. И никто не знал, кто кого рисует. Все люди сидели, меня пару раз они тоже приглашали на эти замечательные сессии портретные. И вот по нескольку портретов мы взяли у Маши и у Лины, чтобы просто показать, как это было. Вот. Еще одна девушка замечательная, сейчас просто не буду врать, выставила на этой выставке свой проект, который она начала 7 октября. Она начала рисовать на отрывном календарике каждый день цветы и растения. Такие почему-то желтые у нее получились растения, очень красивые. Это такие графические, прозрачные работы. И вот этих вот календариков, вот этих листочков, у нас целые вот просто россыпи. Мы ее вот так положили, красиво вот так инсталлировали. И это удивительно. То есть это не только коммерческая выставка, потому что галерейная выставка всегда немножко коммерческая, да? Она и вот про такое вот, знаете, подвижничество.
1: Понятно. Хорошо. Значит, теперь давайте немножко в сторону от искусства. Я вот сейчас спрошу про город. У меня, например, всегда была картинка, когда меня спрашивали, какое время ты хочешь вообразить и какое пространство. Я почему-то отвечал неизменную штуку, и я и сейчас продолжаю на этом наставить. Это до появления лампочки Эдисона. Вот, значит, это где-то Лондон. 19 век, вот, камин, дождь за окнами, ты сидишь с томиком Текерея, только вышедшего, и ножом для резки бумаги разрезаешь эти страницы. Вот я думаю, что это картина, которая для меня связана с городом, ну, с Лондоном в данном случае, что называется forever, очень крепко. А вы в каком городе, в какую эпоху хотели бы себя ощутить такой же картинкой?
2: Скажу честно, моментами мне страшно хочется оказаться просто сейчас в Париже, вот, прямо вот сейчас, потому что в любой момент жизни в Париже ты можешь зайти в кафе, сесть и вот вдруг ощутить себя в том самом Париже, в котором заходили и выпивали, я не знаю, бокал вина или чашечку кофе Пабло Пикассо, Моне и так далее.
1: Вот как? Да. Так изменился мало дух в этом плане? Или созданы какие-то условия специальные, чтобы этот дух сохранить?
2: Это очень традиционные люди. Они руками и ногами борется за сохранение определенных традиций, за сохранение вот тех самых старых кафе. Вот, например, в Москве даже на моей памяти уже позакрывались некоторые кафе, например, там кофемания была замечательная, да, да, да. Или там какая-то еще... Нет, кофемания-то она как раз эта сеть. Еще было замечательное кафе на Покровском бульваре, которое, ну, все обожали, но его взяли и закрыли, потому что пришли сети. И вот эти сети, они вытесняют традиционные места. А вот в Париже как раз сохраняют старые, добрые кафе, не знаю, кафе, рестораны, которые по 100 лет, пусть они даже очень устаревшие, тесные для современного человека. Ты приходишь, ты говоришь, что хорошего, вот там, не знаю, приезжают какие-то первый раз туристы, что хорошего вот в этом ресторане, здесь все друг друга, не знаю, задевают плечами, здесь на столе нечего
1: развернуться
2: поставить.
1: Развернуться негде,
2: да. Но в этом... прикол в этом и удивительное обаяние этих мест, где очень старые, очень консервативные официанты.
1: В общем, есть такая профессия, оказывается.
2: Да.
1: В Израиле ее нет. Это не студент на подработках, а официант.
2: Вот. Ну, в общем, тут и нечего говорить. На самом деле, мне очень нравится, и в Тель-Авиве много мест. Я люблю, я обожаю даже, я могу сказать, гулять по Тель-Авиву, находить там какие-то странные, ну, а иногда просто очень классные кафешки, фалафельные и так далее. Мне нравится все это. Вот. Я могу даже поделиться местом, которое я больше всего люблю в Тель-Авиве.
1: Это не реклама, это просто поделиться местом. Давайте.
2: А нет, этой рекламы вряд ли кто воспользуется, но в Яффа, на границе, собственно, вот такого туристического Яффа и уже дальнейшего, да, и парка Медрон, вот перед, вот, собственно, есть такое кафе маленькое, где делают, собственно, fish and chips. И я думаю, что очень многие его знают. Оно прямо на берегу находится. Я даже не знаю адрес прямой. Но это вот в таком как бы большом здании находится, которое все знают. Напротив маяка старого. Вот. И я хочу сказать, что там всегда огромная очередь бывает. А бывает и нет. Так что ну, самые классные креветки с картошкой и вот самая замечательная рыба, ну, просто... только там. Вот. Нет, конечно, если на Кармель можно если поискать. Вот. И вообще, в принципе, такие места должны быть здесь везде и везде, но почему-то
1: скажите мне...
2: именно там.
1: Скажите мне, пожалуйста, вот я очень многим задавал этот вопрос, и безумно трудно получить ответ. Почему место становится культовым? Что такое культовость места? В культовом ресторане таком. Что определило его культовость?
2: Ну, я думаю, что на самом деле это я тоже, я, честно, не очень люблю это слово. Мы его все равно используем, но оно такое довольно
1: что-то
2: странное.
1: Что-то оно определяет, но что-то я не понимаю, определяет. Что.
2: Я думаю, что там что-то происходило. Например, вот какие-то... Ну, вот, например, вот в Венеции кафе «Флориан». Почему оно стало культовым? Да, вот мы тут, кстати, зашли в это кафе, я говорю, все, мы должны своему, значит, Рабиновичу. Андрей говорит, давай сядем и давай, значит, все-таки здесь выпьем хотя бы чашку кофе. Мы не выпили, нет. Мы не стали, мы все-таки мы посидели там, мы посмотрели это меню, мы поняли, что мы хотим есть, и мы не сможем здесь нормально поесть, так чтобы вот как бы... Хотя, ну, потому что все в 5 раз дороже, вот, элементарные какие-то... и оно стало не культовым, оно стало туристическим. Они стали раньше, еще буквально несколько лет назад, там действительно были такие же почти цены, как везде. Но, с другой стороны, ну, позвольте, ну, кафе «Флориан», прямо на Сан-Марко. Самое старое кафе. Кафе, в котором сидел Бродский. Но на нем уже не написано, что там сидел Бродский, который любил Бродский, да?
1: Хотя могли бы и написать.
2: Могли бы, но все знают и так. Вот. И я хочу сказать, что да, там, наверное, какие-то особенные пирожные, какое-то особенное мороженое и особенное кофе, но самое главное там другое. Мы попали туда уже потом, через пару дней, мимо проходили, там такая вот, собственно, галерея, окружающая эту площадь, по которой очень удобно ходить во время дождя, потому что там она прикрывает от дождя. И вот мы по ней идем, а там одновременно вот под этим самым дождем, ну, немножко под крышей, играет музыка. Я даже сняла, насколько это было прекрасно. Потому что вот эта живая музыка во время этого чудовищного, ужасного дождя, во время которого я все-таки простудилась, это было действительно очень духоподъемно. Вот. Ну, я думаю, такие маленькие детали определяют.
1: Наверное, нет. Я согласен с вами. А вот скажите, вам не кажется парадоксальным, что, ну, я, например, вот для себя считаю, что я люблю тишину, конечно, потому что не сосредоточиться иначе, но засыпать хорошо под шум шин, например, автомобилей. Я люблю одиночество, да, но в центре толпы оно самое сокровенное, как бы. И это такой парадокс, что современный город, который не дает ни того, ни другого, в каких-то случаях он успокаивающий и, как бы, ну так, утешающе действует на психику уставшую.
2: Ну, я хочу сказать, что мы, многие из нас, вот я человек, который родился в городе, в большом городе, в Москве, собственно, да.
1: Чего уж там.
2: Да, и помнится, где-то, когда мне было лет 6, мы переехали на Бауманскую, и родителям показывали эту квартиру в субботу. Или в воскресенье. Короче говоря, в тот момент, когда трамваи не так активно ходили, а фабрика не работала. Так вот, под окнами у нас была и фабрика, и ткацкая фабрика, и, соответственно, трамвай. И надо сказать, что я вот вообще не слышала ни того, ни другого. Мне совершенно не волновало вот этот шум.
1: Оно становится привычным фоном.
2: Да. И точно так же сейчас. Я живу на бульваре Иерусалим, на границе Яффа и Бат-Яма практически. Вот. И у меня под окнами буквально я слышу, как водители объявляют следующую остановку автобуса, и ходят трамваи. Вот. То есть, ну, я действительно все это слышу. И меня это совершенно, меня это радует. Это мне дает какое-то чувство присутствия в этом городе.
1: Вот, абсолютно да. И, кстати, следующая композиция, когда наступает, когда приходит усталость, так она названа, вот, я думаю, вот нужно подумать о том, о чем вы сейчас говорили, и усталость пройдет. Слушаем, возвращаемся к разговору.
3: Когда приходит усталость, и все, что осталось, просто сесть и закрыть глаза. Когда приходят тревоги, ночные дороги, а в небе опять гроза. Я отключу интернет, айфон и новый планшет. Я отпускаю все мысли. Я не хочу новостей, ни суеты, ни гостей, ни слов, ни поисков смысла.

кто-то хочет убежать, а что-то вечно мешает и напоминает, как трудно себя терять. Но нету истины здесь и нет спокойствия там, где мы надеялись прежде.

0: А в студии Марина Федоровская, журналист, куратор и, в общем, знаток очень и очень многих вещей. А вот я так сейчас спрошу, прицеплюсь. Мы же говорим о современном городе под музыку Михаила Рабиновича. Как вам кажется, кто из писателей лучше всего умел или умеет изобразить город, его ритм, его движение? И кто из художников? Ну, я вас нагрузил профессионально.
1: Да. Ну, я вот сейчас сходу не скажу, но я могу сказать просто про свое, кстати говоря, самое, может быть, яркое, сейчас вы будете удивлены, впечатление литературное, да, последнего, не знаю, может быть, нескольких лет. Когда я только репатриировалась, я была в процессе, сейчас будут все смеяться надо мной, но это так. Я дико подробно, страничка за страничкой, читала Анну Каренину, нашего прекрасного Льва Толстого. И я хочу сказать, что такого современного описания людей, характеров, городских, именно вот этих вот типов, светских, чиновников, сплетников и прочих, я мало у кого вообще когда-либо читала.
0: А у Достоевского?
1: У Достоевского, само собой, Достоевский — это был мой предыдущий краш, я бы сказала. Вот, и «Братья Карамазовы» я, собственно, читала, у меня есть смешная история, я читала «Братьев Карамазовых» на айфоне. Вот, после чего у меня дико село зрение, но это неважно.
0: А что, они же сдавались всегда.
1: Ну, понимаете, современного человека не понять, но я такой вот человек, я люблю себя, какой-то self-harm, вот, и я читала действительно на первом буквально своем айфоне, вот, и это было ужасно, ну, как-то странно, но я безумно увлеклась и вдохновилась. Но вот говоря про город, мне почему-то вспоминается именно, именно Анна Каренина с вот этими типажами, с этими персонажами и так далее, и так далее. Вот. Говоря про художников, ну, не знаю, мне довольно сложно, потому что в буквальном смысле художники, конечно же, современные не говорят вот так вот, типа, ну вот я передаю городскую жизнь. Да, если, кстати, говорить о художниках Израиля, если говорить об израильских художниках, то это, конечно, новые Барбизоны. То есть Зоя Черкасская, Оля Кундина, Наташа Зурабова. Это прекрасные совершенно художницы, там еще несколько художниц, я все время забываю их имена и фамилии, но вот эта группа, которая когда-то образовалась здесь, вот, ну, скажем, лет 10 назад, и за это время они каждая сделали себе прекрасную карьеру, они занимаются тем, чем занимаются, с городской жизнью, тем, чем занимались вот те самые новые, старые вообще Барбизон-групп когда-то в начале 19 века, когда они рисовали, собственно, натуру лесов Фонтенбло, людей, крестьян, вот этих вот окружающих, вот эти леса и так далее, и поля. Вот тем же самым занимаются, собственно, новые Барбизоны в Израиле. Они рисуют рынки, лавочки, людей. Это очень яркая, очень забавная, очень, даже я бы сказала, веселая живопись. Вот, и, например, причем они не чураются никаких как бы городских заказов. И недавно у нас вот на границе Бат-Яма и Яфы я обнаружила огромный, собственно, уличный их проект. Они сделали в одном из парков такие зарисовки на тему городской жизни. Это действительно замечательно. Но самое смешное, что, ну, как бы этим зарисовкам уже года два, и за это время часть из этого, собственно, проекта выпала, потому что хозяин прилегающего участка взял, все закрасил, и, ну, скажем так, два или три мурала, два или три вот этих фрагмента пали жертвой, так сказать, частного собственника, но остальные еще живы. Так что, в общем, в принципе, могу показать.
0: Очень жаль, что отдельные люди глухи к искусству. Но, да. Вы знаете, так странно. Я как-то увидел своего знакомого в доме, да и я понимаю, что не высокого качества художества на стене. Там просто было какое-то кафе, и снаружи у этого кафе это вечер, это фонари, и стояли мужчины и женщина, парень и девушка. И в этом был такое городское очарование, что я, старый сентиментальный дурень, чуть не прослезился. Это было так замечательно и красиво. Вот, mm-hmm. это вечер. И ты не знаешь еще, как эти люди проведут свой вечер. И еще впереди куча вариантов и способов. И вот в этом предвкушении какая-то была такая милая неопределенность. И мне mm-hmm. это дико зашло. Вот это тоже город для меня.
1: Ну, конечно.
0: Вы человек вообще охотчик к перемене мест или домосед? Или вы привыкли к тому, что, допустим, вот, там есть кафе за углом, есть пекарня по соседству, пейзаж вот такой, и вам хочется, чтобы он продолжал быть перед вами?
1: Ну, по роду деятельности я, конечно, в последние годы обожаю возможность сидеть дома, потому что я много пишу, я связана с компьютером. Но... Ну, если, скажем так, не некоторые технические проблемки, потому что у меня компьютер работает сейчас только от сети, а вообще раньше ноутбук это взял, кинул в сумку и пошел в кафе, сел там и работаешь. Это прекрасная возможность, которая есть сейчас у всех современных людей, и с которой активно борются владельцы кафе некоторых, а другие, наоборот, пользуются этим. И мне нравится, что можно с легким сердцем вообще и с легкой сумкой достаточно пойти куда-то, потом сесть и написать заметку. Можно в телефоне, можно в планшете. Это очень классно. Ну, кстати, я иногда просто беру с собой блокнот и тетрадку и гуляю. И тогда я могу сделать свои заметки, и то же самое на выставках, то же самое в театре. У меня всегда должна быть под рукой какая-то бумажка с ручкой, чтобы я могла записать свою какую-то идею, мысль, которая мне приходит, кстати, не всегда в связи с тем, что я вижу.
0: Ну, просто параллельно же вы думаете обо всем.
1: Конечно.
0: Как бы. И еще один вопрос, я думаю, что последний уже на сегодня. Атмосфера города, что и кто составляет ее? Жители, география, размеры. От чего зависит атмосфера города? Или от прошлого, от времени? У старых городов она одна, у новых городов она другая. Что для вас атмосфера города?
1: Для меня это, безусловно, две вещи. Это архитектура и погода. И это определяет абсолютно все. Вот, ну, скажем, замечательный, великий, я бы сказала, город Санкт-Петербург определяется...
0: Умышленный город, как говорил Достоевский.
1: Да, умышленный город, он так замышлен, вот, что туда нужно попадать в специально... Да, там нужно побывать зимой, там нужно побывать осенью.
0: Простудиться
1: там нужно...
0: уже так и слечь.
1: Да, да, да, да, слечь и, значит, воспрячь только к лету. Там нужно побывать вот в эти самые пресловутые, может быть, белые ночи, или просто хотя бы летом, потому что ты тогда не узнаешь, что это, оказывается, морской город, и что там рядом пляж. И на самом деле ты не поймешь вот всей прелести и романтики этого города. Действительно, один из самых романтичных городов мира, который я для себя сравнила со Стокгольмом. Тоже скандинавский, тоже северный, тоже невероятно жаркий летом и дико противный промозглый зимой. Вот. Но при этом... Есть еще множество городов, в которых действительно архитектура решает очень много. И для меня Тель-Авив — это его архитектура, это его прекрасные молодые и разные люди. И вот это его действительно такая новизна, которая постоянно ощущается. И город, который постоянно достраивается. Его огромное количество зелени, конечно же, зелени, про которую невозможно не сказать, и про которой мы дико гордимся. Вот.
0: А здесь... Время беседы предсказуемо, но и неожиданно подходит к завершению. Огромное спасибо журналисту, куратору Марине Федоровской, согласившейся поддержать мой порыв к легкому разговору в этом, ну, в эпоху почти сумасшедшую. До следующей встречи, ибо тем у нас великое множество. Я жду вас. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Еще одна песня Михаила Рабиновича, который скоро запишет, по его словам, еще один EP. А эта композиция, она называется «Бродяжья». И, в общем, тоже подходит к нам, так сказать, кочевникам, путешественникам по разным городам. Спасибо. Счастливо.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и русскоязычный координатор шести хаевских музеев, а главное для нас арт-лектор Юлия Варенцова с частью второй, темой первой, из предполагаемого цикла о современном и актуальном искусстве «Как понимать современное искусство». Времени понапрасну терять не будем. О четырех художниках предстоит поговорить сегодня, как и в прошлый раз. Я передаю слово Юле. Юль, назовите общее заглавие темы, и, значит, сегодня часть вторая, сразу говорю я. И поехали.
1: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, слушатели. Действительно, мы на прошлой неделе с вами начали говорить о том, как понимать современное искусство. Искусство 20 и 21 века часто странное, абстрактное, непонятное, на первый взгляд, через тему сексуальности. Угу. И мы эту тему сегодня продолжаем, но если наш первый разговор был больше про тело, телесность, правду, уязвимость, mm-hmm. границы, то сегодня мы с вами будем говорить про основную тему в искусстве второй половины 20 века, которая до сих пор актуальна. Это тема потребления. Mm-hmm. Чтобы понимать контекст, кратко, эта история вообще ярко разворачивается в 60-е, 70-е годы. И в это время мир становится все более коммерческим, визуальным, рекламным. Вывески, супермаркеты и центр современного искусства в этот момент все сильнее смещается в Нью-Йорк, в Соединенные Штаты Америки. Париж, конечно, остается великим мифом искусства, но новая энергия, новая дерзость, новый рынок – все это происходит в Америке. Наступают новые экономические реалии. Мы заглушаем свои эмоции потреблением. И особенно те эмоции, которые у нас логично возникают после войн первых десятилетий. Ну и художники, конечно, быстро понимают, что вопрос не только в том, что мы покупаем, что вопрос гораздо интереснее, что мы хотим. И самое главное, кто формирует наше желание. Откуда мы знаем, да, что нам красиво, что модно, что для нас сексуально, если мы касаемся уж темы сексуальности. И, наверное, еще один вопрос. Мы сами этого хотим или это нам уже продали? Если мы говорим вот конкретно про тему сексуальности, то самым очевидным, самым массовым и одновременно самым неудобным продуктом потребления становится порноиндустрия. И художники, которые сегодня будут, как раз на эту культуру потребления сексуальных образов будут тем или иным образом реагировать. И первый у нас, конечно, будет Энди Уорхол.
0: Кто бы сомневался.
1: Энди Уорхол это не банки супа Кэмпбеллс. И не только, точнее, не только. Нам он знаком, конечно же, очень хорошо. Он сам создавал свой образ, он очень популярен. Мэрилин Монро, Кока-Кола, все действительно такое растиражируемое, копируемое. Это его фирменный язык. Но мало кто знает, что в 64-м году он снимает фильм. Позиционирует его как порнофильм. Называется он «Blowjob». И длится примерно где-то 34-35 минут. Я попрошу наших слушателей самим перевести название. Все-таки не решусь перевести его на русский язык. Он формально обещает нам этим названием порно и заявляет, но делает очень странную вещь. На протяжении 35 минут мы ничего не видим. Он нам не показывает сам процесс. Мы видим молодого мужчину, лицо, плечи, верхняя часть тела, который, ну, видимо, получает удовольствие все это время. Фильм немой, статичный, черно-белый, очень медленный. И никакого действия не происходит. Что происходит за пределами кадра, нам остается только догадываться. А самое главное, это, наверное, остается в нашем воображении. В конце, где-то на 33-й минуте, парень просто закуривает. Ну, и фильм заканчивается. Что делает Уорхол этим? Он вот эту вот пошлость переводит в более высокий уровень. Он говорит нам, что взгляд — это самое сексуальное, что не само действие, которое нам обещано.
0: Воображение?
1: И взгляд, потому что все-таки мы наблюдаем за взглядом этого молодого человека, который получает удовольствие. И наше ожидание, вот, наша фантазия, наше воображение.
0: Да, конечно, да.
1: Угу. Да, и это вот как раз возвращает нас к вопросу, кто формирует наше желание, как, и в том числе в области сексуальности. Он специально нам дает только название, а все остальное оставляет за кадром. И получается, порно происходит не на экране, а в голове у зрителя. Он берет Уорхол то, что могло бы быть прямым, грубым, потребительским, и превращает этот фильм в исследование взгляда.
0: А он не подсовывает всем зрителям такую фигу? Это в вашей голове это все происходит, как бы. Это не есть такая пощечина, завуалированная тем, кто сидит в зале и что-то себе воображает?
1: Возможно, но... Возможно и так. Я не знаю, в процессе съемки происходило ли что-то в реальности, но... Самое важное, что он эстетизирует этот процесс. И вот это вот... И говорит нам о взгляде и воображении. Точно так он может говорить не только про сексуальность и про порнографию таким образом. Он может про все, да? Он просто говорит про наши желания, про наше воображение. И как это работает. Он такой некоторый исследователь. Вот здесь это, наверное, важнее, чем...
0: Да, конечно, важнее, конечно. Но, знаете, просто в параллель, поскольку об искусстве мы говорим, совсем другого вида, из другой области искусства, когда Питер Брук великий поставил, значит, «Вишневый сад», это был спектакль, который был в Москве, то там, значит, гастролировал в Москве, там, в общем, заканчивается спектакль, короче, и зрители встают и начинают аплодировать, ну, потому что великий Брук, да, и в этот момент выходит Фирс. И выясняется, что Фирса забыли не только герои этой пьесы, зрители его забыли вместе с ними. И вот это уже такая вот фига, как да, и вы ничем не лучше. Вот я думаю, что в какой-то степени, да, а вы что подумали? Спрашивает Уорхол.
1: Мне кажется, он здесь этот вопрос не задает. Но, по крайней мере, я так вижу это произведение.
0: Окей, идем дальше. Волшебство в том, что каждый зритель что-то понимает по-своему, и автор это уже закладывает.
1: Но вообще я хочу здесь привести факт, что первая порнография коммерческая выходит с 1972 года, и потом в 1974 первый порнографический фильм, касающийся гомосексуальных отношений, выходит. То есть... Такой вот прям массовой коммерциализации порнографии еще нет. Это 64-й год. Но он уже через эту тему работает и показывает нам что-то, что мы хотим сами увидеть.
0: Он успевал первым.
1: Каждый в меру своей испорченности.
0: Вот я думаю, это и есть обращение с некой долей насмешки к зрителю. Ну окей, отлично, да. Factory?
1: Да, это как раз было на Factory произведено. Это фабрика по производству массовых образов, в которой участвовал Энди Уорхол. Создавал сам себя.
0: Вообще, на самом деле, известна его фраза «Я знаменит главным образом своей знаменитостью».
1: Да.
0: В общем...
1: Вообще он такой художник, который, наверное, после Сальвадора Дали, вот он создал себе образ... И продвигал свою работу через собственный образ. До этого таких мало встречал. Сейчас мы уже знаем художника, а потом уже его работы. Имидж художника.
0: Ну, в общем, contemporary art к этому располагает, надо сказать.
1: Конечно. Это маркетинг.
0: А что касается Дали, то, понимаете, Дали же был великолепным художником прежде всего. Потом уже можно сколько угодно выдумывать сюрреализм. Но это всегдашнее. Я не первый раз уже об этом говорю, но хорошо бы уметь рисовать. Обращаясь к современным художникам, которые в большей степени занимаются инсталляциями.
1: Уорхол, между прочим, прекрасно рисовал. Он вообще пришел к нам из рекламной индустрии. Он был иллюстратором. Угу. Он иллюстрировал рекламные вывески, Vogue, когда еще иллюстрировали вручную. Поэтому...
0: Хорошо. А если попытаться сформулировать, чем так притягателен для нас... или для тех, кто жил в его время, но я думаю, что для нас тоже, Уорхол.
1: Он очень холодный, он очень смотрящий сверху на всю эту ситуацию. Вот это вот его тиражирование и холодный взгляд на то, на тот феномен потребления, который он показывает вот именно своими работами, копированием, перепроизводством, это... Очень умный и тонкий подход. чтобы показать нам проблемы той эпохи, которая коммерциализирована, которая заглушает свои желания, которая не видит каких-то вещей.
0: Он циник?
1: Да, очень.
0: Окей.
1: Но он вот этой вот холодностью и объективностью он как бы дает нам право анализировать это искусство.
0: Годы его работы, в общем, это примерно
1: 60-е, 70-е, наверное, да.
0: То есть это то время, когда позитив некоторым образом уже отзвучал, хиппи свое отходили, вот, и начали появляться... Ну, кстати сказать, это очень совпадает с тем, как литераторы начали говорить в 70-е о том, что что-то произошло. Что-то произошло в моральном плане, что-то произошло с человеком. Когда все набили карманы и дома посудомоечными машинами, дальше-то нужно было жить, а с чем? Вот эту пустоту видел Уорхол. Но эту пустоту видели и писатели того времени. Так здесь смыкаются разные искусства.
1: Да, все искусство, вот это вот...
0: Поздних 60-х, начало 60-х.
1: Вторая половина 20 века, когда да. мы еще на стыке вот этих половин 20 века.
0: Там еще было 50-е, когда там война еще... закончилась, и было да. хорошо, потому что можно покупать телевизоры первые. Но уже Энтони Бёрджесс в одном из ранних романов пишет, что там последний кадр очень эффектный. Значит, там происходит убийство, но его не слышно, потому что работает телевизор очень громко, по которому идет детектив, и там стреляют громче. Вот символика этого общества, которое показал с изнанки Уорхол. А может, и не с изнанки.
1: С точки зрения искусства, развития вот искусства 20 века, сначала, после войны, 40-е годы особенно, да, это абстрактный экспрессионизм Нью-Йорка. Это когда мы начинаем молча, через отсутствие образа, говорить про эмоции, которые нам пришлось пережить, или которые мы до сих пор переживаем после страшных событий. Потом начинается минимализм, да? Угу. А потом уже начинается рефлексия вот как раз на эпоху потребления.
0: Да. Да.
1: И потом уже на пустоту. И художники прекрасно видят, что вся эта эпоха заглушает наши... Она больше не говорит с нами про эмоции. Она их формирует, она их искажает, возможно.
0: Окей. Да, и вот от имени, так сказать, чутких и, ну, предвидящих. Вот сейчас можно назвать десяток произведений литературных, которые... уже тоже стояли на старте и предвидели то будущее, которое мы получили. Уорхол один из тех, кто в живописи это увидел. Ну, не знаю, можно ли говорить о нем как о живописце. Уорхол многогранен, и, наверное, так сказать, слово художника для него это и фильм, и, так сказать, все, что он делал. Как бы. Вот. Хотите ли, чтобы мы заполировали Уорхола композицией, которую вы же и подобрали?
1: Конечно. I feel love.
0: По какому принципу вы, извините, Дону Саммер сюда подсоединили?
1: Мне показалось, что это было бы прекрасным саундтреком к тому кинофильму 35-минутному, который мы обсуждали.
0: Да. По-моему, вы абсолютно точно в данном случае...
1: Я не вижу, но я чувствую.
0: Да, I feel love, говорит Дона Саммер. Поехали.

0: Итак, в студии у нас Юлия Варенцова. Говорим о современном искусстве. Говорили о 70-х, когда властвовал думами Энди Уорхол. Это было время, когда массово писатели и художники обнаружили в сердцевине души пустоту. Дома, так сказать, блистали телевизорами, кофемолками, значит, стиральными машинами и прочее. Но удовлетворить что-то, что произошло в душе, в связи с этим консюмеризмом, было тяжело, если вообще возможно. Потом было хуже, а потом пришли... Юля сказала,
1: тревожные 90-е.
0: И вот о тревожных 90-х в лице Сары Лукас.
1: Да, Сара Лукас. Ее совершенно иной взгляд на всю эту ситуацию с потреблением сексуальных образов. А Сара Лукас кто такая? Британская художница. Входит в круг Young British Artists. Их нужно обязательно знать, если вы современным искусством интересуетесь. Потому что это очень молодые британские, уже, правда, не очень молодые. 90-е это были у нас давно. Громкие, скандальные, очень медийные, раскрученные Чарльзом Саачи. Мы уже немного говорили о Young British Artists через Трейси Эмин и ее знаменитую работу My Bed, кровать.
0: Да.
1: Моя кровать. Но там была личная уязвимость, тревожность, как на ладони. Вот этот почти бытовой хаос 90-х, который становится музейным объектом. Сара Лукас действует совершенно иначе. Она, кстати, Трейси Эмин очень хорошая подруга. У них даже свой магазин какой-то был с их символикой. А Сара Лукас, она не выворачивает уязвимость, она возвращает женщине контроль через сарказм, через гиперболизированную пошлость, через очень грубые, смешные, эпатажные работы. Посмотрите ее работы. Любая из них, она очень иронична. И действительно интересно. Что она делает? Она просто берет язык, которым обычно говорят о женском теле. Она такая феминистка, получается. Язык берет мужской, пошлый, порнографический, потребительский. И возвращает его обратно через свой фирменный сарказм. Через грубость. Она как будто бы говорит, вы хотите пошлости? Тогда я вам покажу, что такое настоящая пошлость. Только смотреть на нее будет не так уж теперь удобно. То есть она тоже работает с темой порнографии, но несколько иначе. Если мужчины в нашей программе сегодня, мужчины-художники, которых мы будем затрагивать, они словно эстетизируют вот этот вот продукт эпохи потребления, то женщина, Сара Лукас, в данной ситуация у нас есть, она как будто бы наоборот иронизирует. Она не эстетизирует. У нее есть работа 99-го года, которая была выставлена в Tate Modern, она называется «Wonker». Наверное, ну, более-менее прилично можно перевести ее как «Анонист». Это огромная мастурбирующая рука, а напротив нее пустой стул. Эта работа в нескольких версиях существует. Вот самая такая, наверное, известная, это большого размера. И это такая смесь юмора, унижения, сексуальности, бытовой туповатости. Она вообще работает с низменной такой культурой, невысокой. Работа антиэротическая, но смешная. И она буквально в лоб нам демонстрирует всем известный жест, привычку. Не сексуальность, а зависимость от жеста. И в этот момент весь пафос мужского желания рассыпается.
0: А могу спросить еще об одной картине, там, где две дыни и упаковка копченой рыбы. Одна из ее...
1: Я не помню ее название, у нее очень много вообще работ, они похожи друг на друга. И часто она делает работы из бытового хлама. Стулья, колготки, сигареты, еды, старая мебель... Она этим просто показывает, что сексуальность — это не возвышенное чувство, не только красивая картинка. Это еще и быт, мусор, привычки. И суть ее работы, она в целом одна и та же, да?
0: Так это, в общем, действительно на Трейси Эмин похоже, как бы, в какой-то степени. Ну, вот это вот и есть My Bad, а вот это вот есть наши все, вот как бы, ну...
1: Нет-нет, Эмин, она как будто бы кричит. Она кричит о боли. А это смеется. Но у них разная тематика, разная тематика. Сара Лукас работает с темой феминизма, с темой мужское-женское, через вот эти вот бытовые грубые метафоры, аллюзии. И продукт, порнопродукт у нее как инструмент, да, поговорить об этом. А Трейси Эмин, она работает с темой душевной уязвимости, с темой того, что произошло с нашим поколением в 90-е, но только несколько сексуализировано тоже, да, через My Bad. Но там не только про секс.
0: То есть вы хотите что сказать, что в этом плане Эмин язык Эмин серьезнее?
1: Это смотря какая тема вас больше трогает. Наверное, он более печальный.
0: Окей. Но если Сара Лукас выступает, например, ну, очень часто, да, вот с позиции иронии, с позиции даже гротеска, наверное, можно сказать, я потом наткнулся на такое замечание, что она, скажем, подписала манифест против отделения Шотландии. Значит, в числе прочих художников. Ну, Шотландии я бы тоже не советовал отделяться, это правильно. Но я вот думаю, если художник все время выставляет себя таким довольно жестко и грубо смеющимся, ироничным, будут ли у него шансы, что вот в те моменты, когда он становится серьезным и подписывает, например, политический документ, к нему отнесутся соответственно? Это, я не знаю, я многоточие пусть.
1: Я честно вам скажу, я не очень разбираюсь в этих политических историях, особенно британских.
0: Вопрос такой, как бы, вот если художник себя позиционирует так, я грубый иронист, я насмешник, я перевертыш, а потом он пытается поговорить о чем-то серьезном. Вряд ли ему удастся заставить нас принять его всерьез.
1: Она и не говорит с нами изначально чем-то. Когда... Она не хочет поменять свою тактику. Это ее стиль изначальный. Через дерзкость, через прямоту, через смелость и сарказм говорить с нами о чем-то. О чем мы уже сами решаем, о чем она с нами говорит. Я просто даю подсказку, да? Я говорю о том, что вот это вот разговор о возврате контроля.
0: Хорошо. О возврате контроля. Ну, я хранитель времени.
1: Через сарказм,
0: нам,
1: да.
0: Нам нужно оставить... Я понимаю, даже я уже понимаю, что композиция Blur Girls and Boys, в общем, вполне хорошо иллюстрирует то, что делала Сара Лукас. Слушаем, возвращаемся.

0: Юлия Варенцова, ну что, у нас такой, значит, культурный пласт открывается замечательный. Вот про Энди Уорхола и Сару Лукас мы уже поговорили. Пойдемте дальше, это студии важные, этих людей надо знать. Роберт Мэплторп.
1: Роберт Мэплторп. Снова мужчина в нашем разговоре о современном искусстве, но уже не художник поп-арт, а фотограф. И снова это Нью-Йорк, 70-е, 80-е, пост-Уорхольный Нью-Йорк, студию 54, панк, сексуальная революция, гей-культура Манхэттена. Он работает с фотографией, которая к этому моменту уже становится полноценным художественным языком. И через этот язык он показывает нам контекст, его окружающий. Вы, скорее всего, работы его видели. Он часто делал портреты знаменитостей в своем фирменном черно-белом стиле. Но также в его творчестве встречаются кожаные мужчины, БДСМ, фетиш, цветы, чернокожие, обнаженные тела. Ну и, конечно же, селебрити, как я уже сказала. Одна из самых его скандальных линий — это серия, которая называется «BDSM X Portfolio». Это конец 70-х. И это серия фотографий, которая связана с табуированными сексуальными практиками. Я вот на своей лекции показывала одну из его работ этой серии, где композиция выстроена за счет двух мужчин. Один из них стоит на коленях, оба в садомазо-костюмах, и перед ним стоит напротив другой мужчина, и совершается акт семиизвержения, возможно, я не знаю. Ну, такая очень-очень пошлая, скандальная фотография, казалось бы, должна быть. Но мы вообще этого не замечаем. У него очень красивые фотографии, и из-за этой красоты пошлость стирается. Это, собственно, и есть смысл его работы и важный жест. Он берет то, что общество считает маргинальным, неприличным, скандальным, и снимает это так, как будто перед нами античная скульптура или классический портрет. За счет света, за счет тени, за счет композиции, за счет использования черно-белой фотографии именно, которая подчеркивает композицию. Мы словно смотрим на какую-то ренессансную работу или на античную и не видим того, что происходит, и не видим это низменным.
0: Ну, у меня как бы... У меня. Ну, у среднего, глубоко среднего, значит, зрителя. В общем, возникает ощущение, что на самом-то деле Мэплторп просто мощный профи. И просто замечательное дело работы. Его ни в чем другом упрекнуть нельзя. Или можно упрекнуть его вместе с Набоковым, например, да? Который пишет «Лолиту» так, что заурядный порнографический роман превращается в блистательное произведение искусства. Никто никогда, если у него мозги есть, не расценивал «Лолиту» как порно-роман. Потому что он так написан. Потому что Мэплторп так снимает. Вот и все.
1: Мэплторп делает это умышленно. Плюс он одним из первых вводит гомосексуальную культуру, возводит это в ранг искусства. Или какие-то запретные тематики берет. Он специально использует свой фотоязык и сочетает ее вот с этой темой. Но это не провокация. Это... Сложный вопрос. Где заканчивается порнография, начинается искусство? Где заканчивается пошлость и начинается красота? Он берет и снова, как практически, как и Уорхол. Но Уорхол, наверное, задает больше вопрос, да, нам о смысле, а этот эстетизирует и убирает пошлость. Он говорит, секс — это красиво, какой бы форме это ни было.
0: Слушайте, вопрос здесь только в результате. Если ты смотришь, и это тебя как человека, как зрителя не отворачивает от того, на что ты смотришь, то значит, ему удалось. Значит, его искусство на таком высоком уровне, что он заставил тебя не замечать, скажем, скандальности сюжета. Потому что я думаю, что разговор про Мэплторп — это больше разговор про искусство, чем про социальность. Уже даже у Сары Лукас я бы считал, что там высказывание, социальная активность высказывания отчасти замещает художественный талант. Хотя он есть там и так далее. Но вот у Мэплторпа точно его гениальное умение снимать не смутит никого, даже если сюжет самый-самый провокационный и скандальный. уже очень хорошо снимал.
1: Он прекрасно снимал. И я попрошу здесь наших слушателей открыть фотографии Мэпплторпа и просто насладиться этой красотой и заметить за собой, что вы не замечаете никакого неприятного для себя сюжета, даже если он может там вызвать какие-то эмоции, отторжение, может быть, даже.
0: Я с этим глубоко согласен. Опять же, я все мои понимания идут через литературу. И там такая же абсолютная история. Если мастер владеет словом так, что ты ценишь это слово и следишь за ним, а не за скандальным сюжетом, значит, любой сюжет тебе годится. И этот тоже. Если снимает Мэпплторп, любой сюжет зайдет. Если снимает кто-то другой, хуже. Вот тогда и возникнет... возникнет скандал, потому что это будет неприятно.
1: Да.
0: Я думаю, что как раз Мэпплторп на этом фоне, он самый... он столь же провокативен, но самый понятный из художников, потому что он очень хорошо делал свое дело.
1: Очень, да. Но он не про провокацию. Он действительно про размышления о границах. О границе вот этой вот.
0: Да,
1: где искусство, где пошлость.
0: Поэтому-то интересно, что он-то в своем искусстве пошлость преодолевает. Вопрос он при этом может поставить.
1: Хорошо, что у него получилось. Иначе бы мы его не видели во всех музеях. Я была на его выставке в Стокгольме, мне кажется, больше 10 лет назад. И он прекрасен, действительно.
0: Если бы у него не получилось, его не нужно было бы выставлять. Он...
1: Хорошо, что получилось.
0: Счастливый случай, понимаете? У него получилось. Потому что, в общем, здесь-то искусство, мне кажется, вообще не про что, оно про как. Если у тебя хватило мастерства, какая разница, о чем ты мне рассказал, если ты меня заворожил?
1: Не обязательно мастерство, я всегда об этом говорю, потому что мы все-таки про современное с вами актуальное искусство. Если у тебя получилось вызвать эмоцию или размышление, или это дало тебе почву для каких-то размышлений в целом, если ты видишь несколько смыслов, если ты вообще ходишь, думаешь, то это может быть искусством. Поэтому и у Сары Лукас это искусство, и у Мэпплторпа искусство, и ренессансная любая картина, работа, классика тоже искусство, естественно. Ну, просто
0: там же
1: современно
0: тоже...
1: немного больше наподумать.
0: Знаете, на подумать, мне кажется, ведь там совершался в эпоху Ренессанса тоже совершался отход от традиций, от приемлемого. Потому что кто-то рисовал там Христа и библейские сюжеты определенным способом, а кто-то начинал отходить и, может быть, получал такие же оплеухи, грубо говоря, как и современные художники. Потому что трансформировать какой-то образ в другой, не канонический, это было такое же прегрешение, как сегодня выставить мастурбирующую руку.
1: Конечно, все великие художники — это художники, актуальные своему времени.
0: Совершенно верно.
1: Конечно, да.
0: Термин «актуальный художник» — это термин, годный для любого времени, для любого художника. Он или актуальный, или он никакой.
1: Но все-таки современное искусство говорит с нами на нашем языке. И почему мне нравится его объяснять? Потому что, на самом деле, вот через тему сексуальности, денег, моды, чего угодно, понятных нам сейчас современникам вещей, очень легко вскрыть смысл. А смысл всегда заложен в идее, а не в сюжете.
0: Как вам сказать, я вот тут сейчас поймал себя на том, что я тут говорил про художников Ренессанса, которые там рисовали Иисуса определенным образом. И посмотрю, вот и у вас Depeche Mode, Personal Jesus после Мэпплторпа. Мы совпали. Я думаю, что вполне себе можем позволить... послушать.
1: Вот, да. Я объясню, почему.
0: Конечно,
1: я выбрала.
0: Давайте.
1: Потому что у Мэпплторпа тело часто выглядит как икона современного мира. Такая завораживающая. И там, и в его творчестве, и в песне Depeche Mode есть смесь желания, власти, ритуала и поклонения. Поэтому
0: Personal Jesus. Слушаем, поехали.

0: Так, в студии Юлия Варенцова, арт-лектор. Говорим о современном актуальном искусстве. Уже было очень интересно про Энди Уорхола, Сару Лукас и Роберта Мэплторпа. Сейчас будет еще интереснее про Пола Маккарти. Поехали.
1: В 2014 году в Париже на Вандомской площади американский художник Пол Маккарти, не путать с музыкантом, это художник, устанавливает огромную 24 метра в высоту зеленую надувную скульптуру и называет ее «Три» — «Дерево» в переводе на русский. Формально это была абстрактная рождественская елка вообще-то. Но выглядела она настолько двусмысленно, что публика моментально увидела в ней сходство с сексуальным объектом. Ну, естественно, дали ей свое название «Медиа». Начали использовать название «Бат-плаг». На русский переводится как «анальная пробка». Хотя официальное название остается «Дерево». Да. Что вообще такое Вандомская площадь в Париже? Это где этот арт-объект был установлен? Это роскошная, историческая, очень дорогая точка Парижа. Рядом отель «Риц», бутики, вся имперская, снова буржуазная, слово употреблю, красота, парадное. Пространство, где все говорит вкус, деньги, история, престиж. И вдруг посреди этого идеального пространства появляется такая огромная зеленая надувная форма. Вроде бы елка, вроде бы минималистическая скульптура. Ну или праздничный символ, или рекламный объект. Но начинается скандал, Маккарти вообще ударили на улице. Саму работу повредили, вандалы перерезали ее, в итоге она, по-моему, 12 дней простояла и сдулась. И, естественно, остатки этой скульптуры убрали. Слава богу, наверное, она была не очень дорогая, судя по материалу. Но... Маккарти обрадовался, в этом и замысел был. Он показывает, как общество само придумало скандал, само там что-то увидело в этой абстрактной форме и само же заскандалило.
0: А это было целью?
1: Естественно, он здесь провокативное произведение искусства. Естественно, он действительно делает форму анальной пробки. Это никакая не абстрактная. Но она очень напоминает нам елку. Вообще, Маккарти художник, который работает с темой власти и с темой потребления. Елку он использует здесь как символ праздника, во-первых, такого вроде бы как светлого трогательного праздника, но праздника, о котором мы забыли, как о чем-то таком семейном, о чем-то святом, может быть, где-то, да? А несемся потреблять, потому что что мы делаем перед праздниками? Мы скупаем все.
0: Конечно.
1: Мы ведем себя как дети, не знающие границ. И это очень хорошо показывает нам, как потребление имеет над нами власть и давление. И отсюда берется и елка, смешанная с анальной пробкой. Давление и власть, и праздник, как символ потребления, а не чего-то детского, трогательного, наивного, где мы верим в чудеса.
0: А вы знаете, я когда изучал и смотрел Пола Маккарти, я наткнулся на такое любопытное сравнение, что он, в общем, все свои объекты делает при помощи кетчупа и шоколада. То есть, как бы, вместо живой крови. И, да. И здесь была проведена параллель с Крисом Бурденом, который относится к шок-арту и который всерьез прострелил себе руку на одной из своих замечательных... перформансов на одном из замечательных. Uh-huh. Вот. И это было, вот, так сказать, Бурден доводил это все до такого, ну, уже жизненно верного конца. Маккарти в этом плане немножко работает как бы в нарочито облегченной манере. Немножко, а нарочито облегченной, потому что у него нет крови, у него всегда кетчуп, у него нет выделений каких-то, у него всегда шоколад.
1: У него все очень всегда празднично и по-детски.
0: Да.
1: Но мне кажется, он больше похож здесь на Сару Лукас, на самом деле. Только ну, если ирония, Сара Лукас да. это такое более феминистичное искусство, да, то мужское и женское искусство в любую эпоху очень сильно отличается. Потому что женщина, даже если она говорит с мужчиной-художником на одном языке, она всегда говорит что-то про внутренний мир. А мужчина может использовать те же образы, мужчина-художник, но он как бы сверху смотрит на ситуацию более глобально. Вот в этом, наверное, отличие Сары Лукас от Пола Маккарти. Маккарти, он в целом смотрит на эпоху потребления, вот, власти, происходящего с нами. А Лукас сосредотачивается только на одной теме.
0: Может быть. Во всяком случае, Маккарти довольно плодовитый товарищ. И у него много всяких интересных вещей и вывертов как бы существует.
1: Ну вот «Шоколадная фабрика» еще нравится. Можно вот,
0: может быть, в этом смотреть. Есть какая-то, да, какая-то клевость в том, что он все это делает действительно... пытаясь сделать скорее анекдот из этой истории, нежели какую-то травматичную вещь, как в «Шокарте», например.
1: Ну, естественно, естественно.
0: Что тоже приятно, потому что лучше получить в праздник такую насмешку, как это дерево, чем производить какие-то эксперименты над...
1: Ну, «Шокарт» говорит не совсем о потреблении.
0: Нет, «Шокарт» потому не что... говорит о потреблении, но он действует всерьез.
1: Я просто вспоминаю сейчас всех художников, которые тем или иным, или иным образом затрагивают вопросы эпохи потребления. Нет, и там всегда практически используются очень простые материалы, очень несложные конструкции. Когда ты делаешь эксперименты над телом, как в «Шокарте», или ставишь сложные перформансы, как Марина Абрамович, которую мы обсуждали, там уже тема не насмешки над тем, как мы потребляем и заглушаем свои эмоции. Там более серьезная история идет.
0: Абсолютно согласен. Сегодня говорили о потреблении, поэтому вот и заканчиваем вполне симпатичным Полом Маккарти. Так, значит, у нас в завершении будет композиция «Losing My Religion». Я просто помню, что однажды Михаил Козырев, замечательный ведущий, он сказал кому-то из своих гостей, что он интересовался, что это значит. А на самом деле это значит, что я теряю терпение. Вот это выражение. To lose my religion, это значит, на самом деле, просторечие, терять терпение.
1: Мне кажется, опять-таки, здесь как в художественном искусстве, да, здесь... Как ты сам для себя поймешь? Кто-то религию теряет, кто-то терпение, кто-то границы.
0: Окей. Выбор зависит таким образом от нас. Ну что, я терпеть не могу многое из эстетики contemporary арта, но слушал бы и слушал, потому что ужасно интересно. И большое спасибо арт-лектору Юлии Варенцовой. Давайте продолжать. Я думаю, что и я просвещаюсь, и вместе со мной, я очень сильно надеюсь, просвещается еще энное число людей, потому что просто ты открываешь для себя новых художников, новые формы восприятия и отображения мира. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Харев. Мы слушаем композицию из ассоциативного ряда. Я в конце передачи уже, значит, связан...
1: Его ассоциативного ряда.
0: Да, да, связан с Маккарти. В чем ваша была задумка? Почему эта композиция?
1: Мне кажется, она очень подходит как саундтрек к празднику. И вот я представляю себе, как эта надувная пробка сдувается... перед Рождеством на главной площади Парижа.
0: Ну что?
1: Вот, мне кажется, подходит.
0: Согласен. Слушаем. Пока. Счастливо.

Есть редкие, отмеченные Богом натуры, существо, все существо которых — поэзия. Вот таким был Борис Пастернак. О нем мы сегодня говорим в программе «Культурный код». С вами Таня Барская. Человек, которому было дано говорить от имени облаков, дождя, звезд, ветра. Человек, который находил такие потрясающие слова, вечные слова о вечном, о мужской страсти, о женской слабости. Это был поэт, которому был свойственен космический размах чувств. Стихи слагались на взрыв, то, что называется. Если мы отдельно с вами вспомним историю с романом «Доктор Живаго», она действительно стала очень известна тогда в Советском Союзе, она стала известна вне Советского Союза. Стоит лишь подчеркнуть, травля Бориса Пастернака, которая, можно сказать, привела в итоге к его гибели, началась не из-за романа «Доктор Живаго». Он лежал в редакции «Нового мира», его обещали напечатать, из-за присуждения Нобелевской премии что сказать? Скандал не хотели устраивать до последнего, боясь испортить новый имидж Советского Союза. Тогда к власти только пришел Хрущев. Возможно, что все сошло бы на тормозах, на нет, без публикации романа «Доктор Живаго», но и без той дикой травли, которая имела место. Это все развернулось осенью 1958 года. Если бы книга на Западе пользовалась умеренным успехом или не имела бы этого успеха вообще. Но роман, он так выстрелил. Он получил самую престижную из литературных наград. Этого сановники стерпеть не могли. И эта травля, она убивает всех. Она убивает практически каждого. Если не физически, то ломает душевно. И к несчастью, гениальность Бориса Пастернака оценили прежде за рубежом, не на родине, там, где это было ему нужно. 23 октября 1958 года Шведская академия присуждает премию по литературе за значительный вклад как в современную лирику, так и в области великих традиций русских прозаиков. За 2 года до ухода из жизни Пастернака им было получено около 30 тысяч писем и поздравительных телеграмм со всего света. Зинаида Николаевна Гаус предвкушала, какое платье она наденет для поездки в Стокгольм, для получения премии. Но к Пастернаку пришел старый друг по фамилии Федин, сосед по даче, который заявил, что будет говорить с ним как официальное лицо, и потребовал, чтобы тот немедленно отказался от премии. Иначе на следующий день, уже в завтрашних газетах, это будет расцениваться как предательство. Поэт сказал, что он этого не сделает. Пастернак знал, что за поиски правды расплачиваются. И, собственно, мы с вами были свидетелями. Вы это знаете, мы это читали, мы это видели. Не раз и не два об таких примерах. Пастернак тоже знал за поиски правды во все времена человека травили. Не случайно в первом варианте «Фауста» он писал: «Немногих проникавших в суть вещей и раскрывавших всем души скрижали, сжигали на кострах и распинали по воле черни с самых давних дней». Разве не так? И вот с этого дня началась травля поэта той самой чернью, о которой он написал, вплоть до физической. Это было страшно, когда люди, которые казались близкими ему, отворачивались. И, конечно, поэт был, я думаю, вы эту фразу помните, как зверь в загоне. Об этом своем состоянии он же и написал в стихотворении «Нобелевская премия». «Я пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони, мне наружу хода нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно. Путь отрезан отовсюду, будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей.
Я весь мир заставил плакать над красой земли моей.

0: Стихотворение Бориса Пастернака «Никого не будет в доме» на музыку Михаила Таривердиева в исполнении Сергея Никитина. Вы, конечно же, это помните, вы это знаете. «Никого не будет в доме, кроме сумерек, один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин». Пастернак написал это стихотворение в июне 1931 года. Оно позже вошло в сборник «Второе рождение». Большинство его произведений создавались по следам разрыва с первой супругой и женитьбе на Зинаиде Нейгаус. Известно, что Пастернак сразу понравился Зинаиде Нейгаус, но поэзия его показалась тогда женщине труднодоступной для понимания. Это цитата. Тот ответил, что для нее готов писать проще. Действительно, последующие его произведения были лишены вот той мучительный, это тоже цитата, и ненужные сложности. Так это называл литературовед Александр Жалковский. Сейчас «Никого не будет в доме», и, конечно, мы с вами знаем в первую очередь как романс, самый настоящий, из телефильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» Эльдара Александровича Рязанова. После того исполнения, проникновенного, настоящего, чувственного Сергея Никитина, Пастернак, который в 70-е годы был еще тогда не самым благонадежным автором, стал гораздо популярнее среди советских читателей. И это факт. И у многих из нас действительно эта песня, даже безотносительно стихотворения, ассоциируется с домом, чем-то очень теплым, чем-то своим. И мы, конечно, понимаем, почему. Эта песня, которая была так душевно, так потрясающе исполнена Никитиным, стала родной, когда ты не учишь наизусть стихотворение либо песню, и ты ее знаешь, ты ее чувствуешь, ты ее любишь. Когда поет Сергей Никитин, испытываешь действительно такое счастье, как будто вы жили в то время, даже если вы младше фильма. Когда писались такие тексты, такие песни, когда снимались такие фильмы. Не правда ли?
1: Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин. Незадернутых гордин.

которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернут.

Следующее стихотворение. И вновь Александр Градский. Именно в его исполнении мы услышим строки Бориса Пастернака и стихотворение «Как не в своем рассудке». И это стихотворение относится к очень раннему Борису Пастернаку. Оно датируется вообще 1919 годом. Мало известно широкому кругу читателей. «Как не в своем рассудке, как дети ослушания, облизывались сутки, шутя мы осушали». Это стихотворение, как я уже сказала, Борис Пастернак написал в 1919 году. Абсолютный образец ранней лирики автора. Бодрость, молодость, задор, запал, любовь к окружающему миру, несмотря на неприглядность во многом этого мира. И, наверное, стоит вам и мне в свое время однажды услышать музыкальную версию «Зимнего утра» или «Как не в своем рассудке» его второе название. И, наверное, уже сложно читать это стихотворение с другой интонацией. Эта песня вошла в альбом «Флейта и рояль». Певец назвал его вокальной сюитой на стихи Маяковского и Пастернака. Кто, как не Александр Градский, смог при помощи музыки и своего уникального голоса передать достаточно сложный смысл этих стихов? Слушайте.

0: когда я сейчас читала эти строчки, я вспомнила Набокова. Может быть, кто-то из вас тоже обратил внимание, как будто только что произошла невольная, а может быть, вольная перекличка с Набоковым. «Какое сделал я дурное дело? И я ли разлотитель и злодей? Я заставляющий мечтать мир целый о бедной девочке моей». А, кстати, у Пастернака ведь был и черновой вариант, что, в общем, естественно. Там были другие строчки. «Все тесней кольцо облавы, и другому я виной. Нет руки со мною правой, друга сердца нет со мной. А с такой петлей у горла я хотел еще пока, чтобы слезы мне утерла правая моя рука». «Правая рука» — это Ольга Ивинская. В тот момент у них был разлад после очередной семейной сцены. Они не виделись какое-то время. Как же было тяжело Пастернаку. И как мало ему времени оставалось от начала травли до победы этой травли и до ухода его из жизни. Это очень больно. Союз писателей тогда единодушно исключил Пастернака из своих рядов. Стенограмма позорного собрания была опубликована 30 лет спустя, это был 88 год, в советской культуре, где поименно указали всех, кто поднял руку. Вы знаете эту фразу. И поражало обилие действительно талантливых людей в том списке, кто поспешил заклеймить, кому было комфортно согласиться. Там были и Сильвинский, и Солоухин, и Шкловский, Слуцкий, Вера Панова, Мариэтта Шагинян, Лефашанин. И не все выступавшие были искренни, многие боялись. Я их не оправдываю, но это и в то время было понятно. И в 58-м, и до 40-х, к сожалению. Интереснейшее стихотворение Пастернака хочу вам напомнить еще одно. Их так много, но я просто выбираю, может быть, те, которые вы забыли или не слышали в эфире в виде песни. Это стихотворение называется «Вальс с чертовщинкой» на музыку Александра Лущика в исполнении прекрасной Елены Камбуровой. «Мир — это музыка, которой надо найти слова». Это как раз фраза, которую сказал сам Борис Пастернак. В данном случае так и получилось. В комментариях зарождается диалог, иногда нешуточные споры, и читатель становится таким идейным вдохновителем многих тем, которые потом появляются на страницах журналов и статей. И «Вальс с чертовщинкой», он, на мой взгляд, совершенно замечателен, не говоря о том, что это голос самой прекрасной Елены Камбуровой. Стихотворение это датировано 41-м годом, оно изначально носило название «На Рождество», «На Рождестве», но позже все-таки автор его переименовал. В стихотворении идет речь о прекрасном празднике, о том, что все-таки есть домашний очаг, что прекрасно. И несмотря на многочисленные перечисления и почти речитатив, а он есть, стихи эти прекрасно в итоге легли на музыку. Великолепие выше сил, туши сепии белил, синих, пунцовых и золотых, львов и танцоров, левиц и фронтих. Но тут я замолкаю, потому что есть Елена Камбура.
1: Только заслышу польку вдали, кажется, вижу замочную скважину.

вечно куда-нибудь их занапастишь. Ставни, ворота и двери на крюки, верхнюю комнату

Сверкающий в форточной раме, дух сквозняка задувающий пламя, свечка за свечкой.

0: Трагедия Шекспира в переводе Бориса Пастернака. Давайте вспомним о его таланте переводчика. Давно стали классикой. Они переиздаются в разных странах. Они переиздавались и в России чаще всего. Стихотворение же «Гамлет», которое создавалось, вероятнее всего, по следам знаменитой истории о принце датском, это тоже классика. В феврале 1946 года поэтический перевод впервые публично прочитали в клубе Московского университета. Тогда же была создана первая редакция этого стихотворения. В окончательном варианте образ актера, который никак не может скрыться от толпы, переплетается с собственными страхами Бориса Пастернака и верой его в то, что все испытания ниспосланы свыше, а значит, их нужно, необходимо вынести». «Гамлет», которого многие из вас, я думаю, успели увидеть в исполнении Владимира Высоцкого, был, наверное, самым пронзительным за всю историю. Юрий Любимов обладал невероятной проницательностью. Ему удалось уловить общее настроение в стране, вспоминайте годы, и подобрать под него того самого Гамлета, тех лет, в той стране, без пышности, без корон. И он выглядел абсолютно искренне. И такое же настроение у песни на стихотворение «Гамлет», которое тоже было тогда эпиграфом к спектаклю «Гамлет на Таганке».
1: Разобрали венки на веники, на полчасика погрустнели, как гордимся мы современники, что он умер в своей постели, и терзали Шопена лабухи, и торжественно шло прощание. Он не мылил петли в Елабуге, ни с ума не сходил сучанин. Даже киевские весны на поминки его поспели. Как гордимся мы современники, что он умер в своей постели. И не то, чтобы с чем-то за 40, ровно 70, возраст смертный, и не просто какой-то пасынок, член Литфонда, усопший смертный. Ах, осыпались лапы ёлчи, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели. Мело-мело по всей земле, во все пределы свеча горела на столе. Свеча горела, нет, никакая не свеча горела, люстра. Очки на морде палача сверкали шустро. А зал зевал, а зал скучал, мели емеля. Ведь ни в тюрьму, ни в сучан, ни к высшей мере, и ни к терновому венцу колесованием, а как поленом по лицу голосованием. И кто-то с пьяну вопрошал, за что кого там, и кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у вечности отгул. А над гробом стали мародеры и несут почетный караул.
2: засыплет снег дороги, завалит скаты крыш. Пойду размять я ноги, за дверью ты стоишь. Одна в пальто осеннем, без шляпы, без калош. Ты борешься с волнением.

0: снег на ресницах влажит, в твои глаза тоска, и весь твой облик слажен из одного куска, из одного куска, как будто бы железом, обмокнутым в сурьму, тебя вели нарезом, а сердцу моему, тебя вели нарезом, а сердцу моему. И в нем навек засело смиренье этих черт, и от того нет дела, что свет жестокосерд, что свет жестокосерд, и от того двоится вся эта ночь в снегу, и провести границу меж нас я не могу, и провести границу меж нас я не могу.
1: Надо сказать, что тем, кто наскакивал, писал и говорил, много говорил Пастернаку и о Пастернаке, мало было отказа от премии. Многие требовали публичного покаяния. Представьте себе эту ситуацию. К этому даже подбивали его и так называемые друзья. И Пастернак огрызнулся стихотворением. «Друзья, родные, милый хлам, вы времени пришлись по вкусу. О, как я вас еще предам когда-нибудь, лжецы и трусы! Ведь в этом видно Божий перст, и нету вам другой дороги, как по приемным министерств упорно обивать пороги». Поговорим о следующем стихотворении Пастернака «Снег идет» на музыку Сергея Никитина в его же исполнении. Это стихотворение он написал в 1957 году. Это философское стихотворение, это философское размышление Бориса Пастернака о бренности нашей жизни. Стихотворение он написал, наблюдая, как он и потом рассказывал, как сходит на землю небосвод, как невероятные белые хлопья покрывают землю. Думаю, что каждый из нас, неважно, где мы с вами жили раньше, видели хоть раз это чудо. И каждый из нас мог хоть раз, но застыть перед этим действительно необыкновенным зрелищем. Пастернака это зрелище привело к мысли, что время, как и снегопад, остановить невозможно. Произведение «Снег идет» вошло в цикл. Назывался он «Когда разгуляется». Он готовился в 1956-59 годах, но был издан посмертно уже в 1961 году. «Снег идет» Пастернак написал уже после выхода «Доктора Живаго». Роман тот, я думаю, многие из вас об этом помнят и знают, ужасно заклеймили в Советском Союзе. И тем не менее, я думаю, что и это вы знаете, он принес автору Нобелевскую премию, которую писатель получить уже не смог. Главная тема стихотворения «Снег идет» — вот та быстротечность уходящего времени. И не полное угасание, но готовность к лучшему, некая надежда, предчувствие в той ситуации Рождества, поворота, перекрестка, за которым уже открывается что-то новое, новая глава его, нашей, вашей жизни. Ну и кроме того, в произведении упоминаются и Новый год, конечно, и зима, зимние праздники всегда были важны для Бориса Пастернака, и как для человека, как для поэта. Это угадывается не только в одном произведении. Сам Пастернак подчеркивал, что, например, Рождество для него первостепеннее. И неудивительно, что символическая песня на стихотворение «Снег идет» действительно вписалась, если вы помните, сатирическую философскую комедию «Старый Новый год» Наума Ардашникова и Олега Ефремова. Ее как раз эту песню исполнял Сергей Никитин, сочинив на эти строчки музыку. Позже у него появились последователи рок-группа «Мегаполис». Есть много версий, кстати говоря, и постфактум появившихся песен уже. Но, тем не менее, я предпочитаю услышать вновь Сергея Никитина.

«Зимняя ночь». Еще один шедевр. Думаю, что нет человека, который знает русскую литературу и не знает эти строчки. Стихотворение Бориса Пастернака «Зимняя ночь». Могу сказать, что еще одно его название «Свеча горела», конечно же. Есть очень много версий. Стихотворение это было написано в 1946 году. Оно относится к его философско-любовной лирике, к лирике Пастернака. И в этом стихотворении уже образ свечи, горящей свечи, как ориентир добра, жизни, света, безусловно. Любое мимолетное дуновение может потушить огонь. И снова вот эти символические образы, снова философский смысл от трепетности нашей жизни – и обязательный призыв – не сдаваться, никогда не сдаваться, пока живешь, до тех пор, пока живешь. Есть, конечно, несколько вариантов исполнения этого стихотворения. Кто-то из нас более был вдохновлен и поражен, восторжен. Я просто выбираю эпитеты. Когда мы слышали это стихотворение под музыку, с вокалом именно в репертуаре, например, могли слышать это Градского, Пугачёва, Тарасова. Очень разный подход, очень разный. Но многим нравилось одно, многим нравился другой вокал, третий. И стихотворение продолжает жить, песня продолжает жить, а значит, продолжает жить вот те мысли продолжают, которыми делился в 46-м году Борис Пастернак. Это хрестоматийное стихотворение, оно стало хрестоматийным, он создавал уже, когда работал над романом «Доктор Живаго», и оно вошло в книгу как одно из 25 стихотворений, произведений, сочиненных Юрием Живаго, то есть главным героем. «Зажженная свеча» стала вообще центральным образом для вообще всей этой истории Юрия Живаго и самый запоминающийся в пастернаковской лирике образ. Конечно, я думаю, многим известно, что во время работы над этим романом Пастернак даже хотел озаглавить его иначе. Не «Доктор Живаго», но «Свеча горела». Стихотворение, в котором обычно видят и евангельские мотивы, давно вообще стало частью культурного кода. Первым на него написал музыку Александр Градский. Это было в конце 70-х годов. Многим его исполнение кажется самым прочувствованным, самым правильным. Есть версии, как я уже сказала, Аллы Пугачевой, Николая Носкова, Анатолия Аграновского, Валерия Леонтьева, Нани Бригвадзе. Они все интересны, они все нравятся очень разным людям, и это замечательно. Но я предлагаю услышать первого, голос Александра Градского. «Свеча горела» или «Зимняя ночь», Борис Пастернак.

0: Когда говоришь о Борисе Пастернаке, о том, что он писал, что он думал, как он сочинял, не хочется даже говорить иногда хрестоматийные слова, подытожить. Нет, тут, на мой взгляд, нет смысла завершать эфир, говоря, что это последнее. Мы уже встречались и связывали наши темы и наши с вами беседы по разные стороны эфира словами разных авторов, в частности, Бориса Пастернака. «Любить иных. Тяжелый крест. А ты прекрасна, без извилин». Я думаю, что эти строчки вы помните. И поскольку их писал мужчина, я не хочу читать эти стихи с самого начала. Но я хочу прочесть их в конце. «Легко проснуться и прозреть, словесный ссор из сердца вытрясть и жить, не засоряясь впредь. Все это небольшая хитрость».
1: Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Я хочу сегодня напомнить всем имя человека, который родился 10 февраля 1890 года. Замечательный советский русский поэт, писатель, Нобелевский лауреат Борис Леонидович Пастернак. 10 февраля, его день рождения. Прошло много лет со дня его рождения, прошло довольно много времени со дня его ухода. Но то, что он писал, его проза, его поэзия, все это осталось с нами. Поэтому давайте слушать и вспоминать, не забывая такое имя, как Борис Пастернак.
0: С вами была Таня Барская, Канрека, программа «Культурный код». Я буду рада продолжать этот эфир и буду рада, если вы предложите мне те темы, которые вам интересны.

средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов. И злодея следам

себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытается ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал.

рабы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

מה שאני אוהב אותך ארץ ישראל למה זה

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.
1: Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня в рамках нашего проекта «Девять жизней песни» я сегодня хотела бы пригласить вас посмотреть, что может происходить, когда вечно зеленые бразильские хиты живут в мире, живут на разных языках, или их потом перепевают на том же, на португальском или испанском, смотря какой был оригинал. Давайте начнем с песни «Desafinado» в исполнении Жуао Жильберто, и потом вы услышите переход на русский язык.

Итак, дезафинадо, Жорж Альберто, дезафинадо, запись 58 года, версия более современная, естественно, иная в исполнении замечательного музыканта Алексея Иващенко, которая в русской версии называется «Мимо нот». Еще одна очень известная бразильская тема, безусловно, вы слышали ее либо с вокалом, либо только инструментальную версию. Это Луи Бонфа «Утро после карнавальной ночи» из фильма «Черный Орфей» 59 года. Услышим вначале оригинал и потом другую версию.

Вообще, что касается песни «Утро после карнавальной ночи», она стала одной из первых композиций в стиле босса-нова, которая получила именно популярность за пределами Бразилии. Появилась она, как я уже сказала, в 1959 году на португальском языке, кинофильм «Черный орфей», причем это был фильм французского режиссера Марселя Камю.

Следующая песня, которую я вам хочу напомнить, безусловно, в этом я даже не сомневаюсь, вам знакома. Все началось благодаря роману Жоржа Амаду «Капитаны песка», после чего появился фильм, разумеется. И режиссеры мира вообще обращали внимание потом на эту тему. И, конечно, песня. Дориваль Кайми и девушки из Бахи, так называется его сопровождающая группа, спели вот этот марша «Дош Пескадорес». То есть это был марш рыбаков знаменитый. Потом появились версии на других языках. Я предлагаю вам услышать Ваню Стойкович. Давайте вспомним эту исполнительницу с песней «Генералы песчаных карьеров», конечно же.

Следующая песня, которая имеет непосредственное отношение к Бразилии, она стала мировым хитом. «Воробей с рыжеватым воротником в кукурузной муке». Именно эта песня стала мировым стандартом для виртуозного вокала и джазовой гитары. Вы сейчас поймете, в чем тут дело. Предлагаю вам услышать разные версии. Безусловно, в них вы узнаете песню «Тико-тико».

0: песня, о которой мы рассказывали в эфире не раз, обращая внимание ваше к этой действительно уже вечно зеленой теме музыкальной, которую и играют, и поют, разумеется. Это, безусловно, не... Они не были авторами этой темы, но они стали теми, кто ее прославил. Это, с одной стороны, музыкант совершенно замечательный Стэн Гетц и Астру Джильберто, которая и исполнила эту песню в свое время, написанную Антонио Карлосом Жубимом, 66-й год, запись «Девушка из Ипанемы», «Гарота де Ипанема» на португальском. И тоже предлагаю вам услышать эту версию в начале, как раз в исполнении Стэна Гетца и Астру Джильберто, а потом вспомнить дальше на русском языке Эмиль Горовиц.
1: Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinha?

Еще одна бразильская тема. Арри Баррозу. Он был самым влиятельным композитором до возникновения стиля босса-нова в Бразилии. Песня под названием «Бразиль», то есть «Бразилия», стала вообще международным хитом благодаря мелодии и была исполнена потом, записана сотнями артистов по всему миру. Давайте это услышим. Ну, например, в исполнении самого Арри Баррозу «Бразиль». Это 1939 год. Ну и потом я хочу предложить вам, например, услышать исполнение Юрия Хачинского «Бразилия» и посмотрите, вспомните ли вы эту мелодию сами.

Идем дальше. Давайте вспомним следующую мелодию. Думаю, что многие из вас ее помнят. С одной стороны, это 1953 год, Виолетта Кавалканте, которая исполнила эту песню под названием «Вагалуме». С другой стороны, это Николай Никитский. Думаю, что это имя многие из вас еще помнят. И появилась вслед за оригиналом песня на русском языке под названием «Светлячок». Виктор Симон, бразильский композитор левых взглядов, его поклонником был Че Гевара в свое время, написал эту песню в 1953 году. Уже в 60-х он стал гостем Советского Союза и с удовлетворением отметил, что его мелодия доносится из каждого окна. Так что давайте вспомним, какая мелодия доносилась в 60-х в Советском Союзе из, по крайней мере, если не каждого, то из многих окошек. «Светлячок».

0: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
1: Есть одна мелодия, которая тоже вам хорошо знакома. Она тоже связана с Бразилией. Бразильская певица Луалва Брас. Она жила в Париже и с помощью французов организовала группу, которая стала называться «Каома». Выпущенное имя песни «Однажды», о которой мы говорим, мгновенно выскочила на первые места европейских хит-парадов, потом была моментально узнана и также стала очень известной в Советском Союзе бывшем. А ведь песня эта была, в свою очередь, тоже кавером, плагиатом песни уже группы «Были Виска», песни, которая вышла в 81-м году. Песня, о которой мы говорим, вышла в 89-м, и это знаменитая «Ламбада», которые все, кому не лень, учили движение, как лучше ее танцевать. «Ламбада».

И еще одна встреча с песней, которую вы тоже, скорее всего, знаете, если не с вокалом, то инструментально точно. Неожиданно для автора этой песни она была признана в свое время лучшей композицией 1966 года и переведена на многие языки мира. Есть две версии русского перевода, одно известное исполнение, а вообще инструментальная версия Герба Альперта даже попала в мультфильм «Ну, погоди», как знак качества, что есть еще одна хорошая мелодия, которую можно показать благодаря мультсериалу. Итак, услышим сначала то, что называется «Абанда» в оригинале, и потом Ирина Богушевская, «Бродячий оркестр» или «Парад».

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка на Кан-Река. Здесь и сейчас.